Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146, 5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

Давид – новый царь. Он воссел на троне, но с ним был неизменный Господь, поддерживающий и благословляющий.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем биографический цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». В истории Давида мы дошли до момента, когда он взошел на престол. С ним был Господь, и Давид достиг больших успехов. Сегодня мы посмотрим на то, чего он добился за 40 лет своего правления. Но, к сожалению, были и ошибки в его царствовании. Мы поговорим и о них. Название беседы – «Новый царь, неизменный Господь». Да благословит нас Бог в познании прекрасных библейских истин.

Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжим изучение жизни Давида. В 30 лет он становится царем. Интересно, как описывает об этом автор 77-го псалма. Прочитаем последние три текста, три стиха 77-го псалма. Вот как этот псалом переведен российским библейским обществом. Он, то есть Господь, избрал Давида как раба своего, из овчарин забрал, от овечьих стад, чтобы Давид пас его народ Иакова, чтобы пас Израиль, его достояние. И Давид их пас сердцем праведным и заботился о них руками мудрыми. В синодальном переводе 77-й псалом заканчивается такими словами. И избрал Давида раба своего, и взял его от дворов овчих, и от доящих привел его пасти народ свой Иакова и наследие свое Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего, и руками мудрыми водил их. Давид находится где-то посередине своей жизни. Он был беглецом, он спасался от Саула. Да, он уже был помазанный, избранный царь, но в то же время мы можем сказать, как сказано в пословице. Лучше всего измерять дерево, когда оно уже упало. Мы можем посмотреть на жизнь Давида, как оно выглядит, увидеть плюсы и минусы. Я мог бы сказать, что хорошо, что эти деревья уже внизу, когда человек закончил свою жизнь, и тогда легче измерить дерево, легче увидеть, как жил человек, как он хорошо или плохо закончил. Потому что дело венчает конец, а не начало. И упавшее дерево не только измерить легче, но и оценить и понять, что оно из себя представляло. Можно сказать, что у Давида было очень много работы. Человек, который со всей страстью отдается своему делу, получил много власти. Очень мало людей могли бы справиться с такой силой. Он становится царем. И хочу, чтобы вы очень точно поняли, что с властью и силой приходят и многие искушения. Также и с богатством. И с этими искушениями могут справиться немногие люди. И с Давидом была великая рука Божья, но он по-прежнему был простым человеком. И он, как и любой человек, мог согрешить, упасть. В этом мы сможем не раз убедиться. Но я думаю, будет интереснее посмотреть на его плюсы, на его достижения. В жизни каждого человека есть плюсы и минусы. Нет идеала на этой земле, только образ Иисуса Христа является примером для нас. Поэтому, когда мы смотрим на жизнь людей веры, мы должны учиться прежде всего урокам веры, духовной жизни. Интересно посмотреть каждому из нас на свою жизнь. Итак, Давид. Какие же его плюсы, какие достижения? Ну, во-первых, он расширил территорию Израиля с 9500 километров до 90-50 тысяч квадратных километров. И это невероятно, в 10 раз территория Израиля увеличилась. Он установил торговые отношения со всеми, с кем только можно было их установить. И Израиль обогащался так, как никогда ранее. Давид был восхитительным организатором, прекрасным менеджером. Он все очень четко планировал. Но кроме того, он был еще и воином. Он все время с кем-то воевал. Он все время стоял в первом ряду во всех военных действиях. Давид сумел объединить нацию под водительство Бога Иеговы. Сам царь Давид не был священником, он был царем. Но он поднял роль священника. Иудаизм свободно провозглашался по всей стране. Царь Давид разрушал жертвенники идолам. И в конце концов можно говорить, что он пробудил заинтересованность всего народа к духовному. Царь Давид бесспорно был удивительным человеком. Но, к сожалению, было и то, что разочаровывает нас в его жизни. Я не люблю говорить о недостатках и падениях, но без этого не получится полной картины. Когда я думаю о том, как ошибался великий царь Давид, то мое сердце разрывается, огорчается. Итак, первое. Царь Давид был так увлечен
публичностью, политикой, что потерял контроль над своей семьей. Читаем во второй книге Царств, 5 главе, 13 стих. «И взял Давид еще наложниц и жен из Иерусалима после того, как пришел из Хеврона. И родились еще у Давида сыновья и дочери». И далее идет долгий перечень новорожденных детей Давида. Давид совершил несколько ошибок в своей семейной жизни. Ну, во-первых, у него было слишком много жен. И поверьте, одной жены вполне достаточно для мужчины. Второе, у него было слишком много детей. Больше, чем он мог правильно вырастить и воспитать. Он отдавался отношениям со своими женами со всей страстью, и у них рождались дети. Но Давид не занимался их воспитанием. Ему было неважно, где они, чем они занимаются. Гуляют во дворе дворца, ходят по улице. Над детьми не было достойного родительского контроля. И, к сожалению, но мы должны признать, что у Давида были дети, которые не получали должного воспитания. И чтобы убедиться в этом, вспомните мятежника Авессалома. Это его сын. Он восстал против родного отца. Когда он достиг возраста, по его мнению, достаточного для царства, он столкнул отца с трона. И Давид бежал, как раненый зверь. И об этом даже ужасно подумать, что его сын Амнон изнасиловал свою собственную сестру, пусть и сводную. И это привело к убийствам и интригам внутри семьи Давида. А у Давида все это вызывало гнев. И все. Он просто злился, но он не знал, что ему делать. А если знал, то ничего не делал. В вопросах воспитания детей он был очень пассивен. И хочу обратить ваше внимание на третью книгу Царств. Царь Давид в самой вершине своего правления. Он пришел к руководству прекрасной страной. В его жизни происходит столько всего чудесного, но при этом он что-то теряет. Вот третья книга Царств, 1 глава, 5 стих. «Адония, сын Агифы, возгордившись, говорил: „Я буду царем“, и завел себе колесницы и всадников, и 50 человек скороходов. Отец же никогда не стеснял его вопросом: „Для чего ты это делаешь?“ Он же был очень красив и родился ему после Авессалома». Дорогие отцы, слушайте сейчас особенно внимательно. Отец же никогда не стеснял его вопросом. Что это вообще значит? Царь Давид никогда не наказывал своих детей, никогда не воспитывал их. Он никогда не позвал к себе сына для того, чтобы поговорить серьезно и спросить его: „Что ты делаешь? Для чего ты собираешь колесницы и всадников?“ Он не имел контроля над Адонией. Царь Давид не мог контролировать и Авессалома, и еще одного своего сына. И когда Авессалом умер, то Давид, отец, ужасно горевал. Но давайте прочитаем еще из второй книги Царств, 18 главы, 33 стих. «И смутился царь, и пошел в горницу над воротами и плакал. И когда шел, говорил так: „Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом! О, кто бы дал мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой!“» И далее, изучая жизнь Давида, мы заметим, что очень часто он будет плакать, испытывая чувство вины. «И однажды мне сказали: „Твои дети простят тебе все, что угодно, но только не отсутствие воспитания“». Послушайте небольшую историю, которая хорошо иллюстрирует нашу тему. Когда промышленник из Западной Германии Фридрих Флик умер, то он оставил наследство, равное 1,5 миллиардам долларов. Это целая бизнес-империя, включающая 300 фирм, репутацию, возможно, одного из самых искусных магнатов, когда-либо появляющихся на бизнес-арене Германии. Итак, этот бизнесмен Флик был полностью посвящен своей работе.
1966 году в 3 часа дня он похоронил свою жену, а через пару часов уже сидел за своим рабочим столом. На самом деле он не производил ничего особенного, но просто объединял компании воедино. Он всегда предпринимает правильные шаги, говорили обозреватели. После его смерти империя Флика имела годовой объем продаж свыше 3 миллиардов долларов. Но при всей этой огромной власти и богатстве у этого старого промышленника был один очень человеческий недостаток. Он не мог контролировать свою семью. Члены его семьи дрались с сотрудниками, банкирами, теми, кто как-то был вовлечен в финансовые дела империи. Политики содрогались, боясь, как бы это не пошатнуло экономику Западной Германии. У Флика была большая проблема. Он мог объединять компании, но он не мог собрать воедино свою собственную семью. И он оказался никудышным отцом. Успех в одной области не гарантирует успех в других. Если вы хороший промышленник, которого беспрекословно уважают сотни сотрудников, совсем не значит, что вас также будут слушаться дома. Флик был успешен в бизнесе, но не имел близких отношений со своей семьей. Если вы сопоставите историю Флика и Давида, то заметите много общего. Ну, может быть, это похоже и на вас. Может быть, вы, как отец, уделяете мало времени своей семье, своим детям, уйдя на работу, в бизнес. Я, конечно, понимаю, что ваши дети хотят есть, и вы должны зарабатывать им на пропитание, одежду и так далее. Но как при этом найти время и на семью? Давид всего себя посвятил царству, забыв о детях. И это была его первая большая ошибка. Вторая или следующая характеристика Давида. Он всему отдавался со всей страстью. И что бы ни делал Давид, он делал это от всего сердца. Если он любил, то любил всем сердцем. Если сражался, то до последнего. Ни у одного другого царя не было таких сражений, как у Давида. Он не просто одерживал победы, но уничтожал всех, стирал города с лица земли. У него было много жен и наложниц. Но кроме того, он еще выбирал себе не самые подходящие времена для отдыха. Мы читаем во второй книге Царств, в 11 главе. Вот что здесь описывается. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. То есть другие цари пошли сражаться. Давид же, царь, послал армию, а сам остался. И он решил, что сейчас для него время отдохнуть. Не осознав, что его место было вместе с войском. И именно в этот день он вошел в грех с Версавией. Это неподходящий момент для того, чтобы бездельничать. Да, он был ленив, равнодушен, когда отдавался отдыху. Многие успешные люди, привыкшие работать, когда начинают отдыхать, не очень понимают, как это делать, и от безделья впадают в грех. Царю Давиду не хватало внутреннего самоконтроля, не было целомудрия. Конечно, также стоит в этой ситуации отметить неконтролируемую похоть Давида. Он взял Версавию в свою спальню и обманул окружающих. Время от времени Давид со всей страстью поддавался на прихоти своей плоти. И это была его большая ошибка. В тот момент, когда он увидел Версавию, он забыл, что у него были другие жены и наложницы. А в его мыслях было только одно: «У меня нет этой женщины». А он хотел, чтобы она тоже была его. И он получил ее. Третье. Это тоже его слабость. Давид стал жертвой самонадеянности и гордости. И это очень трагично. Вот что мы читаем во второй книге Царств, 24 главе. «Гнев Господень очень возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: „Пойди, исчисли Израиля и Иуду“, и сказал царь Иоаву, военачальнику, который был при нем:
Пройди по всем коленам Израилевым от Дана до Версавии и исчислите народ, чтобы мне знать число народа. И сказал Иоав царю: Господь Бог твой да умножит столько народа, сколько есть, и еще во сто раз столько. А очи господина моего царя да увидит это. Но для чего господин мой царь желает этого дела? Хороший вопрос. Но Давид не стал ничего объяснять. Он просто приказал пойти и посчитать людей. И он упрекнул Иоава, что тот задает вопрос. Да ты должен повиноваться мне. Не будь неуважителен. Выполняй все, что я тебе скажу. И его друг, военачальник, его послушник, сделал все так, как сказал Давид. Но в результате этого 70 тысяч человек погибло от кары Божией. И я считаю, что Господь наказал Давида, потому что им двигало чувство гордости, желание похвалиться. И это оказалось губительно. На одной конференции для служителей я услышал такие слова. Я провел исследование и понял, какими качествами обязательно должен обладать лидер. Это харизма и обаяние. Но вместе с этими качествами к лидеру приходят еще и увеличенные возможности упасть. И вот самые основные опасности. Серебро, праздность, секс и самомнение. Если вы сейчас остановитесь и подумаете о тех сильных, хороших лидерах, которые уже упали, согрешили, то вполне вероятно увидите, что причина их падения была одной из перечисленных. И Давид не исключение. Положительные и отрицательные моменты в жизни помогают мне измерить дерево по имени Давид и выделить для себя полезный принцип, который остается актуальным во все времена. Нет ничего более важного, чем развивать духовность в семье. Поэтому, дорогие друзья, единственное нематериальное, что останется после нас, это наша семья, это ваши дети. И не забывайте, что нет ничего более важного, чем развивать духовность в семье. Если вы теряете контроль над своей семьей, значит, вы нарушаете Божий план. И никто другой не требует столько внимания, как невинный, формирующийся чистый характер. Не упустите момент, не потеряйте его, и никакой успех в карьере и бизнесе не сможет затмить тот успех, который вы обретете как отец, как тот, кто помогает своим детям принимать правильные решения. Тот, кто отвечает за свои слова и на кого можно положиться в семье. Сохраните веру и первую любовь к Господу и к супругу. И помните, дело венчает конец. Ведь так многие хорошо начинали, имели самые добрые желания, мечты. Но человек женится, и все меняется. Появляются дети. Он начинает учиться, работать. И уже не вспоминает о жертвенности, не вспоминает о желании послужить Богу. Поэтому помоги, Господь, быть верным Ему до конца. Я хочу напомнить о словах, которые сказал Господь через Моисея, и они записаны в книге Второзакония, 6 главе. Я прочитаю 4 стиха. «Слушай, Израиль, то есть слушай, народ Божий, Господь Бог наш, Господь един есть». И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогу, и ложась, и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего, и на воротах твоих. То есть постоянно. И когда ложишься и встаешь, когда садишься за стол, беседуй со своими детьми, с внуками. Дорогие друзья, в завершение я призываю вас помолиться о своей семье, помолиться о самом себе, проверить свое духовное состояние. Сейчас у нас есть хорошая возможность подумать о том, куда мы направляемся. И, может быть, пришло время что-то изменить. Если вы отец, мать, то, может быть, пришло время поменять свои отношения с детьми. А если вы дочь или сын, может быть, и вам пора по-новому взглянуть на своих родителей. Легко говорить правильные вещи и давать советы, но не так просто жить, как вы учите.
Когда Господь измерил дерево по имени Давид, Он не обличал его, похвалил Давида за старание. Бог очень ценит наши мотивы, наши попытки что-то исправить, быть человеком по сердцу Божьему, чтобы сделать лучше, и Он ценит чистоту и искренность сердца. Быть человеком по сердцу Божьему. Может быть, сегодня Господь говорит вам: ты не знаешь Христа, поэтому в твоей жизни перепутаны все приоритеты. Просто примите дар от Бога, вечную жизнь и спасение, и обратитесь к Богу в молитве сегодня, попросите прощения и измените свою жизнь, и следуйте за Ним. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, благодарим Тебя за жертву Господа Иисуса Христа на Голгофе, за воскресение из мертвых. Благодарим Тебя за Духа Святого, за Церковь, которую Ты создал, и врата да не одолеют ее. Но, Господь, молю Тебя о нас самих. Благослови нас знать Тебя, любить Тебя, доверяться Тебе. Молимся о наших детях и внуках, чтобы Ты, Господь, сам руководил жизнью каждого из нас. Благослови нас быть примером, знать Тебя, любить Тебя и следовать за Тобою. Благослови наши семьи, наши церкви, нашу страну. Благослови быть верным Тебе во всем. Тебе, нашему Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому, да будет честь, слава и поклонение. Аминь.

Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Новый царь, неизменный Господь». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Давид – это пример для подражания в очень многом, но и в его жизни были ошибки. Мы можем учиться на его ошибках, как минимум, не повторяя их. Давайте вспомним то, в чем Давид был неправ, чтобы извлечь для себя уроки. Первое. Он потерял контроль над своей семьей, потому что чрезмерно увлекся внешним. Второе. Все, что он делал по максимуму. Убивал, любил, бездельничал. Третье. Давид стал жертвой самонадеянности и гордости. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божие вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес – Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач. «Давид и Ковчег Завета», «Когда Бог говорит нет», «Благодать в бесплодном месте». А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь. Давид и Ковчег Завета – это тема следующей передачи «Свет жизни».

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

в эфире BBN. Если вы искупленное дитя Божье, восхвалите Господа за все, что Он дает, ведь у вас есть самое великое благословение – спасение свыше. А если вы еще не познали Господа, сегодня день, чтобы вы могли подойти к Нему и принять спасение из Его святых рук. –

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня, 30 июня. Сегодняшнее место из Писания записано в книге Иова в 4 главе, в 16 стихе. Там есть такие слова: «Тихое веяние, и я слышу голос». Много лет тому назад один из моих друзей вручил мне книгу, озаглавленную «Истинный мир». Это был старинный средневековый трактат, и главной его мыслью было то, что Бог в глубине моего существа ждет, чтобы заговорить со мной, если я только буду тиха настолько, что смогу услышать Его голос. Я думала, что все это очень просто, и постаралась внутренне успокоиться, но лишь только я принялась за это, как целый гул разнообразных голосов зазвучал в моих ушах. Тысячи крикливых звуков извне и изнутри оглушили меня, и я уже ничего не могла разобрать в их шуме и грохоте. Некоторые из них были моими собственными голосами, моими вопросами, моими же молитвами. Другие же были советами Искусителя и голосами мирской суеты. Со всех сторон меня терзали и толкали. Я слышала шумные приветствия и была охвачена невыразимым беспокойством. Я хотела было прислушаться к некоторым из голосов, а некоторым ответить, но Бог сказал: «Затихни и познай, что Я есть Бог». Потом я стала бороться с мыслями о завтрашнем дне и связанными с ним обстоятельствами и заботами, но Бог сказал: «Затихни». Я слушала, понемногу научаясь повиновению, и закрыла свои уши для всех звуков. И вот я заметила, что спустя

какое-то время, после того, как посторонние голоса умолкли, или я перестал их слышать, в глубине моего существа зазвучал иной, тихий и спокойный голос, который заговорил с невыразимой нежностью, силой и утешением. Я продолжал слушать, он стал для меня голосом молитвы, голосом мудрости, голосом долга, и мне уже не нужно было напряженно думать или настойчиво молиться, или с трудом надеяться. Этим тихим, спокойным голосом Святого Духа в моем сердце была Богом подсказанная молитва в глубине моей души. Это был Божий ответ на все мои вопросы. Это были Божья жизнь и сила для души и тела. Этот голос стал сутью всякого знания, всякой молитвы и всех благословений, ибо сам живой Бог вошел в мою жизнь, в меня всю. Таким образом, наш дух насыщается жизнью нашего воскресшего Господа, и мы идем навстречу житейским испытаниям и обязанностям, как цветок, который в ночном полумраке жадно впитывает холодные и чистые капли росы. Но как роса не выпадает в бурную ночь, так и роса его благодати не осенит беспокойную, взволнованную душу.

1 Петра 1:17. Со страхом проводите время странствования вашего. Страх – это любовь к Богу, это боязнь нарушить Его заветы. Да поможет нам Господь служить Господу со страхом и радоваться пред Ним с трепетом, как сказал однажды царь Давид. Оставайтесь с нами. Наш адрес russian@bbnradio.org.

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим. Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Книга Фомы Кемпийского «Подражание Христу». Книга 4. О таинстве тела Христова. Глава 1. С каким благоговением должно принимать Христа? Это истина слова Твои, Христос, истина вечная, хотя ни в одно время сказаны и написаны ни в одном месте. Твои они, и для того должен я принимать их благодарным и верным сердцем. Твои, и Ты сам изрек их. Но и мои они тоже, ибо объявил Ты их ради моего спасения. С радостью принимаю их из уст Твоих, да укоренится в сердце у меня глубоко. Возбуждают меня слова Твои, благости великой, сладости и любви исполненные, но устрашают меня свои беззакония, и от принятия столь многих тайн отражает меня нечистая совесть». Привлекает меня сладость слов Твоих, но множество грехов моих бременем на мне отяготело. Повелеваешь Ты, чтобы с уверенностью приступил я к Тебе, если хочу часть иметь с Тобою, велишь принять пищу бессмертия, если желаю приобрести жизнь вечную и славу. «Придите ко мне, — говоришь ты, — все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». О, как сладко и дружественно слово это слуху человека-грешника, что Ты, Господи Боже мой, нищего и бедного призываешь к приобщению святейшего Твоего тела. И кто я, Господи, чтобы посмел приступить к Тебе? Вот небо, и небеса небес не вмещают Тебя, и Ты говоришь «Придите ко мне все». За что такая благость в снисхождении Твоем, и за что такое дружественное приглашение? Как посмею я прийти к Тебе, ничего доброго за собою не зная? Откуда мне доброе мнение иметь о себе? Так часто оскорблял я кратчайшее лицо Твое, и как введу Тебя в дом свой? Ангелы и архангелы Тебе поклоняются, святые и праведные перед Тобою в страхе, и Ты говоришь «Придите ко мне все». Когда бы не Твое было слово, Господи, кто бы в правду поверил? И когда бы не было повеления Твоего, кто бы покусился приступить? Даже муж праведный Ной 100 лет потрудился в строении ковчега, да спасется с малым числом. А мне, как возможно, в единый час устроить себя, да приму с благоговением Создателя Вселенной? Моисей, великий в рабах Твоих и друг Тебе избранный, сотворил ковчег из нетленных деревьев и чистым золотом одел его, и чтобы положить в нем скрижали завета. А я, тленное создание, дерзну ли Тебя, Творца закона и жизни, Подателя, принять так свободно? Соломон, мудрейший в царях Израилевых, 7 лет строил великолепный храм во славу имени Твоего, и 8 дней праздновал его освящение, принес 1000 жертв, примирение и торжественно поставил ковчег завета на приготовленном месте, в трубном звуке и в празднестве великом. А я несчастный и бедный, более всех человеков, как введу тебя в дом свой, когда и на неполный час едва умею соблюсти себя в благоговении? И когда бы еще хоть однажды случилось мне и менее получаса прожить достойно? Как они потрудились, Боже мой, творить Тебе угодное, а что я делаю, увы, как мелко и ничтожно! Как сокращаю время приготовления, когда готовлюсь к приобщению! Редко могу собрать мысль свою воедино, еще реже очистить себя от всякого рассеяния. Но в спасительном присутствии Твоего Божества поистине должно бы исчезнуть всякое непристойное помышление, и места не должно быть ни единой твари, ибо не ангела, но Господа ангелов готовлюсь принять под кров свой». И великое еще расстояние между ковчегом Завета Господня с его святынею и пречистым Твоим телом с неизреченными его силами, между законными жертвами, прообразом будущего и истинною жертвою тела Твоего, исполняющего все древние жертвы. Отчего же у меня так слабо душа разгорается перед славным Твоим посещением? Для чего так мало во мне попечения, чтобы приготовить себя к воспринятию Твоей святыни, когда те древние патриархи святые и цари, и князья со всем народом являли такую ревность благоговения в божественном служении? Благочестивейший царь Давид от всего своего сердца скакал, играя перед ковчегом Божиим, воспоминая милости древние к отцам. Устроил он органы, сложил псалмы и учредил радостное пение, и сам часто бряцал на гуслях, вдохновленный благодатью Духа Святого. Учил он народ израильский славить Бога всем сердцем и едиными устами каждый день благословлять и исповедовать. Если в то время столько совершалось благоговения, такое было исповедание хвалы Божественной перед ковчегом Завета, какое же теперь мне и всему роду христианскому надобно иметь умиление и благоговение в присутствии таинства воспринятия святейшего тела Христова? Многие путешествуют по разным местам на поклонение мощам святых и удивляются, слушая их деяния, взирают на обширное церковное здание и лобзают и целуют священные останки, покрытые золотом и парчою. Но здесь, на жертвеннике, Ты предстоишь, Боже мой, святой из святых, человеков Творец и Господь ангелов. Посмотреть на святые места часто влечет любопытство человеческое, видеть новое, чего не видели, и мало выносят себе оттуда плода на исправление, особенно когда странствуют туда и сюда легкомысленно, без истинного сердечного сокрушения. Здесь же, в жертвенном таинстве, присутствуешь Ты всецело, Боже мой, и человек Христос Иисус, и кто Тебя достойно и благочестиво приемлет, с Тобою примет обильный плод вечного спасения. Но к всему не легкомыслие привлекает, и не любопытство, и не чувственное желание, но вера крепкая, благоговейная надежда и искренняя любовь. О Боже, невидимый Создатель мира, как дивно Ты действуешь с нами, как ласково и тихо все устрояешь для избранных Твоих, кому себя самого предлагаешь к восприятию в таинстве. О том и превосходит оно всякий разум, тем особенно и привлекает благоговейные сердца и воспламеняет любовью душу. Ибо и те, кто воистину верные Твои, у кого вся жизнь устроена к исправлению, и те часто приемлют от святейшего таинства великую благодать благоговения и великую силу любви. О, удивительная и сокровенная благодать таинства! Знают Тебя только верные Христовы, а неверные и служители греху познать не могут. В этом таинстве изливается духовная благодать, и восстанавливается в душе утраченная сила, и красота, грехом искаженная, возвращается. И такова иногда бывает благодать, что от полноты глубокого благоговения не только дух, но и бренное тело чувствует умножение сил по естеству своему. Но болеть нам следует, и много печалиться о своей холодности и о равнодушии своем, что так мало горячности в нашем желании к восприятию Христа, ибо в нем едином вся надежда и вся заслуга хотящим спастись. Он — освящение наше и искупление, Он — утешение странствующим и святым вечное услаждение, и о том еще много надобно скорбеть, что многие так мало имеют попечения об этом спасительном таинстве, тогда как от Него небо исполняется радости, и вся вселенная им держится». О, какая слепота и закоренелась в сердце человеческом, что дар такой неизреченный так мало уважают, и от ежедневного употребления даже совсем приводят в небрежение. И когда бы святейшее это таинство совершалось в одном только месте, и одним только священником во всем мире возносилась бы жертва, с какой ревностью, кажется, стремились бы люди к тому месту и к тому священнику услышать торжественную службу тайн Божиих. Ныне же установлено множество священников, и во многих местах приносится Христос, дается благодать и любовь Божия к человеку тем преизобильнее, чем дальше распространится святое приобщение по всему миру. Благодарение Тебе, Иисус Благой, Пастырь Вечный, что нас, нищих и изгнанников, удостоил Ты обновить Своим драгоценным телом и кровью, и сам своими устами приглашаешь к принятию таинства, говоря: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире библейское вещание BBN. В послании евреям в 9 главе 22 стихом мы читаем такие слова. «Без пролития крови не бывает прощения». Мы часто забываем, что войти в присутствие Божье можно лишь на Его условиях. К Богу можно приблизиться только исходя из Его условий. Мы должны принять прощение, предложенное нам в Иисусе Христе. Принял ли ты Христа, Агнца Божьего, как Спасителя от своего греха? Если нет, согласись на Его условия. Другого пути к вечности, к спасению нет.

Я хочу научиться ждать и реально Спасителю верить, чтоб с дарами ему не стоять пред моею закрытою дверью. Да, конечно, много теряет человек, отвергая любовь всесильного Бога, но добрые руки неба все еще простерты к человечеству.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Павел и Варнава продолжали проповедовать во имя Господа Иисуса Христа. Их методом действий было прежде всего найти местную синагогу или синагоги и там свидетельствовать о их вере во Христа. Если или когда возникала оппозиция, они находили место вне синагоги, где язычники могли слышать истину об Иисусе Христе. Язычники более охотно слушали и принимали весть. Вероятно, великий поворотный пункт в служении произошел в Антиохии Писидийской, отличая его от Антиохии Сирийской, откуда они отправились на свое первое миссионерское путешествие, где Павел провозгласил: «Мы обращаемся к язычникам». Несмотря на это, однако, когда они оставили Антиохию, они направились и прибыли в Иконию, где они сначала посетили синагогу. Иудеи и язычники приняли Слово Божие. Но когда восстала оппозиция, Павел и Варнава должны были отправиться в Листру и Дервию. Читая библейское повествование о их прибытии в Листру и Дервию, мы встречаем удивительные обстоятельства. Здесь не упоминается никакой синагоги. Это наводит на мысль, что в этих двух ликаонских городах не проживали иудеи. Между прочим, Икония была столицей этих городов. Но Павел и Варнава должны были встретиться с оппозицией, преследованием здесь тоже. Это пришло от языческого суеверия и мифологии. Это была оппозиция, что можно назвать грубых и невинных людей. От преследования религиозными вождями теперь апостол получает оппозицию от широкого спектра тех, кто поклоняется странным богам. Один автор объясняет путешествие апостола и спутника Варнавы следующими словами. Таким образом, Евангелие в личности апостола Павла последовательно сталкивается с враждующими силами, с волшебниками и философами, жестокими магистраторами и ложными божествами. Теперь это раввинские учителя синагог, теперь служащие прозелиты из греков, которые противятся или убеждают. Имеется искреннее исследование римского сотника, теперь дикий фанатизм грубой доверчивости, о чем выступает апостол смелым и объединяющим красноречием. Действительно, это первое миссионерское путешествие было преисполнено удивительной духовной благословений и жестокой оппозицией. Евангелие неизбежно сталкивается с умами, интеллектами, желаниями, действиями мужчин и женщин, которые без Христа и с Бога. Осуждение греха будет требовать умы и сердца некоторых, пока они не возопьют: «Что мне делать, чтобы спастись?» И тогда с радостью весь спасение через кровь и жертву Христа на Голгофе становится действующей, так что человек становится новым творением во Христе Иисусе. С другой стороны, отвержение вести Евангелия часто причиняет отвергающему Слово Божие стать тем, кто открыто противится проповедующим искуплению во Христе Иисусе. Это определенно были переживания Павла и Варнавы. Древние люди обычно верили, что боги время от времени посещали землю, в образе человека. Мы читаем из Ветхого Завета, что ангел Господень явился Аврааму в сопровождении двух ангельских существ в образе человеков. Он также явился Гедеону, как записано в книге Судей, 6 главе, 12 стихе, и Маною, как дано нам в той же книге, в 13 главе, 20 стихе. Листра, как видно из Писаний, была под опекой Зевса, и боги, предполагалось, посещали города под их покровительством. Храм Зевса был выдающимся, и жители были склонны предполагать, что Зевс посетит своих излюбленных людей, когда и если явится возможность для такого посещения. Поэтому это является основой для переживания апостола Павла и Варнавы в Листре. Они проповедовали людям суеверие. Когда они осознали силу Божию, они немедленно предположили, что это было такое посещение или явление Зевса в образе человека. Что привело к этому? Павел встретил человека в Листре, который был хромым от рождения, подобно Петру, который повелел инвалиду встать на свои ноги. Апостол Павел видел серьезность, с которой бессильный человек слушал его слова. Таким образом, Павел произнес слова: «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо». И он тотчас вскочил и стал ходить. Таким образом, действительность, сила Евангелия дала веру через это чудо. Ранней церкви было дано это отличие, даже как Господь Иисус Христос исцелял больных и даже воскрешал из мертвых. Результат был мгновенный и демонстративный. Суеверные люди подумали или поверили, что это был пример вмешательства богов ради этого бессильного человека. Произошло волнение. Крики удивления наполнили воздух. Благоговение было видно в восклицаниях, удивлениях и действиях, когда они приступили к Павлу и Варнаве, чтобы поклониться. С детства они были научены, что боги обладают чрезвычайной силой, требуя от них поклонения. Теперь, когда они увидели чудо, они предположили, что два мужа, стоящие перед ними, были действительно шедшие вниз боги. Павла красноречивого, повелевшего человеку встать, было немедленно дано имя одного из богов — Ермий. Варнава, который, очевидно, был молчаливый и недемонстративный, свидетель чуда, дали имя Зевса. Ермий был богом красноречия, хотя Зевс был богом необыкновенной силы и власти в умах людей в городе Листре. Один толкователь заметил: Варнава отождествлен с отцом богов и людей, казался им олицетворением умеренной благотворительности и предусмотрительной заботы. Тогда как Павел показался им как тот, кто имеет больше атрибутов, даже носящий благодеяние в своей руке. Маленький город скоро узнал, что происходит в нем. Храм Зевса был для жителей Листры важным местом для поклонения Богу, именем которого он был назван. И жрец или жрецы в храме немедленно осознали удивительное чудо, которое произошло. Несомненно, они слышали о Павле, его вести и как люди реагировали на провозглашаемую весть. Чудо не было совершено в первый день, когда он и Варнава пришли в город. Жрец Зевса, возможность, чтобы компенсировать действие и силу свидетельства апостола, провозгласил, что им нужно поклоняться как богам. Деяния святых апостолов, 14 главе, 13 стихе читаем. Жрец же Зевса, находящегося перед их городом, приведший к воротам волов и принесший венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Это, несомненно, было вблизи храма, посвященному их Богу Зевсу. В этом новом переживании свидетельства о Боге Павел и Варнава должны действовать быстро и решительно, что они и принялись сделать. Аминь.
0: На этом Передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель – подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

груди. Колоссянам 3:23. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». Помните, что вы работаете на Христа, так что делайте свое дело так, чтобы ваш небесный начальник мог вам однажды сказать: «Это сделано на совесть». Помните, что у всех христиан один начальник, просто работа разная. Оставайтесь с нами.

Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе. Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхард. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поразмыслим с вами сегодня о бесплодных делах тьмы, о которых читаем в послании Ефесянам в главе 5 стих 11. «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и более того, обличайте их». В самом начале следует выделить и подчеркнуть главное выражение нашего текста. «Не участвуйте в бесплодных делах тьмы». Это говорит о том, что все дела тьмы, то есть сатаны и его демонов, не приносят плода. Мы еще вернемся к этому. Поэтому возьмем этот стих, Ефесянам 5, стих 11, за наш главный текст. Духовное богатство послания Ефесянам, с которым мы имеем сегодня дело, и содержащиеся в отдельных его деталях драгоценности, многим из нас знакомы. Они знакомы всем детям Божьим, которые любят Божье Слово. Чтобы правильно понять наш главный текст, необходимо сравнить или, можно сказать, сбалансировать послание Ефесянам с другими посланиями апостола Павла. Это необходимо сделать, чтобы высказывание нашего главного текста в основе, в более глубоком изложении по отношению с другими посланиями понять и познать. Послание римлянам видит нас, спасенных на основании веры в Господа Иисуса для вечной жизни, сораспятыми, как читаем в Римлянах 6, стих 6, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, то есть с Иисусом, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Следующей важной и характерной особенностью послания римлянам заключается в том, что мы погребены вместе с Господом Иисусом, чтобы ходить со Христом в обновленной жизни. Об этом читаем в Римлянах 6, стих 4. «Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Это является самым главным, о чем апостол Павел сообщает римлянам в этом послании. В послании к Колоссянам Павел идет на определенный шаг дальше и говорит, что мы совоскресли со Христом и с этого момента являемся ищущими того, что на небесах. Об этом читаем в Колоссянах 3, стих 1. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога». Именно этот факт является большим шагом вперед, но послание Ефесянам открывает нам наивысшее, что касается нашей позиции как детей света во время благодати. В соответствии с этим положением мы не только со Христом сораспяты, не только с Ним погребены, не только с Ним воскресли, но, как читаем в послании Ефесянам, и восседаем со Христом на небесах. Об этом читаем в Ефесянах 2, стих 6. «И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Отец Небесный воскресил нас с Ним, со Своим Сыном, и посадил на небесах во Христе Иисусе». это является конечной целью наших желаний в соответствии с обетованиями Божьей благодати в Его Слове. Об этой высокой позиции детей Божьих я многое сказал в проповеди «Замысел сатаны», которая имеется на нашем сайте. В этой высшей позиции детей Божьих, выраженное в послании Ефесянам, мы познаем завершение славы нашего Господа Иисуса, восседать вместе со Христом на Его престоле. Для этого коротко напоминаю некоторые выражения в этом послании. Например, «благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». И следующее, «так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира», или еще «предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Ефесянам 1, стихи с 3 по 5. Это единственная в своем роде позиция человечества, автором которой является единый Бог, получает в послании Ефесянам свое освящение. Ибо только Церковь Иисуса, которая как перед Богом, так и в небесной славе, имеет эту особую позицию. Свое освящение эта позиция получает в этом послании путем противопоставления некогда и теперь, путем сравнения прошедшего и настоящего времени. Откуда мы пришли и куда мы идем? Это является содержанием или сутью данного послания. Если ветхий человек рассматривается в послании Ефесянам как мертвый, то в противовес этому новый человек рассматривается живым во Христе. Но тем не менее в этом содержится одновременно большая опасность в отношении нашего хождения. Мы еще вернемся к этому. В первом послании к Коринфянам апостол Павел увещевает, то есть наставляет, поучает нас. Там ветхозаветные события представлены нам как увещевание. Читая этот текст в первом послании к Коринфянам 10 стих 11. «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». Это значит, если мы стоим перед Господом Иисусом, то должны позволить себя увещевать. Мы очень глубоко в этом нуждаемся. И именно там, где верующие сегодня лучше знают, чем об этом сообщает Слово Божие. О таких верующих говорят: «Бог знает все, а они знают лучше». Они лучше знают, но недолго, всего лишь до судилища Христа. Как израильтяне в борьбе должны были занять обетованную землю, точно так и мы в борьбе должны занимать свою высокую позицию на небесах. И не иначе. Кто может читать, тот читает, а кто может верить, тот верит тому, чему учит Слово Божие. Над всем, что происходит иначе, чем говорит Слово Божие, над такой жизнью веры следует поставить большой вопрос, чтобы каждый его видел, так называемый хабит, что на русском языке означает «особая форменная одежда», пришел из Америки. Это значит, что каждый человек имеет свой хабит в виде символа или буквы на спине или на груди, с которым он ходит на виду у всех людей, как клейменные животные. А таким людям, которые извращают Слово Божие, следовало бы на одежде сделать большой вопросительный знак, чтобы, глядя на них, сразу знать, с кем мы имеем дело. Вопросительный знак выражает сомнение таких людей. А Библия говорит, что сомневающиеся ничего не получают. Об этом читаем в Иакове 1, стихи 6 и 7. «Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Не сказано ли в Иисусе Навине, глава 1, стих 3? «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею». Здесь не сказано «кроме», а сказано «всякое место». Даже многие дети Божьи хотели бы быть исключением. Ох, этот ветхий человек! Он стремится именно к тому, чтобы быть исключением. Но Слово Божье говорит однозначно «всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам». Но займем ли мы именно то, что Господь нам дал? Написано совершенно в другом месте, но не в Слове Божьем. Да проявит Господь Иисус милость, чтобы это было написано на страницах веры, но не на страницах сомнения. Именно поэтому и мы сегодня, как Божий народ, Израиль тогда, находимся в отношении нашего хождения в постоянной опасности, в опасности от падения и согрешения. Мы находимся в постоянной опасности, как книга Иисуса Навина показывает нам на основании представленной нам позиции особую ценность и действенность. В послании Ефесянам, глава 5, стих 1, мы дальше читаем. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные». Как возлюбленные дети, мы наделены способностью представлять в этом мире существо Господа Иисуса, практически и постоянно представлять Его свет, любовь, именно там, где Он нас поставил. Это является целью предназначения Небесной Церкви во Христе здесь на земле. Любовь часто упоминается в различной форме. В послании Ефесянам мы можем об этом прочесть в следующих местах. Я перечислю их. Глава 1, стих 7, глава 2, стих 4, глава 3, стих 18, глава 4, стихи 3, 15 и 16, глава 5, стихи 1 и 25. Приведу некоторые из них. Ефесянам 2, стих 4. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас». Ефесянам 3, стих 18. «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота». Это пророческое сообщение, очень важное и интересное. Ефесянам 4, стихи 15 и 16. Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава, Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей. При действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. И Ефесянам 5, стих 25. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Как видим, любовь, о которой Святой Дух здесь упоминает, необходима для строительства и назидания Церкви Иисуса. Это одна сторона. Эта любовь одновременно необходима и для назидания каждого члена Церкви в отдельности. Если с одной стороны любовь должна характеризовать нашу личную позицию, то с другой стороны нашу личную позицию должен не менее и свет характеризовать. Свет, данный нам от Бога. Слово Божье говорит в Ефесянах 5, стих 8. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света». Задумывались ли мы уже о том, что это значит? Знаете ли вы, дорогие слушатели и читатели, что такое тьма? Библия говорит об этом с точки зрения прошлого. Об этом читаем в Ефесянах 4, стих 18. «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их». В нашей прошлой жизни до покаяния мы ходили в темноте. Вокруг нас была полная тьма, пасмурно, но мы были также и в разуме помрачены. И если даже разум помрачен, то все остальное не может быть светом. В Ефесянах 2, стих 8 апостол Павел говорит: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Это значит, что по благодати мы стоим. Это является благодатью нашего Господа Иисуса, как свет во мраке. Мы можем спросить, почему? Потому что Христос является Богом, который, как сказано во втором послании к Коринфянам, глава 4, стих 6, «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Господь Иисус осветил эту тьму, чтобы в ней был свет. И этот свет является первым выражением Евангелия в подготовленных сердцах верующих. Хотя мы находимся еще в этом мире, но мы не от этого мира. В Иоанна 17, стихи 11 и 16 читаем. «Я уже не в мире, — говорит Иисус, — но они в мире, а я к тебе иду, Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы, они не от мира, как и я не от мира». Господь Иисус, можно сказать, поставил Свою Церковь в этот мир, хотя новое творение в детях Божьих доминирует, чтобы занять в нашей жизни первое место. Даже одно упоминание света и тьмы находит свое обоснование в том факте, что мы не особенно с людьми имеем дело, но согласно сообщению Божьего Слова, намного больше имеем дело с сатаной, с князем и отцом тьмы. Я говорю здесь о детях света, которые, как носители света, несут свет нашего Господа Иисуса. Об этом читаем в Ефесянах 6, стих 12. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Я убежден в том, что такие места ни в коем случае нельзя вырывать из взаимосвязи этого послания, так как оно является одним целым и очень метко подчеркивает нам этот вопрос. Мы, как дети Божьи, что-то в нас носим. Об этом мало говорят, поэтому я кое-что скажу об этом. Очень интересен тот факт, что такие личности, которые кое-что в себе носят, как в настоящее время, так и в прошедших столетиях, были для врага чрезвычайно интересными. Почему? Нам Господь Иисус сообщил в Своем Слове свой свет. План, решение, замысел или намерение, поэтому мы являемся посвященными. Обращаю ваше внимание на то обстоятельство, что эти позиции не даны ни демонам, ни даже световым ангелам, а только нам, детям Божиим. Я говорю здесь о тайне Церкви Иисуса, о которой говорит апостол Павел в Колоссянах 1:26. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его». Поэтому мы являемся носителями Божьих тайн, но в отношении нас это находится во взаимосвязи с заданием, чтобы Божью волю мы открывали людям мира сего, которые находятся еще в погибшем состоянии. Итак, мы являемся посвященными в Божьи тайны, в тайны жизни вечной. Под этот вопрос попадает одновременно и решение Бога в отношении тьмы. Ибо тьма в лице сатаны противостоит нам, детям Божьим. Сатана издавна стремится к тому, чтобы затемнить Божий свет, дать ему другое направление или совсем отключить его. Это является постоянной целью сатаны. Насколько он не смог помешать, чтобы этот свет светился в твоем сердце, является не твоим достижением, а только Божьей милостью. Славь его и благодари его за это. Большой успех в затемнении этого света в детях Божьих он получил самым надежным образом на основании принятия христиан образа жизни мирских людей с секуляризацией. Поэтому читаем в Ефесянах 5, стих 7. «Итак, не будьте сообщниками их». Предельно ясно, что сообщники всегда принадлежат к какому-нибудь обществу. Кто является сообщником в делах греха мира сего, тот принадлежит к сообществу сатаны. Во втором послании к Коринфянам особенно освещается необходимость отделения. Второе послание Коринфянам 6, стих 14. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою?» В этом стихе мы видим взаимосвязь с нашим главным текстом в послании Ефесянам, ибо свет и тьма упомянуты там во взаимосвязи. При этом там подчеркивается невозможность единства их существа. Особенно подчеркивается невозможность общения этих двух существ. Апостол язычников Павел открывает нам намерение Божьей воли до основания мира. Заметим себе это. А апостол Иоанн, в противоположность Павлу, открывает нам в своем Евангелии существо Бога, которое является светом и любовью. При этом воображение, интенсивность и сила широких масс людей не считаются. Хождение в любви Христа, приносимое как жертва плода благодарения, должно бы хватить, чтобы хранить нас от вещей, о которых читаем в послании Ефесянам 5, стихи с 3 по 14. Это очень важный текст. Запомним этот текст, можете дома еще прочитать и поразмыслить над ним. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым, также сквернословие и пустословие, и смехотворство неприлично вам, а напротив, благодарение, ибо знаете, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод света состоит во всякой благодати, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Господу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и более того, обличайте их, ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть. Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.
0: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы, с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Слово Божье говорит в притчах во 2 главе 7 стихом. Он сохраняет для праведных спасение. Он щит для ходящих непорочно. То есть это говорится о Господе. Только по тщательному изучению Слова Божия и ежедневного упражнения в расположении сердец наших к восприятию Его и жизни по согласию с Ним нам удастся избежать крайностей. Будьте с нами.

Экклесиаст 7.5. Лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых. Выдержка из Священного Писания довольно-таки необычна. Не часто говорится о песнях глупых. Но я благодарю Господа, что в наших программах вы можете услышать хорошие, традиционные христианские песни, которые напитают вашу душу небесной пищей. Поэтому оставайтесь вместе с нами, слушайте обличение или наставление из Священного Писания и слушайте песни, в которых присутствует мудрость Божья.

Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу. Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Кто бы из вас хотел стать великим, стоять выше других, или больше того, быть первым? Может быть, некоторым покажется странным, если я скажу, что это желание само по себе неплохое. Если человек не стремился бы к величию, к первенству, то он далеко бы не продвинулся. Почему не признаться и не сказать так, как оно есть? Ведь все мы стремимся быть первыми, по крайней мере, в нашем собственном кругу. Другие, недовольны ограничивать свои стремления в таких узких рамках, мечтают о первенстве в более широком масштабе. Как бы грандиозны не были бы эти амбиции, винить мы за них никого не собираемся. Поэтому наше желание сегодня показать, как вы можете достичь такого состояния. И фактически оно доступно каждому из нас. Нет, тебе не нужно быть каким-нибудь гением. Не нужно тебе особого образования. Не нужно быть богатым, известной мировой личностью. Для этого даже не требуется какой-нибудь особенной даровитости. Оно гарантировано всем желающим. И кто, вы думаете, сказал, что можно быть самым большим, первым и великим? Никто иной, как сам Иисус Христос. А если Он сказал, что это возможно, то какое тут может быть об этом сомнение? Не так ли? Слово Его верно. Те, которые Ему поверили и Его испытали, знают, что оно так. И для того, чтобы истина эта еще глубже врезалась в наше сознание, Христос приводит самого Себя в пример. А смеет ли кто спорить о том, что Он, Иисус Христос, самый великий, что Он первый и что Он был самым большим в роде человеческом? Да, наш Господь, Он наш наилучший пример. Нет Ему равного. Случилось это во время последней вечери. Между учениками возник спор. Кто из них должен почитаться большим? Притом дискуссия по этому вопросу у них шла не первый раз. И помните, как ответил им Христос? Он их не упрекнул за то, что у них оказались такие амбиции. Нет, Он не только указывает им, как это возможно, но приводит самого Себя как пример. Да, они могут быть большими, и Христос указывает им, что они для этого должны делать. Послушайте, друзья, как Господь им ответил. «Цари господствуют над народом, и владеющие ими благодетелями называются». А вы не так. Вы заметили? Он их не упрекает за их желание быть большими, но указывает, как они могут этого достичь. Слушайте дальше, что он им говорит. «Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий». И теперь он приводит себя как пример. «Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий». Наша сегодняшняя беседа касается церковных служителей. И в основу этой беседы мы возьмем вторую главу послания апостола Павла Фессалоникийцам. Можно сказать, что почти вся эта глава говорит о идеальном служителе Божьем. В данном случае этим примерным служителем является апостол Павел. И вот что он говорит верующим в Фессалониках. «Мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отягчить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие». Выше 7 стихе Павел говорит, «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы». Ведь он был первым из апостолов, но нет, он предпочел быть им слугой. «Но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». Да, Павел избрал этот превосходнейший путь. Он не пришел к ним, чтобы ему служили, но чтобы послужить им. Но, дорогие мои, обратите внимание на то, что он был готов не только быть им слугой, но отдать им душу свою. В этом именно мы видим величие Павла. Величие его не столько в его титуле апостольства, сколько в его излюбленном прозвище «раб Иисуса Христа». Читайте его послание, и вы убедитесь, что он предпочитал называть себя рабом больше, чем апостолом. Но возвратимся, дорогие мои, к нашему высшему идеалу и примеру, к тому, которому подражал апостол Павел, который, как говорит он в своем послании филиппийцам, уничижил себя самого, приняв образ раба. Лучшего примера вы нигде не найдете, чем в самом Иисусе Христе, который сказал: «Я посреди вас, как служащий». Всем он нам говорит: «Придите ко мне и научитесь от меня». Пусть он будет примером всякому, говорящему, что пребывает в нем. Пусть поступает так, как он поступал. Возлюбленные, если мы желаем быть достойными служителями Божьими, быть благословением Церкви Христовой, пасти стадо Его, тогда мы должны опоясать чресла наши и быть как служащие, а не господствовать над наследием Божьим. Кто хочет быть большим между вами, говорит каждому из нас Спаситель, да будет вам слугою. Да, много можно было бы привести примеров из Библии, из истории Церкви, мужей Божьих, которые воистину нашли этот путь к величию, но Христос превышает их всех. Вернемся к нашему примеру и припомним эту картину последней вечери нашего Господа с учениками. Заметьте, что тут кого-то не хватало. При такой обстановке обычно находился слуга, то есть раб, обязанность которого была омывать ноги гостям. Это было совершенно нормальное явление. Так практиковалось на Востоке – омывать ноги от пыли дорог. Но тут в горнице такого слуги не было. Вы заметили, что никто из учеников не предложил взять на себя эту обязанность? Даже Иоанн не подумал об этом. Все они заняли свои места за трапезой, и относительно пыльных ног никто и не подумал. Пренебрежение таким обычаем в наших современных условиях равнялось бы, если кто запачканными и загрязненными от дневного труда руками сел за стол ужинать, а тем паче, если ужин этот устроен был в его честь. Теперь посмотрите, что происходит тут в горнице. Сам Учитель, Иисус Христос, встает, снимает верхнюю одежду, берет полотенце, припоясывается, вливает воду в умывальницу и начинает мыть ноги ученикам. Вы поняли? Сын Божий, Царь царей и Господь господствующих, Тот, Которому дана вся власть на небе и на земле, моет ноги Своим ученикам. В 13 главе Евангелия от Иоанна, как раз перед тем, как сказано, что он припоясался для того, чтобы умыть ученикам ноги, мы тут читаем такие слова. «Иисус, зная, что Отец все предал в руки Его, и что Он от Бога и шел, и к Богу отходит». Иначе говоря, в полном сознании своего божественного происхождения Он берет место слуги и делает то, что делали рабы гостям своего хозяина – моет ноги. Да, руки, в которых держится Вселенная, которые руководят всеми делами человечества, руки, которые создали тебя и меня, эти руки моют ноги рыбаков, учеников. Вам ясно, что тут происходит? Эти ученики только что спорили о том, кто самый больший из них, кто первый. Но, увы, у них оказалось ложное понятие о величии. И, как ни странно, Господь не упрекает их за это желание и стремление быть первыми, но в этом акте смирения Он им показывает истинное величие. «Я посреди вас, как служащий». Кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, а кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Да, верный слуга пренебрегает своей волей, он делает не то, что он хочет, а что желает господин его. Христос постоянно говорил, что Он пришел не свою волю совершать, но волю пославшего Его. Будучи 12-летним ребенком, Он сказал, «Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему». У Него было одно дело. Он никогда не позволял себе увлекаться другими делами. Он исполнял волю своего Отца. Дорогие мои, лучшего примера вы нигде не найдете, как в Иисусе Христе, в Сыне Божьем. Но вот невольно навязывается вопрос. Почему наш Господь Иисус Христос взял на Себя образ раба? Почему Он был среди грешного человечества как служащий? Почему пришел Он не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить другим? Помимо того, что этим Он показал свое величие, и что Он воистину больше всех на свете, Он был среди людей как служащий, потому что заставила Его к этому Его неизмеримая любовь к роду человеческому. Преклоняя колено у ног каждого из 12 апостолов, да, включая и Иуду, Он моет им ноги. Он смотрел в лицо Иуды, который через несколько часов имел предать его. Он смотрел в лицо Петра, который от него отречется, и в лица остальных, которые все в момент его страданий покинут его. И несмотря на то, что он все это знал и предвидел, он моет им ноги. Дорогие мои, одна любовь способна это делать. Любовь не превозносится, она смирна и всегда готова отдать себя на служение другим. Но вы думаете, этим актом смирения кончилась его любовь? О нет! Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Да, возлюбив своих, сущих в мире, Он до конца возлюбил их. До какого конца? До смерти, и притом смерти крестной. До того наш дивный и благословенный Господь был исполнен любовью к нам, недостойным грешникам, что ничто и никто не мог Его остановить. Даже когда Его самые близкие последователи, Его же ученики, пытались преградить Ему дорогу на Голгофу, Он идет, неся свой крест, как агнец, безмолвно идет на убой. Ради предлежащей Ему радости, радости спасти народ свой, Он претерпел крест, пренебрегший посрамление. Для Него мало было омыть ноги ученикам. Он как бы говорит, «Я омою их Моею кровью, я возьму грехи их на Себя и вознесу их на древо креста». Да, любовь дивная, неописуемая, неизмеримая, верная до смерти любовь, побудило его оставить небесную обитель, очеловечиться и сделаться рабом для всех. «Я посреди вас, как служащий, о чудный наш Господь! Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. О, как не хвалить, не славить и не величать нашего Спасителя! Правда, никто из нас не может пойти тем же путем, которым пошел наш Спаситель. Он один мог взять на себя грех мира и понести его на Голгофский крест и совершить наше искупление. Но, дорогие мои, в смирении, в служении, в любви Он нам показал пример, чтобы мы следовали за Ним. «Ибо Я, — говорит Он, — дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Братья дорогие, если мы желаем быть первыми, большими, тогда станем меньшими, будем воистину служителями, рабами. К этому мы призваны, не для того, чтобы нам служили, но чтобы мы служили другим. Будем просить, чтобы сам Дух Святой нами так овладел, исполнил нас Божьей любовью, чтобы каждый из нас мог бы сказать: «Я посреди вас, как служащий». Пусть слова верного и образцового служителя Христова, апостола Павла, запечатлятся глубоко в нашем сознании. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполняйте закон Христов. А если ты, мой друг, еще не прощен, не омыт искупительной кровью Иисуса Христа, то приди сегодня, сейчас, к этому дивному источнику омытия грехов и нечистоты. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Пусть она коснется и твоего сердца. Тогда и ты познаешь необъемлемую любовь Божию. Да поможет тебе Дух Божий. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Второе послание к Коринфянам, 7 глава, 10 стих. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению». Если мы жалеем о каком-то своем поступке, в этом нет ничего необычного. Но если мы просто сожалеем о последствиях, но не раскаиваемся по-настоящему и не принимаем Божьего прощения, это ничем не отличается от печали мирской, о которой говорится во втором послании к Коринфянам, в 7 главе. Давайте будем искренно раскаиваться в том, что мы сделали пред Господом. Он есть наш ходатай, который прощает нам наши грехи.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.

0: очень рады, дорогие друзья, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Даниила. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских ситинсов. Мы уже сказали раньше, что первых 6 глав книги Даниила являются историческими по своему содержанию, а остальные приносят нам много пророческого света. Эти откровения от Бога Даниил получил даже в то время, когда он занимал высокое положение во дворце царя, в управлении страной. Хотя от ранней молодости Даниил был пленником, взятым насильно из Иудеи, но с помощью Божьей он достиг большого авторитета во власти при царях вавилонских и медоперсидских. Его характер был неукоризненный, прекрасный по отношению к другим, и хотя он занимал политические высокие посты, но хранил свою духовную жизнь и верно служил живому Богу. В 7 главе мы читаем о первом его видении в дни царствования Валтасара. Это откровение он получил до событий, о которых свидетельствует 5 глава, 30 стих. Глава 8 передает о втором видении Даниила, который имел также во дни Валтасара. Как мы уже кратко упоминали, это видение было устрашающее по своему содержанию. «И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением сим и не понимал его». 6 глава, 27 стих. Объяснение этого волнующего сердца и ум видения было даровано Даниилу самим Господом. Прежде всего, оно указывало на могущество Мида Персии. Эта империя победила Вавилон. Заметьте историческое указание на это в Библии. Даниила 5 глава с 30 по 31 стих. «В ту самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит, и Дарий, медянин, принял царство, будучи 62 лет». Второе животное, связанное со свирепым козлом, который указывал на царство греческое, которое покорило Мидо-Персию. Обратите особое внимание, что после этого восстанет еще один могущественный царь-вождь. Это видение относится к последним временам. Греческая империя сойдет со сцены истории. И в одном месте восстанет этот вождь, который даже на вождя воинства сего вознесется. 8 глава, 11 стих. Сила и жестокость этого лидера греховного человечества определенно указывает на пришествие Антихриста, полного хитрости и беззакония, который соберет могущие земные силы против Господа Иисуса Христа. Заметьте слова 8 главы 25 стиха. «И при уме его коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погибнет многих, и против владыки владык восстанет, и будет сокрушен не рукою». Какие глубокие и правдивые слова пророчества Божие! Антихрист будет призывать к миру, но, обманывая человечество, он будет стремиться овладеть всем миром. Когда он достигнет своей цели, то начнет сильно преследовать евреев и направить свои взоры на Иерусалим. Он поведет свои армии против Господа Иисуса Христа, но успеха не будет иметь. Будет сокрушен не рукою, как мы уже говорили. Победителем окажется Господь Иисус Христос. В 9 главе мы находим пророчества, которые подобны сказанному в 5 главе 31 стихе, когда Дарий воцарился, вместо вавилонского Валтасара. Ряд лет разделяет период времени, когда Даниил имел видение в 5 и в 7 главах, и события, переданные нам в 9 главе. Чувствуется, что Даниил в это время был отстранен от дел царских во дворце и находился в неизвестности. Валтасар вел распутную жизнь и искал и не искал совета мужа Божия. Но когда воцарился Дарий, он увидел качество Даниила и приблизил его к государственным делам, возвысив его по нашим дням к министерству положения. Можно думать, что плененные, переселенные из Иудеи чувствовали себя в Вавилоне неплохо. Однако между ними были и такие, что кто желал вернуться назад в Иерусалим, надежда на его восстановление не покидала их сердец. Как мы уже изъясняли, это положение переселенцев, пророк Иезекииль поддерживал этот дух надежды в сердцах народа своими пламенными речами и пророчествами, что храм в Иерусалиме будет восстановлен. Хотя многие переселенцы и родившиеся в Вавилоне мало думали о возвращении в страну своих отцов. Но Даниил имел иные чувства и надежды. Он горячо верил, что великие благословения придут на его родной народ, и Иерусалим опять станет центром религиозной жизни и поклонения Богу согласно закону Моисея. Поэтому мы видим в книге Даниила, 9 главе, 2 стихе, что он прилежно изучал пророчество Иеремии, который возвестил суд над Израилем за грехи его. Даниил был воистину искательным истины в пророчествах и толкованиях их. Пусть и мы с вами будем ценить страницы Священного Писания, вникая в него с помощью Святого Духа. Это поможет нам отразить атаки сатанинские, как их отразил Господь Иисус в пустыне при искушении на горе. Он отвечал противнику словами Священного Писания и победил его. Даниил проводил много времени в молитве при изучении пророчеств Иеремии и других книг. Он убедился, что Израиль будет в плену в Вавилоне 70 лет. И ему стало ясно, что конец этого периода времени приблизился. И так он пришел к Господу в таком состоянии сердца своего. Первое. В духе глубокого смирения. Второе. С исповеданием непослушания и грехов народа. Третье. В поклонении Богу и признании Его праведности во всех делах Его. 9 глава, 7 стих. Четвертое. В познании Господней милости к народу Израиля, хотя он и согрешил. 9 глава, 9 стих. Пятое. Он никогда не забывал, как Бог вывел народ из Египта и не оставлял его до сих пор на пути в землю обетованную. 9 глава, 15 стих. Шестое. Моление о дальнейшей милости Божией, о восстановлении народа и Иерусалима. 9 глава, 16 стих по 19. Необыкновенно ясно эта часть книги открывает духовную природу Даниила, его глубокое доверие Богу, что он силен совершить великое для народа. Да будет эта истина ободрением и в наши дни для тех христиан, которые страдают за имя Христа, которых несправедливо преследует. Хотя избавление кажется опаздывающим, но оно совершится. Господь знает конец при самом начале событий. Его плана никто не изменит. Даниилу было в то время около 90 лет, и почти 70 лет он прожил в пленении. Однако он не поколебался в надежде на Господа. В главе 9, 20 стихе он видел чудное отношение к Господу, к молитве и посту, который совершал Даниил. Явился к нему небожитель Гавриил и заговорил к нему. Кто он был? При изучении случая в его явлении на земле мы видим, что он являлся ангелом, который возвещал особенно важные откровения. Он явился Марии и возвестил ей великую тайну рождения Спасителя. В шестый же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, деве, обрученной мужу именем Иосифу. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». Луки 1 глава, 2 и 30 стихи. Этот же ангел Гавриил явился с пророческой вестью к Захарии. И сказал Захария ангелу: «Почему узнаю я это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие». Луки 1 глава, с 18 по 19 стих. Много раньше ангел Гавриил явился Даниилу. Даниила 9 глава, 21 стих. А также, вне сомнения, он же явился ему еще дважды. 10 глава, 11 стих и 8 глава, 13 стих. Небесные служители, ангелы, являются послушными Господу во всем, хотя некоторые из них имеют высокое достоинство. Чувствуется при изучении Слова Божия, что они имеют высшие и низшие степени, связанные с их служением. Так Михаил назван князем ангельского рельма, Духом Небесным. «И восстанет тогда князь великий Михаил, стоящий за сынов народа своего». Даниила 12 глава, 1 стих. Итак, благовейное упование Даниила на Господа и молитвенное общение с Ним было награждено откровением свыше, которое он получил от Бога. Слушайте нас опять. Слушайте подробности этого откровения на следующей неделе. Да будем мы приготовлены к слушанию голоса Божия. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Даниила. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Бог мой, судья». Эта книга охватывает все 70 лет вавилонского пленения Израиля. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Библейское вещание BBN – радио, повышающее ваш духовный уровень. Что придает устойчивость нам, когда на нашем житейском море дуют свирепые ветры? Как не опрокинуться, когда на нас наваливаются стрессы и проблемы? Что поможет нам плыть вперед, несмотря ни на что? Нас может удержать в равновесии киль веры в нашего могучего Бога. Наш невидимый киль – это наша связь со Христом. Это надежда, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий.

Послание к евреям 6:19. Если у вас этот невидимый киль веры, сегодня вы можете его приобрести у вашего Господа и Спасителя, который в житейском море поддержит вас, проведет и направит к верной цели в небесах. Оставайтесь с нами.

0: Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга Псалмов Давида.
1: Псалом 35. Начальнику хора, раба Господня Давида. Нечестие беззаконного говорит в сердце моем. Нет страха Божия пред глазами его. Ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Слова уст его — неправда и лукавство. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. На ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом. Господи, милость Твоя до небес! Истина Твоя до облаков, правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои, бездна великая. Человеков и скотов хранишь Ты, Господи. Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, насыщаются от тука дома Твоего. И из потока сладостей Твоих Ты напояешь их. Ибо у Тебя источник жизни. Во свете Твоем мы видим свет. Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцем. Да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешника да не изгонит меня. Там пали делающие беззаконие, низринуты и не могут встать. Псалом 36. Псалом Давида. Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий злак, увянут. Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет как свет правду твою и справедливость твою как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавнующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его, а кроткие наследуют землю, и насладятся множеством мира. Нечестивый злоумышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими. Господь же посмеивается над ним, ибо видит, что приходит день его. Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы низложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем. Меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся. Малое у праведника лучше богатства многих нечестивых, ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь. Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютое, и во дни голода будут сыты, а нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут. Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает. Ибо благословенные им наследуют землю, а проклятые им истребятся. Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его, просящими хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословение будет. Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек. Ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих, вовек сохранятся они, и потомство нечестивых истребится. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек. Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду. Закон Бога его в сердце у него, не поколеблются стопы его. Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его, но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим. Уповай на Господа и держи с пути его, и он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю, и когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь». Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его. Ищу его и не нахожу. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного. Ибо будущность такого человека есть мир. А беззаконники – все истребятся, будущность нечестивых погибнет. От Господа спасение праведникам, Он защита их во время скорби, и поможет им Господь и избавит их от нечестивых и спасет их, ибо они на Него уповают». Псалом 37. Псалом Давида. Воспоминание. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня, ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего, нет мира в костях моих от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне. смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я согбен и совсем поник, весь день сетуя хожу, ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно, кричу от терзания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя. Сердце мое трепещет, оставила меня сила моя и свет очей моих, и того нет у меня. Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали. Ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей и замышляют всякий день козни. А я, как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст своих, и стал я, как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа. Ибо на Тебя, Господи, уповаю я. Ты услышишь, Господи, Боже мой. И я сказал: да не восторжествуют надо мною враги мои. Когда колеблется нога моя, они величаются надо мною. Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною. Беззаконие мое я сознаю. Сокрушаюсь о грехе моем, а враги мои живут и укрепляются, и умножаются ненавидящие меня безвинно, и воздающие мне злом за добро враждуют против меня за то, что я следую добру. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не удаляйся от меня. Поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой. Псалом 38. Начальнику хора Идифуму. Псалом Давида. Я сказал: буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась. Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь. Я стал говорить языком моим: скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот Ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред Тобою. Подлинно совершенная суета всякий человек живущий. Подлинно человек ходит подобно призраку, напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. И ныне чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя. От всех беззаконий моих избавь меня, не предавай меня на поругание безумному. Я стал нем, не открываю уст моих, потому что Ты соделал это. Отклони от меня удары Твои. Я исчезаю от поражающей руки Твоей. Если Ты обличениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли, краса его. Так суетен всякий человек. Услышь, Господи, молитву мою, и внемли воплю моему. Не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у Тебя и пришлец, как и все отцы мои. Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду, и не будет меня».
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете библейское вещание BBN, 24-часовую трансляцию на интернете на русском языке. Если у вас возникают вопросы на различные библейские темы, вы можете направлять их нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Мы рады будем получить от вас письмо и ответить на интересующие вас вопросы. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Мы продолжаем наше ежедневное путешествие по страницам книги книг Библии. Как уже упоминалось раньше, наши лекции делаются с расчетом, чтобы пройти через всю Библию в продолжение приблизительно 5 лет. Конечно, мы не входим во все детали изучаемого материала, а делаем общий обзор, чтобы иметь верное основание всего и верную перспективу не только исторических событий, но верное представление Божьего плана спасения грешного человека и его последующей христианской жизни. Все дальнейшее в жизни спасенного человека зависит от прочности основания, на котором он стоит, и от его христианского мировоззрения. Если верное начало его обращения, тогда Дух Святой беспрепятственно будет действовать в нем, совершая правильный его духовный рост и принося плоды в его жизни. Господь Иисус, когда вышел на служение, проповедовал любовь Божью грешному человеку и что спасение дается людям даром, даром по вере. Но здесь Иисус встретился с сильным сопротивлением со стороны фарисеев, которые учили, что спасение нужно все-таки заслужить делами закона. Это была та закваска фарисейская, которая вот уже почти 2000 лет заражает и портит все в христианстве. Эта фарисейская закваска является большой силой в руках противника Бога Сатаны, который время от времени наносит сокрушительные удары здоровью Христовой Церкви здесь на земле. Друзья дорогие, нет ничего более опасного, как старание человека улучшить спасение Христово или что-либо еще добавить к нему. Друзья, спасение Христово – это дар Божий, это подарок Божий. Примите его, как оно есть, как оно совершено Христом, а потом на этом основании силой благодати Божьей, действующей в вас, совершайте это спасение в реальности вашей повседневной жизни. Бог спасает нас для добрых дел, чтобы мы в них пребывали. Иисус сказал: «Так досветит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Мы читаем в Евангелии Матфея в 5 главе 16 стих. Я прочитаю эту цитату еще раз, друзья, для тех, у кого, может быть, еще нет Библии. Написано: «Так досветит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Уверовав, мы стали на скалу, который есть Христос, чтобы из Его святости светиться. Да, наши дела должны прославлять Бога всегда. И вот здесь, в конце 2 главы Евангелия от Марка, к которой мы сегодня подошли, Иисус встречается вновь с фарисеями, которые непрестанно следят за Ним, чтобы поймать его в нарушение какого-то закона Моисея, в данном случае в нарушение субботы. И вот мы читаем стихи 23 по 26, где говорится: «И случилось ему, то есть Иисусу, в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему: смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать. Он же сказал им: неужели вы никогда не читали, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним. И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы. Поэтому Сын Человеческий есть Господь и субботы». Иисус пришел не нарушить, друзья, но исполнить закон. В законе было много оговорок, в том числе и по отношению к субботе. Иногда при особых обстоятельствах закон разрешал приступать некоторые свои ограничения, что в обычное время запрещалось. Иисус это ясно подчеркивает, когда говорит, что суббота дана для человека, а не человек для субботы. Да и весь закон дан для блага человека, и если он запрещал много чего в жизни человека, то это было человеку на пользу. Первоначально закон Божий был дан не для того, чтобы наказывать человека, но чтобы помочь человеку иметь более полноценную жизнь. Но впоследствии, слушатели, впоследствии закон был ослабленный плотью и сделался бессильным. Мы переходим, друзья, сейчас к третьей главе Евангелия от Марка, и мы прочтем из нее первых 6 стихов, где написано следующее: «И пришел опять в синагогу, там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним», то есть за Иисусом, «не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его? Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: стань на середину. А им, говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить? Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, вышедши, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Здесь, слушатели, та же проблема, что и в конце второй главы. Фарисеи ищут, постоянно ищут, как бы уловить его в нарушение субботы. И они смотрят, не исцелит ли он человека в субботу, чтобы обвинить его. Иисус сказал, что делать добро можно и в субботу. И закон также предвидел некоторые исключения в своих запрещениях для субботнего дня. Одно из них, например, это разрешалось вытащить из ямы упавшие туда животные. Иисус сравнивает человека, имевшего иссохшую руку, с овцой, упавшей в яму. Неужели человек не важнее, чем эта овца? Если овцу можно было вытащить из ямы, то человек намного лучше овцы, не правда ли? Фарисеи, видя свое бессилие, делают заговор. Заговор против него, чтобы погубить его. Может все-таки возникнуть вопрос, как нам, которые пришли к вере из язычников, относиться к субботе? Суббота была частью завета между народом израильским и Богом. она не распространяется на язычников. Мы празднуем вместо субботы День Господень, день воскресения Господа Иисуса. Для нас суббота исполнилась в Иисусе Христе. Мы, уверовав, получили мир Божий, эту субботу покоя Божьего в наши сердца, чтобы успокоиться от дел своих и начать творить дела Божьи, добрые дела, которые были разрешены и в субботу. И вот мы читаем далее, стихи 7 по 12, где говорится: «Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышавши, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил так, что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным». Много народа, друзья, следовало за Иисусом и теснили его так, что он вынужден был войти в лодку. Он совершил множество и множество исцелений, но он сильно запрещал нечистым духом исповедовать его Сыном Божьим. Человек с нечистой жизнью не имеет права исповедовать его, он и не может исповедовать. И вот мы читаем от 13 до 19 стиха следующее об избрании апостолов. «Потом зашел он на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, и Иакова, Завидеева и Иоанна, брата Иакова, нарекшие им имена Варнегес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матвея, Фому, Иакова, Алфеева, Фадея, Симона Канонита и Юда Искариотского, который и предал его». Иисус, как вы видите, избирает их на особенное служение идти и проповедовать Евангелие Царства. Он наделяет их необходимой силой исцелять и изгонять нечистых духов. И вот дальше мы читаем стихи 20 и 21, где говорится следующее: «Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышавши ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». Где действует сила Божья, друзья, там дьявол делает все, чтобы разрушить дело Божье. Он уже сочиняет молву и разносит ее везде, что Иисус вышел из себя, мол, и стал душевно больным. Его, даже его родственники, близкие услышали об этом и приходят, чтобы забрать его с собой. Но он отвечает: «Кто мне мать и сестра и брат? Только тот, кто исполняет волю Отца моего Небесного». И напоследок, друзья, сегодня мы прочтем стихи 22 по 30, где написано так: «А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула, и что изгоняет бесов силой бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами: как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто вошед в дом сильного не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили, но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Это сказал он, потому что говорили в нем нечистый дух. Слушатели, дорогие книжники, как вы видите, бросают на него страшные обвинения, что он, мол, слуга бесовского князя. Иисус отвечает, что если бы сатана восстал на самого себя, то его царство разделилось бы и пало. И здесь Иисус обвиняет их в грехе против Духа Святого. В наши дни ругатели Духа Святого являются те, которые были последователями Христа, а потом начали распинать Его в себе и ругаться Ему. И действительно, для таковых нет покаяния. А теперь идет продолжение того, как родители Его пришли взять Его. И мы читаем от 31 до 35 стиха, где говорится: «И пришли матерь и братья Его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему: вот, матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя. И отвечал им: кто матерь моя и братья мои? И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: вот, матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божью, тот мне брат и сестра и матерь». На этом, дорогие слушатели, мы сегодня оставим наше изучение до следующего урока, до следующей встречи. И я приглашаю вас именно к этому изучению, друзья, в это же время, на этой же волне. У микрофона с вами был Александр Захария. Если вы хотите продолжить изучение Библии и у вас еще нет Священного Писания, пишите нам. Мы вам постараемся выслать Библию чем побыстрее. Можете писать на адрес радиостанции, которую слышите в конце программы. А теперь, слушатели, для вашего домашнего изучения три вопроса. Первый вопрос такой: как поступил Иисус Христос в день субботний? Кто следил за поступками Иисуса Христа и что они замышляли? Второй вопрос: с кем сравнили книжники Иисуса Христа и что ответил на это Христос? Третий вопрос. Перечислите, кого выбрал Иисус Христос в апостолы. Как перевести слово «апостол» и какова миссия была у них?
0: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу

Псалме 118 мы читаем: «Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем». Действительно, размышление над Словом Божьим не должно заканчиваться, когда вы прочитали свою порцию Библии на сегодня. Вы можете продолжать это благословенное дело в течение всего дня. В программе библейского вещания «Ежедневное чтение Библии» мы каждый день читаем Слово Божье, поэтому у вас есть шанс, послушав его, размышлять над ним все время. Да поможет Господь вам в этом!

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! В прошлой передаче мы прочитали ее первую часть, в которой говорится о рождении у Авраама и Сары обещанного им сына Исаака. Имя Исаак в переводе означает «он смеется» и указывает на то обстоятельство, о котором говорит Сара. «Смех сделал мне Бог, кто не услышит обо мне, рассмеется». Это 6 стих 21 главы. В этом тексте, по мнению толкователей Библии, подразумевается, что Бог доставил ей радость рождением сына. Годом ранее она смеялась смехом неверия, теперь же это был смех радости. И всякий, кто услышит об этом событии, рассмеется от радости вместе с ней. Но был человек, который не радовался с Сарой, а насмехался над нею. Это значит, что он смеялся и над тем, что было сделано Богом. Этим человеком был Измаил, сын служанки Сариной, египтянки Агари. И так, увидев, что Измаил насмехается, Сара обратилась к Аврааму с просьбой выгнать Агарь и ее сына. В ответ на эту просьбу Авраам, как свидетельствует Библия, огорчился. Ему было неприятно услышать это от своей жены. Таким образом, в семье сложилась напряженная ситуация. Давайте вместе с доктором МакГи посмотрим, к чему она привела.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение книги «Бытие». В стихах 12 и 13 21 главы мы узнаем, как Бог отнесся к ситуации, сложившейся в семье Авраама. Бог сказал Аврааму: «Не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя». То есть Бог разъясняет Аврааму, что он не намерен принять Измаила в качестве обетованного сына Авраама. Однако в стихе 13 мы читаем: «И от сына рабыни я произведу народ, потому что он семя твое». Бог обещал, что из семени Авраама произойдет великий народ, и здесь мы видим, как верно он исполняет обещанное даже по отношению к другому сыну Авраама. Бог говорит, что от Измаила тоже произойдет великий народ. Про Агарь и Измаила рассказывается в стихах с 14 по 21. Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды и дал Агаре, положив ей на плечи, и отрока, и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии, и не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом. И пошла, села вдали на расстоянии на один выстрел из лука, ибо она сказала: «Не хочу видеть смерти отрока». И она села против, и подняла вопль, и плакала. И услышал Бог голос отрока, и ангел Божий с неба воззвал к Агаре и сказал ей: «Что с тобою, Агарь? Не бойся». Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. «Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ». И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водою, и пошла, наполнила мех водою и напоила отрока. И Бог был с отроком, и он вырос и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука. Он жил в пустыне Фаран, и мать его взяла ему жену из земли египетской. На этом Библия прерывает жизнеописание Измаила и больше к нему не возвращается. Однако его потомки, арабы, и по сей день живут в пустыне. Далее в стихах 22 и 23 мы читаем: «И было, в то время Авимелех с Фихолом, военачальником своим, сказал Аврааму: «С тобою Бог во всем, что ты не делаешь. А теперь поклянись мне здесь Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына моего, ни внука моего. И как я хорошо поступал с тобою, так и ты будешь поступать со мною и землею, в которой ты гостишь». Другими словами, Авимелех хочет заключить с Авраамом своего рода договор или пакт, и благодаря этому они становятся добрыми друзьями. О заключении договора читаем в стихах 32 и 33. «И заключили союз в Версавии, и стал Авимелех и Фихол, военачальник его, и возвратились в землю филистимскую. И насадил Авраам при Версавии рощу, и призвал там имя Господа Бога Вечного». Авраам во всех делах своих призывает имя Господа. 21 глава заканчивается 34 стихом. «И жил Авраам в земле филистимской, как странник, дни многие». Позднее мы узнаем, что Авраам всегда был странником и поселенцем в той земле, которую Бог обещал ему. И одно из свидетельств этого мы только что услышали. Дорогие друзья, сейчас мы переходим к 22 главе книги «Бытие». Если бы нам понадобилось указать 10 величайших глав Библии, мы, несомненно, должны были бы включить сюда 22 главу книги «Бытие». Одной из причин является то, что здесь впервые речь идет о человеческом жертвоприношении. Этот случай открывает замысел и цель Бога, позволит человеку осознать неправильность такого жертвоприношения. Также Господь открывает здесь свое желание спасти грешников, причем утверждает, что такое спасение может быть получено лишь ценой человеческой жизни. Но заплатить за грехи людей не достоин ни один из сынов человеческих. Единственный, кто достоин это сделать, Иисус Христос, Сын Божий. Замечательно вот еще что. Апостол Павел говорит, что Бог Сына Своего не пощадил. Мы видим, что Авраам много раз оступался, терял силы, и мне кажется, что близкие его могли бы сказать, мы не видим, чтобы он был праведником. Но пришел день, когда он взял своего сына, чтобы возложить его на жертвенник, и даже жестокосердный филистимлянин был вынужден признать, что Авраам делами показал свою веру. Иаков говорит, что Авраам оправдался делами. В какой же момент он был оправдан? Тогда, когда приносил в жертву Исаака. Однако возникает вопрос, действительно ли Авраам принес в жертву сына? Конечно же нет, ответим мы. Но он имел решимость сделать это. Твердость его намерений и является тем поступком, о котором говорит апостол Иаков, и который открывает, что Авраам вершил дела веры. Иаков придает особое значение делам веры, которые описаны в этой 22 главе «Бытие». Павел же говорит о вере в сердце, обретенной Авраамом еще в 15 главе. Сейчас мы подробно поговорим о том, как Бог велел Аврааму принести в жертву Исаака. Вот первый стих 22 главы книги «Бытие». «И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я». Слово «искушать», использованное здесь, может немного смутить вас, однако на самом деле это слово означает не намерение ввести в соблазн и грех, а предложить проверку, испытание. Апостол Иаков в своем послании ясно говорит, что Бог не искушает людей злом. Бог искушает людей в том смысле, что Он испытывает их веру. Бог испытывал Авраама, и он попросил его сделать нечто необычное. Об этом повествует второй стих. Однако, читая 22 главу книги «Бытие», мы могли бы добавить, он пощадил сына Авраама и не позволил Аврааму довести до конца жертвоприношение Исаака. Эта глава перекликается с 21-м псалмом и 53-й главой книги пророка Исаии. У меня даже захватило дух, когда я впервые осознал, какие великие истины сообщает нам эта глава о кресте Иисуса Христа. Не только в рождении, но и в жертвоприношении Исаака видим мы удивительную схожесть с жизнью нашего Господа. Особенно интересно, что в 21 стихе 2 главы послания апостола Иакова делается утверждение касательно этого события, которое, как может показаться, противоречит другим местам Библии. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего?» Павел же в 1, 2 и 3 стихах 4 главы своего послания к римлянам говорит иное. «Что же скажем, Авраам, отец наш, приобрел во плоти?» Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Писание? «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Кто прав, Иаков или Павел? Мой ответ – они оба правы. Во-первых, мы должны отметить, что оба они говорят об одном и том же – о вере. Иаков говорит о делах веры, а не закона. Павел же, цитируя 15 главу книги «Бытие», говорит об оправдании перед Богом. В тот момент только Бог знал его сердце, и Бог видел, что Авраам верит ему. Об этом говорит 6 стих 15 главы книги «Бытие». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Из 1 стиха следующей 23 главы мы узнаем, что Сара была 127 лет от роду, когда умерла, а когда она родила Исаака, ей было 90 лет. Путем математических подсчетов мы находим, что Исааку, который называется в тексте отроком, в действительности же было примерно от 30 до 33 лет. Бог говорит Аврааму: «Возьми сына твоего, единственного твоего, и пойди в землю Мориа». Очень многие полагают, что именно в земле Мория, то есть именно в этой ее части, столетия спустя был построен храм, а также именно на ней Господь Иисус был принесен в жертву. Когда я был в Иерусалиме, я постоянно обращал внимание на то, что Голгофа и место, где находится храм, расположены не отдельно друг от друга, а на гребне одной горы. И по этому гребню горы проходит улица. Конечно, мы не можем с уверенностью сказать, на каком именно месте стоял крест Иисуса, но мы знаем, что он умер на гребне той же горы, где Авраам приносил в жертву Исаака. «И там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу», написано далее. Всесожжение было формой жертвоприношения до вступления в силу Моисеева закона, посредством которого были даны указания о жертвоприношении за грехи и о жертве повинности. По закону Моисея надо было приносить в жертву животных. В случае же с приношением человеческой жертвы возникает вопрос морального свойства. Правильно ли это приносить человека в жертву? Нет. С моральной точки зрения это, конечно же, неправильно. Повстречай вы Авраама в день, когда тот шел с Исааком, вы могли бы спросить его: «Куда ты идешь, Авраам?» И он бы ответил: «Принести Исаака в жертву». И вы бы спросили: «Но знаешь ли ты, что это неправильно?» Авраам сказал бы в ответ: «Да, меня учили, что это неправильно. Я знаю, что языческие народы вокруг приносят человеческие жертвы. Например, филистимляне приносят жертву Молоху. И я знаю, что они поступают неправильно». Затем вы спросили бы его: «Тогда почему же ты делаешь это?» И он объяснил бы: «Так повелел мне Господь. Я не понимаю всего, но я иду по жизни с Господом вот уже более 50 лет. Господь никогда не забывал обо мне». И он никогда не просил меня сделать что-то плохое. Я не понимаю всего, но я верю, что если я пройду с ним весь жизненный путь, Господь воскресит Исаака из мертвых. Я верю, что он сделает это». Читаем 3 стих. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой 2 из отроков своих и Исаака, сына своего. Наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Авраам берет с собой Исаака и собирает дрова для всесожжения. Как мы узнаем из 4 стиха, «На 3-й день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека». Аврааму потребовалось 3 дня, чтобы добраться туда, но не забывайте, именно на 3-й день случилось так, что Исаак был возвращен Аврааму живым из мертвых. Далее мы читаем. «И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь ослом, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам». В жертвоприношении, которое должно было совершиться, предстояло участвовать отцу и сыну, Аврааму и Исааку. На Голгофском кресте происходило то же самое. В самый полдень, когда Христос умирал, по всей земле сделалась тьма. Человек не был допущен к алтарю, на котором приносилась эта жертва. Никто из людей не мог ничего предпринять, когда Агнец Божий, принявший грехи мира на себя, был принесен в жертву. То, что происходило на кресте, происходило между отцом и сыном. Человек был вне этого и не принимал в жертвоприношении никакого участия. Ту же картину мы видим и здесь. «Только Авраам и Исаак». Так говорит 6 стих. «Взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе». Написано: «Взял Авраам дрова и возложил на Исаака, сына своего». Вспомните, Иисус сам нес свой крест. Огонь здесь говорит об осуждении, а нож – об исполнении приговора и о принесении жертвы. В 7 и 8 стихах мы читаем: «И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: „Отец мой“. Он отвечал: „Вот я, сын мой“. Он сказал: „Вот огонь и дрова. Где же агнец для всесожжения?“ Авраам сказал: „Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой“. И шли далее оба вместе». 13 стих говорит нам, что вскоре после этого появился овен, или взрослый баран, запутавшийся рогами в кустах. Авраам взял овна и принес его во всесожжение. Авраам сказал, что Господь усмотрит себе агнца, но там не было агнца, был овен. И в этом различие. Агнец не был предусмотрен до тех пор, пока века спустя Иоанн Креститель не указал на него, на нашего Господа Иисуса Христа, как повествует 29 стих 1 главы Евангелия от Иоанна. «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения», — сказал Авраам. Очень важно увидеть, что Авраам говорит здесь пророчески. Итак, хотя и не понимая всего вполне, Авраам готов положить на жертвенник своего любимого сына. «И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров», читаем мы в 9 стихе. Исаак уже не маленький мальчик, это взрослый человек. И я уверен, что Исаак мог бы победить Авраама, дойди дело до рукопашной. Но Исаак соглашается в силу своего послушания. Господь Иисус шел на крест со словами: «Не моя воля, но твоя да будет». Он шел на крест, выполняя волю Бога, своего Отца. Прообраз будущих событий мы видим здесь, в 22 главе Бытия. Стих 10 говорит нам: «И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего». Мы с вами могли бы спросить: «Авраам, пойдешь ли ты до конца? Кажется, Бог позволит тебе это». И Авраам ответил бы: «Конечно. Меня учили, что это неправильно, и я не вполне понимаю, что я делаю, но я привык повиноваться Богу». Это настоящий перелом в жизни Авраама. Бог провел этого человека через 4 совершенно разных испытания, каждое из которых было настоящей проверкой для его души и сердца. Сначала Бог велел ему оставить всех своих родственников в Уре Халдейском. Это было нелегким испытанием для Авраама. Не очень удачно выполненное в начале, в конце концов, оно увенчалось успехом. Затем пришло испытание с его племянником Лотом. Авраам любил Лота и не оставил бы его, не будь он вынужден сделать это. Но пришло время им разделиться, и Лот отправился в Содом. Затем Бог проверял Авраама через Измаила, сына Агари. Авраам обратился к Богу со словами: «О, хотя бы Измаил был жив пред лицом Твоим!» Ведь Авраам любил Измаила, сына своего, и ему была тягостна сама мысль отказаться от него. И вот теперь Авраам подходит к наивысшему, четвертому испытанию в своей жизни. От него требуется отдать Богу жизнь Исаака. Авраам не понимал всего, что кроется в очень простом обещании, которое Господь дал ему: «В Исааке наречется тебе семя». Как пишет Павел в 19 стихе 11 главы послания к евреям: «Авраам верил, что Господь воскресит Исаака из мертвых, и был готов довести жертвоприношение до конца». Апостол Иаков писал, что Авраам оправдался делами, когда возложил на жертвенник своего сына. Но остановимся на мгновение. Принес ли Авраам в жертву своего сына? Говорит ли наша Библия, что Авраам вонзил нож в своего сына? Нет. Моя Библия не содержит подобных слов. 11 и 12 стихи так говорят об этом: «Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: „Авраам“, он сказал: „Вот я“. Ангел сказал: „Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня“». Теперь Бог знает, что Авраам имеет страх перед ним. Каким образом он узнал об этом? Сначала по вере, а потом и по делам его Бог видит ваше сердце. Он знает, искренне ли вы или нет. Но это сокрыто от ваших друзей и родственников. Они могут заключить это лишь из ваших дел. Именно поэтому Иаков мог сказать, что вера без дел мертва. Вера должна содействовать делам. Бог испытывал Авраама. Я верю, что каждый, кого Бог призывает, каждый, кого Бог спасает, каждый, через кого Он действует, подвергнется испытанию. Бог испытывал Авраама, и Он испытывает тех, кто принадлежит Ему сейчас. Он испытывает вас и меня. Испытания даются нам для укрепления нашей веры, для утверждения нас и для того, чтобы сделать нас способными служить Ему. Этот человек, Авраам, подвергнут сейчас высочайшему испытанию, так что впоследствии Богу уже не нужно будет просить его о каких-то других подтверждениях его веры. «И возвел Авраам очи свои, — говорит 13 стих, — и увидел, и вот назади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. на протяжении всего человеческого пути от Эдемского сада до Голгофского креста Иисуса Христа вместо человека в жертву приносилось это небольшое животное, предвосхищавшее приход Спасителя. Бог никогда не допускал человеческих жертвоприношений, но когда в мир явился Его Сын, Христос, именно Он взошел на крест и умер как жертва вместо нас. Апостол Павел пишет в 32 стихе 8 главы послания к римлянам: «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Крест Иисуса Христа стал жертвенником для Божьего Агнца, принявшего на себя грехи мира и принесшего в наш мир благодать Божьего спасения.
0: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

Когда вы открываете сердце Господу, Он открывает ваши глаза на тех, кто нуждается в Нем. Это библейское вещание BBN. Если Слово Божье, молитва и послушание Богу прочно войдут в нашу жизнь, мы будем настроены на волну Духа Святого и готовы делиться Божьей любовью с другими.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Доказательства одновременного существования человека и динозавров. Согласно эволюционной истории жизни, динозавры вымерли за 65 миллионов лет до того, как человек появился на Земле. Согласно Библии, все живые существа были сотворены за 6 дней. Это означает, что люди и динозавры жили на Земле одновременно. И если найдутся доказательства этому, эволюционисты будут серьезно посрамлены. Ученые, верящие в сотворение мира, знают, если бы окаменелые останки человека были обнаружены в тех же слоях породы, что и окаменелости динозавров, эволюционисты попросту не могли бы игнорировать такое свидетельство. И оно было найдено в гигантском могильнике, описанном в научной литературе. Однако в учебниках по теории эволюции эта находка по понятным причинам не упомянута. Слой, о котором идет речь, это слой фосфатной породы толщиной 35-45 см на юго-востоке Соединенных Штатов Америки. В этой породе 65% фосфата, а это означает, что образована она преимущественно костями мертвых животных. И причиной отложения, судя по его огромным размерам, явно стал потоп глобального масштаба. В этом слое находятся кости всевозможных живых существ, которые, если верить теории эволюции, никак не могли существовать одновременно, в том числе человека и хатрозавра, утиноклювого динозавра. Могли ли люди, упомянутые в Библии, видеть на земных пастбищах стада утиноклювых динозавров? Согласно Библии, вполне могли, а теперь это подтверждает и геология.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире BBN, библейское вещание для славы Господа. «Возвышу глаз среди народа, прославлю Господа Отца за то, что Он моя свобода и жизнь святая без конца. Я возвеличу Бога славы и всем поведаю о Нем. Люблю, Господь, Твои уставы, хочу послушным быть во всем. Благословляю имя Бога, Его чудесные дела. Он жизнь, Он свет, и Он дорога, лишь в Боге смысла жизнь полна. Прими, Господь, от сердца славу, хвалу из уст моих прими, имей меня себе во славу, на свои горы подними». Оставайтесь с нами, мы продолжаем нашу программу.

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу».

подчиняем себя влиянию Божьему. То есть исполнение Духом Святым, по сути дела, это подчинение себя, своего естества, своего мышления, своих чувств, своей воли, своих действий, своих слов, всего нашего мира. Подчинение себя влиянию Святого Духа. Таким образом, для того, чтобы вот это влияние имело место, для этого нужно несколько условий. Во-первых, нужно устранить препятствия для этого влияния. В нашей жизни всегда есть какие-то препятствия, что-то, что препятствует этому влиянию. Во-вторых, нужно позволить ему наполнять нас. И в-третьих, нужно повиноваться вот этому наполнению. И Писание говорит об этих вещах в разных местах, поэтому мы сейчас отметим или остановимся на нескольких текстах. Первое. Очень важный или самый важный, может быть, элемент, связанный с исполнением Святым Духом. Дело в том, что Дух Святой никогда не имеет общения с человеком, который имеет грех и терпит его. Человеком, который живет, у которого есть известный грех. Человек, который в сознании своем знает, что он грешит, согрешает, или каким-то образом в его жизни есть что-то, что противится Богу. Всякий грех – это противление Богу. Если человек грешит и противится Богу, у него нет общения с Богом. Посмотрите, об этом очень хорошо сказано в 1 Иоанна, 1 глава. И вот благовествование, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Посмотрите, это первое условие. Для того, чтобы нам уметь общение с Богом, для этого нам нужно каяться. Для этого нам нужно приходить к Богу, для этого нам нужно постоянное осознание нужды в Спасителе. Нужды в том, кто снимет с нас грех, нужды в том, кто нас прощает, нужды в том, кто освобождает, очищает нашу совесть. Это то, о чем говорит здесь Иоанн. Посмотрите несколько шагов, связанных с этим. Исповедуйте ваш грех перед Богом, если нужно, пред людьми. Если вы согрешили перед человеком, исповедуйте, попросите прощения, освободитесь от него. Сделайте все, чтобы оставить этот грех. Доверьтесь Богу, сделайте все, чтобы этот грех, обойдите его 10-й дорогой, чтобы он не имел места в вашей жизни. Любой грех является противлением Богу и поэтому препятствует нашему общению с Ним. Это первое условие, которое мы встречаем на страницах Священного Писания. Между прочим, об этом очень хорошо сказано во второй главе первого послания Петра. Помните, написано: «Итак, отложивши всякую злобу, злоречие, злословие, зависть, лицемерие со всякою злобою, отложивши, возлюбите чистое словесное молоко». Так, второе условие – насыщайте свое сознание Словом Божьим. Посмотрите, очень интересная истина. Многие люди гонятся за Духом Святым, пытаются как-то поймать его влияние. По-разному говорят. Иногда люди говорят: вот здесь было помазание. Эту фразу очень сильно используют, эксплуатируют сегодня в различных кругах. Вот здесь было, ну, они имеют в виду особое какое-то проявление Святого Духа. Но посмотрите, простая истина. Дух Святой в самой большой форме присутствует в этой книге, в Священном Писании, в Библии. Почему? Потому что он ее написал. Больше того, он не просто написал здесь какие-то спорадические высказывания, которые здесь появились, там появились, там появились. Он представил здесь системный взгляд на все то, что нужно знать людям. То есть Дух Святой излил себя в этой книге. То есть написано о том, что эту книгу писали святые Божьи человеки, будучи движимы кем? Духом Святым. То есть Дух Святой представил себя в этой книге. Он в слове, он выражается сегодня. Теперь смотрите, какую большую ошибку допускают люди, которые ищут Духа Святого в каких-то...

0: Это особых событиях, особых переживаниях, особых чувственных каких-то эффектах. И забывают о том, что Дух Святой выразил себя, что Он открыл себя в этой книге, что Он стучит каждому человеку и говорит: «Я вот здесь, я себя здесь излил, я себя, свою волю, свои принципы, свои ценности я вот здесь выразил». Тем не менее, люди игнорируют. Или что еще интереснее, кстати, вот это очень распространенно во многих кругах, которые много говорят о помазании, о исполнении, о крещении Духом Святым. Что они делают? Они берут еще и извращают Писание. Они берут, читают какие-то ветхозаветные тексты и вкладывают туда такие вещи, которые, ну так скажем, трудно придумать. Трудно придумать, но есть досужие люди, которые могут придумать. Какую-то образность ищут, какие-то вещи, которые абсолютно ничем не гарантированы, они ни на чем не основаны. Вот просто человеку так показалось. Но они говорят, что «О, это особое помазание». На самом деле, это очень большой грех против Духа Святого. Почему? Потому что вы взяли то, что Он сказал, вложили туда свои слова и выдали это так, как будто это сказал Дух Святой. Это самая большая обида или самое большое прегрешение против Святого Духа. Вам приходилось когда-нибудь сталкиваться с такой ситуацией, когда вы сказали что-нибудь, а ваши слова взяли, извратили и выдали, говоря то, что вы абсолютно не говорили? Плохо себя чувствуешь, да? Иногда даже не просто плохо себя чувствуешь, а иногда даже стоишь на грани раздражения. Ну как так можно? Я этого не говорил. Точно так люди делают со Святым Духом. Когда они берут то, что Он сказал, и вкладывают в Него то, что они придумали, и выдают это, как будто это Дух Святой сказал. Это огромная беда. Это грех против Святого Духа, это грех против Библии, это грех против Бога. Вот почему всегда нужно очень осторожно относиться ко всякого рода пророчествам, ко всякого рода современным измыслителям, которые придумывают такие вещи, которые, ну, интересно, что вот к этому-то и влечет людей. То есть люди берут и подходят к Священному Писанию как к какой-то, знаете, мозаике, которую можно сложить так или вот так, выстроить в таком положении или в другом положении. И таким образом заставить Писание говорить то, что они хотят. Когда мы говорим об исполнении Святым Духом, мы говорим о том, что человек подходит с трепетом к Писанию. Человек подходит для того, чтобы позволить Писанию формировать его сознание. Посмотри, Колоссянам 3 глава 16 стих. Слово Христово да вселяется в вас каким образом? Обильное. То есть речь идет о том, что Писание, вот это Божье Слово, оно должно обильно наполнить наше сознание. В этом заключается наша христианская жизнь. Если мы хотим быть исполненными Духом Святым, нам нужно исполняться, наполнять себя Его Словом со всякой премудростью. Посмотрите внимательно на остальную часть этого стиха. Запомните ее, потому что мы вернемся к ней еще. Посмотрите, Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякой премудростью. Дальше, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями и духовными песнями, в благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Итак, мы говорили о том, что исполнение Духом Святым – это не какой-то особый трюк, который происходит тогда, когда как-то по-особому музыка звучит, и по-особому сердце расположено, и что-то вот такое удивительное происходит, и человек каким-то образом эмоционально чем-то наполняется. Так привыкли люди с этим ассоциировать исполнение Духом Святым. То, что мы видим, говорит Священное Писание о исполнении Святым Духом, выражает нечто абсолютно отличающееся от таких эмоциональных красок или эмоциональных оценок. Речь идет о нашем сознательном подчинении себя влиянию Священного Писания, влиянию Духа Святого, влиянию Божьему. То есть, если вы хотите действительно жить жизнью, а вы должны этого хотеть. Если вы верующий человек, это норма вашей жизни. Это норма жизни христианина. Апостол Павел дает повеление. Почему он дает это повеление? Потому что он показывает нам нашу норму. Он показывает нам и говорит: вы христиане, вы должны так жить. Вы должны быть под влиянием Святого Духа. Для того, чтобы быть под влиянием Святого Духа, для этого нужно вот эти условия соблюдать. Это отказ от греха, освобождение от греха. Это насыщение своего сознания Священным Писанием. Это подчинение Богу всех сфер своей жизни. После того, когда происходит исполнение Духом Святым. Дальше, мы говорим о том, что это процесс. Это процесс, который занимает всю жизнь, когда христианин осознанно подчиняет себя день за днем, сферу за сферой своей жизни, чувство за чувством, мысль за мыслью, слово за словом, решение за решением, подчиняет Божьему влиянию, Божьему действию, Его силе, Его оценкам, Его принципам и так далее. Когда это происходит? Тогда христианин внутри и снаружи начинает характеризоваться теми качествами, которыми раньше он не характеризовался. То есть теми вещами, которые не свойственны людям, не знающим Бога и не имеющим действия Святого Духа. Опять-таки, сегодня почему-то, говоря о Святом Духе, всегда говорят о каких-то падениях, о каком-то экстатическом состоянии, о каком-то особом эмоциональном подъеме. Вот тогда говорят: во было помазание, во было действие Святого Духа. О каких-то особых сверхъестественных явлениях. Но в Священном Писании мы встречаем учение, которое говорит о том, что сопровождает настоящее исполнение Духом Святым. То есть, если вы будете жить жизнью исполнения Святым Духом, если вы будете исполнять вот это повеление, которое говорит: предоставляйте себя, будьте исполняемы Святым Духом на протяжении вашей жизни, тогда будут происходить некоторые вещи. Посмотрите, Ефесянам 5 глава 18 стих. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Мы уже как-то останавливались на этом тексте. Я хотел бы еще раз коротко коснуться вот этих четырех деепричастий, которые здесь есть. То есть четырех характеристик этого действия. У нас есть действие «исполняйтесь Духом». Это наше действие, которое мы делаем, которое является характеристикой всякого верующего человека. И есть характеристики, то есть чем оно сопровождается, это действие. Посмотрите, четыре характеристики здесь. Первая характеристика – взаимное назидание. То есть здесь так написано: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя», точнее, назидая друг друга. То есть человек, который в своей жизни наполняется Святым Духом, исполняется им, который подчиняет свою жизнь влиянию, действию Святого Духа, этот человек результатом этого исполнения будет не падение, будет не какой-то экстатический язык или подпрыгивание, или еще какие-то формы экстаза. Это будет прежде всего способность созидать. Способность назидать других. Когда говорят о назидании других, многие думают или ассоциируют это с тем, что происходит из-за кафедры. Это не совсем так. Да, за кафедрой, безусловно, должно происходить назидание. Но дело в том, что здесь употребляется вот эта фраза «назидая друг друга». Смотрите, псалмами, словословиями, песнопениями духовными. То есть речь идет о том, что наша жизнь, она приобретает вот эту характеристику. Когда с кем бы мы ни столкнулись, мы его созидаем, а не разрушаем. Посмотри, как вы созидаете вашим взглядом, вашим выражением лица. Созидаете вы или разрушаете? Скажите, вот люди соприкоснулись с вами, посмотрели на вас, они от вас отошли немножечко укрепленнее в Господе, немножечко более радостнее в Нем, или же более подавленнее? Или они каким-то образом, ваш взгляд, ваш тон голоса, ваше слово – ваше выражение лица повергло их в уныние или повергло их в состояние растерянности. Вот это, о чем сказано здесь. Если мы исполняемся Святым Духом, вот тогда мы будем назидать. Тогда наша жизнь, она будет характеризоваться тем, что мы назидаем или созидаем других. По-английски говорят building up, то есть строя, вот шаг за шагом. Это характеристика человека, который живет жизнью, исполненной Святого Духа. Прославление Бога. Скажите, как часто можно о нас сказать, что мы поем и воспеваем в сердцах наших Господу? Ну, вы скажете, ну, конечно, как можно воспевать, если здесь болит, здесь колет, а там завтра заболит? И очень многие люди говорят, я бы воспевал в сердце Господу, если бы пенсия была на $50 больше. Или если бы дети ко мне хорошо относились. Или если бы братья и сестры в церкви вели себя бы по-другому. Я тогда бы воспевал в сердце Господу. Не об этом речь идет, братья и сестры. Речь идет, если мы исполняемся Духом Святым. Мы поем и воспеваем Господу там, где мы есть. В сердце нашем. Мы знаем Его, Он в нас живет, мы видим чудо Его действия, мы видим, как Он преображает нашу жизнь, как Он наполняет нас собой, как Он делает нас способными выполнять Его волю, которую мы сами понимаем, что мы не в силах ее выполнить. Это то, чего так часто не хватает евангельским верующим. Они не могут прославить Господа. Очень часто у них в душе непрославляющая атмосфера. Если там какую-то мажорную песню и запоет регент, то уж она сверху звучит, а в сердце никаким эхом не отражается. Здесь сказано о том, что человек, который исполняется Духом Святым, этот человек будет петь и воспевать Господу в сердце. Это его характеристика, это его жизнь. Следующее. Он будет не только прославлять Бога, он будет его благодарить. Смотрите, дальше читаем 20 стих. «Благодаря всегда за все Бога Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Это еще одна характеристика человека, исполненного Духом Святым. Он всегда найдет за что благодарить Бога. Смотри, всегда и за все. Две важных характеристики, два важных уточнения, потому что апостол знал, что у нас всегда есть какие-то причины, чтобы роптать, чтобы не благодарить. Поэтому он уточняет и говорит, человек, который исполняется Святым Духом, он всегда и за все благодарит Бога. И последнее – это повиновение Богу и людям, повинуясь друг другу в страхе Божьем. То есть речь идет о том, что мы строим наши взаимоотношения. И дальше перечисляются эти взаимоотношения. Посмотрите, это 5 глава, вся до конца, и первые 9 стихов 6 главы, они как раз об этом и говорят, о разных взаимоотношениях. Они говорят о том, как жены повинуются мужьям, они говорят, как мужья должны относиться к женам, они говорят о том, как дети повинуются своим родителям, как отцы относятся к детям. Эти 30 стихов, это и есть истолкование вот этого повеления, повиновения Богу и людям. То есть повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. Это то, что происходит в сознании верующего человека, который действительно исполняется Святым Духом. Итак, если когда-то вам придется говорить о исполнении Святым Духом, если когда-то вы столкнетесь с людьми, которые будут говорить, вот у нас помазание было, или вот у нас вот особое было какое-то действие, сравните всегда вот с этим списком. Сравните, действительно ли эти люди назидают взаимно друг друга? Действительно ли они прославляют Бога в сердце своем? Действительно ли они благодарят Его? Действительно ли они повинуются Богу и повинуются людям? Так, как здесь написано, повинуясь друг другу в страхе Божьем. И последнее. Результаты исполнения Святым Духом. Я только их перечислю, потому что подробно останавливаться на них нет времени. Дело в том, что исполнение Святым Духом – это уподобление Его характеру. То есть, смотрите, мы люди, написано во втором послании Петра, в первой главе, третий стих, написано о том, что через эти обетования, вот через это слово, мы сделались причастниками божеского естества, то есть Божья природа в нас поселилась через эти обетования. Таким образом, когда мы исполняемся Святым Духом, эта природа не только в нас поселилась, она выражается через нас. Она нас делает похожими на Него. Она нашу жизнь уподобляет жизни Иисуса Христа. Поэтому в послании к Галатам апостол Павел говорит о том, что происходит тогда, когда человек действительно живет по духу, исполняется духом, когда этот дух влияет на его жизнь. Помните, написано, плод же духа – любовь. Это Божья любовь. Бог любит. Мы не способны любить. Но Бог, Дух Святой, когда Он живет в нашем сердце, когда мы подчиняем Ему нашу жизнь, вот тогда мы способны любить врагов. Вот тогда мы способны любить так, как Бог любит. Христос говорит, если вы будете любить тех, кто вас любит, язычники делают то же самое. Но вы, люди верующие, люди, которые познали Бога, люди, которые имеют Духа Святого, вы, подчиняясь Ему, подчиняя свою жизнь Ему, вы будете способны любить так, как Он любит. Радость. Вы будете способны радоваться. Почему? Потому что когда мы осознаем себя принадлежащими Богу, когда мы живем в общении с Ним, мы радуемся, это заполняет нашу жизнь, мы радуемся этому общению. И оно всегда выше всяких других неприятностей. Все другие обстоятельства в жизни, они блекнут по сравнению с той огромной радостью, которую мы имеем в Иисусе Христе. Мир – это спокойствие в сердце. Спокойствие даже тогда, когда бушуют бури. Спокойствие даже тогда, когда вокруг нас, нам кажется, что все против нас. Люди против нас, обстоятельства против нас, здоровье против нас. Но мы знаем, что есть один, кто не против нас. Это Бог. Если у нас с Ним мир, это самое главное. Если у нас мир с Богом, то все остальные, кто против, рано или поздно Бог все это поставит на свои места. И обстоятельства, и людей, и здоровье, и все остальное. Долготерпение. Это еще одно качество, еще одна способность, которая характеризует человека, исполненного Духом Святым. Он подчиняет себя Богу, и Бог дает ему силу терпеть. Дает ему силу пройти дальше, столько, сколько он сам бы никогда не прошел. Дает ему свою оценку. Дает ему свою способность. Посмотрите, как Бог долготерпит сегодня людей, которые вокруг нас. Это иначе не назовешь, как долготерпение. Посмотрите, как много люди говорят и делают против Бога. Тем не менее, Он каждый день посылает им солнце. Дождь льется, функционирует земля, атмосфера, все законы природы, потому что Бог терпит, а точнее долго терпит этих людей. Но посмотри, если Бог, Он имеет гораздо больше права прекратить это все терпение, чем мы. Посмотри, какое короткое у нас часто терпение. Причина – не исполняемся Святым Духом. Мы действуем, а не позволяем Ему действовать у нас. Благость, доброта – это то добро, которое есть в Боге. Милосердие – это способность являть милость к тем, кто недостоин ее. К тем, кто живет так, что он достоин наказания. Мы являем милость. Почему? Потому что мы знаем, что Бог нас помиловал. Что мы сами-то имеем спасение только потому, что Он нас помиловал, не потому, что мы это заслужили, потому что Он нас помиловал. Вера – это упование, это доверие, это убежденность в Божьей верности. Смотрите, каждый раз, чем больше вы исполняетесь Духом Святым, тем больше ваша вера растет. Тем больше растет вот эта способность доверять Богу. Доверять в конкретных ситуациях. Вы видите, вы знаете уже не только из Слова Божия, вы видите это в сотнях ситуаций в вашей собственной жизни, когда Бог верен своему слову. Кротость – это отсутствие зла, незлобивость, нежность и воздержание. Я хотел бы закончить тем, чтобы прочитать этот стих в контексте. Послание к Галатам, 5 глава, потому что он очень тесно связан с жизнью исполнения Святым Духом. Давайте внимательно прочитаем его и потом помолимся. С 16 стиха, 5 глава. «Я говорю», апостол Павел обращается к людям, «я говорю, поступайте по Духу». То есть представьте себя под влияние Святого Духа. Поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного Духу, а Дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребств, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Этим оканчивается 5 глава. Апостол Павел обращается к нам и говорит: если мы живем Духом, если мы родились свыше, если мы верующие люди, если мы знаем, что Дух Божий – это тот, кто дал нам жизнь, то по Духу и поступать должны. Вот что значит исполнение Святым Духом.
1: Слово благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
2: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

Псалом 52. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Некоторые люди пытаются доказать, что Бога нет. Если задуматься, то фактически сами эти их попытки опровергают то, что они стараются доказать. Атеисты занимаются совершенно непонятным делом. То ли они насмерть бьются с тем, чего нет, то ли пытаются вытравить то, что никак не вытравливается ни из их душ, ни из других. Надеюсь, таковых среди наших слушателей нет. А если вы знаете своих друзей, которые об этом думают или об этом говорят, пригласите их прослушать нашу программу. Господь коснется и их сердец. Будьте с нами.

BBN существует только по милости Божьей и через материальную поддержку таких же радиослушателей, какими являетесь и вы. И если вы чувствуете желание или необходимость отдать посильную часть на поддержку нашего вещания, то да благословит вас в этом Господь. Зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org и нажмите флажок «Пожертвование», и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно сделать по данному вопросу. Божьих вам благословений от радио BBN.

0: Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.
1: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуй, дорогой друг! В прошлый раз мы узнали, какой страшный грех сделал Иеровоам. Как ты думаешь, почему он это сделал? Наверное, он перестал доверять Богу. А это значит, он перестал верить Богу. Сделав двух идолов, чтобы евреи не шли в Иерусалим поклоняться Богу, он думал защитить свое царство, а сам навлек беду на свой дом. Ахав и Изавель. Библия, 3 книга Царств, главы 14 и 15. Прошло время, и исполнилось Слово Божие, переданное Иеровоаму через пророка Ахию. Когда Иеровоам умер, царствовать стал его сын, но правление его было недолгим. Его убил соперник, который захватил трон и провозгласил себя царем, а затем жестоко расправился со всей семьей Иеровоама. Когда же умер этот царь, один из военачальников убил его сына и сам завладел престолом. Царский дворец наполнился заговорщиками и соглядатаями, страхом и убийствами. Наконец в Израиле воцарился военачальник по имени Амврий. Благодаря своему уму он вскоре сделался могущественным правителем, и молва о его твердой власти разошлась далеко за пределы царства. Он построил город Самарию и сделал его столицей Израиля. Но в глазах Бога Амврий был не лучше прежних царей, ибо он продолжал поклоняться идолам, которых когда-то воздвиг Иеровоам. Когда Амврий умер, царство перешло к его сыну Ахаву. Вскоре всем стало ясно, что подлинный владыка Израиля не Ахав, а его жена Иезавель, дочь царя соседнего царства, Сидона. Переселившись в Израиль, она привела с собой сотни служителей Ваала, и Ахав построил в Самарии жертвенник для этого божества. Иезавель не просто поощряла служение Ваалу, но вознамерилась полностью искоренить веру в Бога Израилева. Она предавала смерти его пророков, всех, кого ей удалось схватить. Казалось, скоро весь народ забудет своего Бога и будет почитать лишь Ваала. Забудутся заповеди Господни, и люди перестанут заботиться о своих ближних, как велит им закон Божий. Но Бог не забывал о своем народе. Он избрал человека по имени Илия, чтобы тот напомнил людям о том, кто по-прежнему оставался их Богом, и постарался обратить их внимание к Нему. или я жил под открытым небом и носил грубую одежду. Он не был похож на покорных и льстивых приближенных Ахава. Он был пророком Божьим и не боялся провозглашать его слово перед самим царем, потому что Бог повелел ему отстаивать Божью истину и проповедовать Божьи заповеди. Из истории израильского народа видно, как Божий народ погряз в идолопоклонстве. Зная, что это противно Богу и что за это их ожидает наказание, они все-таки не переставали совершать одни и те же ошибки, одни и те же грехи. Разве это не похоже на нас с тобой? Мы то и дело совершаем одни и те же ошибки. Это один урок. Мы понимаем, что так не должно продолжаться. Нужно обратиться к Богу, попросить прощения и помощи впредь поступать правильно. Продолжая гневаться на наши согрешения, Бог не перестает нас любить, как это было и с израильским народом. Им Он послал пророка Илию, чтобы образумить царя и народ. Нам Он дал свое слово, Библию, чтобы мы, слушая эти истории, стремились жить свято. О том, что было дальше, ты узнаешь очень скоро, когда снова наступит время слушать Слово Божье. А пока до свидания.
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 38. Бытие, 27 глава, с 30 стиха. Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом, и как только вышел Иаков от лица Исаака, отца своего, Исав, брат его, пришел с ловли своей. Приготовил и он кушанье, и принес отцу своему, и сказал отцу своему: «Встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя». Но он сказал: «Брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое». Если вы еще не знаете, кто такой Иаков, то прочтите эту историю в 27 главе книги Бытие. Наверное, вы согласитесь со мной, что поступок Иакова во всех отношениях нехороший. Получить-то благословение отца он получил, но его нечестность и хитрость были наказаны. Иаков вынужден был уйти из родного дома в далекие края. И не раз он был обманут своим тестем Лаваном и терпеливо сносил обиды. Так Бог воспитывал Иакова, чтобы хитростью полученное благословение стало настоящим благословением для него. Как мы собирали металлолом? Сейчас металлолом собирают все, кто может. Проволока, куски жести, старые кастрюли, кровати, износившиеся металлические детали станков и так далее. Собирая металлолом и сдавая его в пункты приема, можно заработать неплохие деньги. И не так-то просто увидеть на улице кусок ржавой трубы или уголка. Люди ходят с металлоискателями по пустырям и собирают все самые маленькие кусочки металла. А раньше, когда я еще учился в школе, металлолом собирали все школьники, начиная с первого класса и кончая десятым. Мы ходили по улицам, стучались в калитки, предлагая хозяевам забрать у них скопившийся металлолом. Многие охотно нам его отдавали, и мы тащили все это в школу. Там его принимал по весу пионер-вожатый всей школы. Если ты не знаешь, кто такой пионер-вожатый, то расспроси об этом папу и маму или бабушку с дедушкой. Они должны это помнить. Это было настоящим соревнованием между классами. Кто больше соберет металлолома? Победителям вручались почетные грамоты и иногда какие-то призы. Но однажды в школе объявили, что главным призом будет поездка класса в город Ульяновск. Мы жили в Киргизии, и всем хотелось съездить в город на Волге. Соревнование было нешуточным, потому что все старались изо всех сил. Однажды в поисках старого металла мы дошли до железной дороги. Набрали немного, но возвращаться в школу с тем, что уже было, не хотелось. И вдруг через щель высокого забора мы увидели большой двор, заваленный кучами старого металлолома. Подъемный кран с прицепленным электромагнитом вместо крюка или ковша поднимал куски металла и грузил их в вагоны. А потом вагоны должны были отправиться на металлургический завод. Не помню, кому из нашего класса пришла идея пролезть под забором на территорию металлобазы и натаскать через нее кусков металла, а потом оттащить все в школу и сдать пионер-вожатому. Тогда-то уж точно главный приз достанется нам. Некоторые из наших мальчишек пролезли на территорию, но вскоре таким же путем выбрались назад. К большому сожалению всего класса было невозможно вытащить незаметно хоть что-то с территории металлобазы. Металлолома мы все-таки собрали больше всех и завоевали главный приз. Но сделано это было честно и без всякой хитрости. И на зимних каникулах всем классом отправились в долгожданную поездку. А теперь порассуждайте все вместе над таким вопросом. Почему весь класс сожалел о том, что не удалось ничего вытащить с территории металлобазы? Они были готовы совершить преступление, даже не задумываясь. Да-да, именно преступление, потому что грех – это преступление против закона всемогущего Бога. Но они не считали воровство преступлением, да и не думали о том, что Богу есть дело до их поступков. Они даже не верили, что Бог есть. Потому-то грех был для них привычным и совсем не страшным. Чтобы понять, насколько неправедны были их мысли и дела, им надо было увидеть себя такими, какими их видит Бог. В присутствии святого Бога мы видим свои несовершенства и грехи. А когда каемся в грехах, Бог очищает нас от всякого греха и делает святыми. тогда и в мысли не возникнет что-то украсть или хитростью завоевать главный приз.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите!

0: Ой, сегодня у нашего дедушки Михаила день рождения. Так вот, я ему уже подарок приготовила. И вроде бы все очень красиво получилось. Ну, на мой взгляд. Решила смастерить ему закладку из соломки для Библии. Мне кажется, что такой подарок ему пригодится. А вот что бы ему на поздравительной открытке написать? Еще не придумала. Может быть, вот что?
1: Привет, Белочка! Это что? Это ты дома-то сидишь? Травинки там какие-то перебираешь?
0: Что ты так разволновался и раскричался, кабанчик?
1: Ну как же мне не волноваться-то, Белочка? Наш дедушка Миша пропал!
0: Куда пропал?
1: Да я почем знаю-то? Прихожу я к нему сегодня утречком. Ну, к дедушке Михаилу-то, значит. А его дома нет. Двери нараспашку. Чашка с молоком на столе еще теплая. И Библия открыта. А его нету. Как испарился.
0: Может, он по каким-нибудь неотложным делам отлучился?
1: Да по каким неотложным, Белочка? У него же сегодня день рождения. Он наверняка предполагал, ну что я к нему утром с целой корзиной малины пожалую. Ну, всю я ее, правда, не донес. Немного и тяжеловато было, знаешь. Ну, там пришлось отъесть половину. Так слушай, ну как по-твоему, куда же наш дедушка Миша подевался?
0: Пойдем-ка мы его, кабанчик, поищем вместе.
1: Ой, пойдем, пойдем, Белочка.
2: Вот, видишь, Белочка, никого нет. Я же тебе говорил.
0: Да, точно никого. Надеюсь, никакого несчастья с дедушкой Михаилом не случилось. Знаешь, кабанчик, ты пойдешь по тропинке, что ведет к западной границе нашего заповедника, а я по той, что ведет к скалистому озеру.
1: Нет уж, Белочка, вместе пойдем по всем тропинкам. Не хватало, чтобы еще и ты потерялась.
2: Слышишь, Белочка? Ой, или это мне почудилось?
1: Не как голос дедушки Миши слышен.
0: Верно, кабанчик, и мне тоже послышалось. Будто наш дедушка Миша на помощь зовет. Жалобно так.
1: Так бежим, бежим скорее, Белочка, нашего Мишу спасать.
3: На помощь ко мне, Белочка, кабанчик.
0: Ой, дедушка Михаил, что же с тобой случилось? А что это у тебя на лапе? Ужас какой!
1: Ой, мамочки, да это же железный капкан!
3: Да, представляете, друзья, сколько лет в нашем заповеднике живу, но не помню, чтобы в нем капканы когда-либо встречались. Ой, как же я рад, что Господь вас послал ко мне. Я знал, что Он меня не оставит без помощи.
0: Дедушка Михаил, потерпи чуточку. Сейчас мы твою лапу из капкана высвободим. Кабанчик, помоги. Вот и все. И ранка не очень глубокая. Через недельку заживет.
1: Интересненько. А кто это в нашем заповеднике капканами разбрасываться вздумал?
0: Да, странно это. И тревожно как-то.
3: Давайте, друзья, расследование этого происшествия на другой день отложим. Нынче о грустном думать не хочется. Ведь у меня сегодня день особенный. День рождения все же. Пойдемте ко мне, я для вас угощение приготовил.
1: А мы подарки. Пойдем, дедушка Миша.
0: С удовольствием. Но завтра же соберем совет заповедника и назначим день расследования. Не делай это, чтобы на наших лесных тропинках капканы как грибы росли.

0: С днем рождения тебя, дедушка Михаил.
1: И с днем варенья. Ой, какое же у тебя варенье малиновое, вкусное. Все копытца оближешь.
2: Спасибо, друзья, рад, что вам нравится. И за чудесные подарки спасибо, порадовали старика.
0: Дедушка Михаил, а ты не против с нами Библию почитать?
1: Ага, детскую. Ну, в пересказе Мэри Бэтчелор 365 рассказов.
0: Мы ее с Бобриком читаем в радиопередаче «Зеленая закладка».
1: Ну, Бобрика, его срочно в командировку вызвали в соседний заповедник. У них там какие-то неполадки с бобровой плотиной случились.
2: С удовольствием, друзья.
1: А можно я первый буду читать?
0: Дорогие мальчики и девочки, приглашаем вас на нашу передачу «Зеленая закладка». Мы продолжаем вас знакомить с историей жизни Авраама.
3: Бытие, 14-15 главы. Авраам пошел со своими домочадцами и стадами на запад, к неприветливым холмам Ханаана. А Лот остался в цветущей долине Иордана. Поначалу дела у Лота шли как нельзя лучше. Он поселился в большом городе Содоме, и ни в чем у него не было нужды. Но недолго благоденствовал Лот. Между народами, населявшими долину Иордана, вспыхнула война. И вскоре Содом оказался в руках неприятеля. Город был разграблен, и многие жители погибли, а уцелевших увели в плен. И в числе пленников оказался и Лот.
0: Когда Авраам узнал о беде, постигшей его племянника, он тут же собрал своих людей, вооружил их и напал на царя, в плену которого томился Лот. Отряд Авраама одержал верх над неприятельским войском и вызволил Лота и других пленников, захваченных в Содоме. Царь Содома и его союзники предлагали Аврааму богатые дары в награду за его великую победу. Но Авраам отказался их взять. Он считал, что за победу цари должны благодарить не его, а Бога.
2: Вскоре Бог опять обратился к Аврааму. «Ничего не бойся, я твой щит. Награда, которую я тебе дам, будет весьма велика». Но Аврааму было уже довольно и богатств, и почести. Единственное, чего желали они с Сарой, это чтобы у них родился ребенок. «Какая мне польза от всех сокровищ мира?» – сказал Авраам Богу. «У меня до сих пор нет сына, которому я мог бы оставить свое богатство. Мы же с Сарой уже слишком стары. Мне больно сознавать, что наследником моим станет один из моих рабов».
3: Выслушал Бог Авраама и сказал ему: «Выйди из своего шатра и взгляни на небо». Вышел Авраам и увидел над собой высокое черное небо, усыпанное звездами.
1: «Если можешь, сосчитай эти звезды», — сказал Бог. «Я обещаю тебе, что у тебя будет столько потомков, сколько ты сейчас видишь звезд. Я Бог, который вывел тебя из Ура. Я вовеки буду твоим Богом и Богом твоих детей, которым я дам во владение эту землю. Радуйся, Авраам, у тебя скоро родится сын».
0: Бог говорил удивительные вещи, но Авраам ни на мгновение не усомнился в том, что он сдержит свое слово. Из всех людей Бог избрал именно Авраама, потому что никто другой так беззаветно не верил в него.
1: Ну что, вы хотите сказать, что на этом мы закончим чтение Библии? Ты? Так нечестно. Я только-только рассчитался.
0: Не расстраивайся, кабанчик. Мы продолжим чтение истории про Авраама в следующий раз.
1: А ну, тогда ладно.
2: Белочка, кабанчик, спасибо вам еще раз за подарки и теплые слова.
1: Ой, а тебе, дедушка Миша, за вкусненький такой обед.
2: Мне только в радость. Мне очень понравились слова, Белочка, на твоей поздравительной открытке. Ты написала: «В Боге никогда не усомнишься». Как это верно! И сегодняшнее приключение со мной, и история, которую мы прочитали в Библии, только подтверждают это.
0: Дорогие ребята, и с вами пришла пора прощаться. Пишите нам по адресу: Христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, радуга», зеленая закладка, абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
3: Запишите наш электронный адрес: radugasobaka.lio.ru.
0: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
2: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
3: Ну что, Белочка, с чего мы начнем наше расследование, а? Ну, это я про капканы говорю и про этих там таинственных браконьеров.

Вы настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Говорите ли вы с другими об истинах Божьего Слова? Если нет, пора прекращать только учиться, и надо начинать учить других. Пока кому-то не расскажешь то, что знаешь, ты этого еще не понимаешь сам. Но если истину от Духа принимаешь, учись, уча других, дороги к небесам. Помните, что истина Божья хорошо усваивается, когда учишь ей других.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

Давид – новый царь. Он воссел на троне, но с ним был неизменный Господь, поддерживающий и благословляющий.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем биографический цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». В истории Давида мы дошли до момента, когда он взошел на престол. С ним был Господь, и Давид достиг больших успехов. Сегодня мы посмотрим на то, чего он добился за 40 лет своего правления. Но, к сожалению, были и ошибки в его царствовании. Мы поговорим и о них. Название беседы – «Новый царь, неизменный Господь». Да благословит нас Бог в познании прекрасных библейских истин.

Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжим изучение жизни Давида. В 30 лет он становится царем. Интересно, как описывает об этом автор 77-го псалма. Прочитаем последние три текста, три стиха 77-го псалма. Вот как этот псалом переведен Российским библейским обществом. Он, то есть Господь, избрал Давида как раба своего, из овчарин забрал от овечьих стад, чтобы Давид пас его народ Иакова, чтобы пас Израиль, его достояние. И Давид их пас сердцем праведным и заботился о них руками мудрыми. В синодальном переводе 77-й псалом заканчивается такими словами. «И избрал Давида раба своего, и взял его от дворов овчих, и от доящих привел его пасти народ свой Иакова и наследие свое Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего, и руками мудрыми водил их». Давид находится где-то посередине своей жизни. Он был беглецом, он спасался от Саула. Да, он уже был помазанный, избранный царь, но в то же время мы можем сказать, как сказано в пословице, лучше всего измерять дерево, когда оно уже упало. Мы можем посмотреть на жизнь Давида, как оно выглядит, увидеть плюсы и минусы. Я мог бы сказать, что хорошо, что эти деревья уже внизу, когда человек закончил свою жизнь, и тогда легче измерить дерево, легче увидеть, как жил человек, как он хорошо или плохо закончил. Потому что дело венчает конец, а не начало. И упавшее дерево не только измерить легче, но и оценить и понять, что оно из себя представляло. Можно сказать, что у Давида было очень много работы. Человек, который со всей страстью отдается своему делу, получил много власти. Очень мало людей могли бы справиться с такой силой. Он становится царем. И хочу, чтобы вы очень точно поняли, что с властью и силой приходят и многие искушения. Также и с богатством. И с этими искушениями могут справиться немногие люди. И с Давидом была великая рука Божья, но он по-прежнему был простым человеком. И он, как и любой человек, мог согрешить, упасть. В этом мы сможем не раз убедиться. Но я думаю, будет интереснее посмотреть на его плюсы, на его достижения. В жизни каждого человека есть плюсы и минусы. Нет идеала на этой земле, только образ Иисуса Христа является примером для нас. Поэтому, когда мы смотрим на жизнь людей веры, мы должны учиться прежде всего урокам веры, духовной жизни. Интересно посмотреть каждому из нас на свою жизнь. Итак, Давид. Какие же его плюсы, какие достижения? Ну, во-первых, он расширил территорию Израиля с 9500 километров до 950 тысяч квадратных километров. И это невероятно, в 10 раз территория Израиля увеличилась. Он установил торговые отношения со всеми, с кем только можно было их установить. И Израиль обогащался так, как никогда ранее. Давид был восхитительным организатором, прекрасным менеджером. Он все очень четко планировал. Но кроме того, он был еще и воином. Он все время с кем-то воевал. Он все время стоял в первом ряду во всех военных действиях. Давид сумел объединить нацию под водительство Бога Иеговы. Сам царь Давид не был священником, он был царем. Но он поднял роль священника. Иудаизм свободно провозглашался по всей стране. Царь Давид разрушал жертвенники идолам. И в конце концов можно говорить, что он пробудил заинтересованность всего народа к духовному. Царь Давид бесспорно был удивительным человеком. Но, к сожалению, было и то, что разочаровывает нас в его жизни. Я не люблю говорить о недостатках и падениях, но без этого не получится полной картины. Когда я думаю о том, как ошибался великий царь Давид, то мое сердце разрывается, огорчается. Итак, первое. Царь Давид был так увлечен
публичностью, политикой, что потерял контроль над своей семьей. Читаем во второй книге Царств, 5 главе, 13 стих. «И взял Давид еще наложниц и жен из Иерусалима после того, как пришел из Хеврона. И родились еще у Давида сыновья и дочери». И далее идет долгий перечень новорожденных детей Давида. Давид совершил несколько ошибок в своей семейной жизни. Ну, во-первых, у него было слишком много жен. И поверьте, одной жены вполне достаточно для мужчины. Второе, у него было слишком много детей. Больше, чем он мог правильно вырастить и воспитать. Он отдавался отношениям со своими женами со всей страстью, и у них рождались дети. Но Давид не занимался их воспитанием. Ему было неважно, где они, чем они занимаются. Гуляют во дворе дворца, ходят по улице. Над детьми не было достойного родительского контроля. И, к сожалению, но мы должны признать, что у Давида были дети, которые не получали должного воспитания. И чтобы убедиться в этом, вспомните мятежника Авесолома. Это его сын. Он восстал против родного отца. Когда он достиг возраста, по его мнению, достаточного для царства, он столкнул отца с трона. И Давид бежал, как раненый зверь. И об этом даже ужасно подумать, что его сын Амнон изнасиловал свою собственную сестру, пусть и сводную. И это привело к убийствам и интригам внутри семьи Давида. А у Давида все это вызывало гнев. И все. Он просто злился, но он не знал, что ему делать. А если и знал, то ничего не делал. В вопросах воспитания детей он был очень пассивен. И хочу обратить ваше внимание на третью книгу Царств. Царь Давид в самой вершине своего правления. Он пришел к руководству прекрасной страной. В его жизни происходит столько всего чудесного, но при этом он что-то теряет. Вот третья книга Царств, 1 глава, 5 стих. «Адония, сын Агифы, возгордившись, говорил: „Я буду царем“, и завел себе колесницы и всадников, и 50 человек скороходов. Отец же никогда не стеснял его вопросом: „Для чего ты это делаешь?“ Он же был очень красив и родился ему после Авессалома». Дорогие отцы, слушайте сейчас особенно внимательно. Отец же никогда не стеснял его вопросом. Что это вообще значит? Царь Давид никогда не наказывал своих детей, никогда не воспитывал их. Он никогда не позвал к себе сына для того, чтобы поговорить серьезно и спросить его: „Что ты делаешь? Для чего ты собираешь колесницы и всадников?“ Он не имел контроля над Адонией. Царь Давид не мог контролировать и Авессалома, еще одного своего сына. И когда Авессалом умер, то Давид, отец, ужасно горевал. Но давайте прочитаем еще из второй книги Царств, 18 главы, 33 стих. «И смутился царь, и пошел в горницу над воротами и плакал. И когда шел, говорил так: „Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом! О, кто бы дал мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой!“» И далее, изучая жизнь Давида, мы заметим, что очень часто он будет плакать, испытывая чувство вины. «И однажды мне сказали: „Твои дети простят тебе все, что угодно, но только не отсутствие воспитания“». Послушайте небольшую историю, которая хорошо иллюстрирует нашу тему. Когда промышленник из Западной Германии Фридрих Флик умер, то он оставил наследство, равное 1,5 миллиардам долларов. Это целая бизнес-империя, включающая 300 фирм, репутацию, возможно, одного из самых искусных магнатов, когда-либо появляющихся на бизнес-арене Германии. Итак, этот бизнесмен Флик был полностью посвящен своей работе.
В 1966 году в 3 часа дня он похоронил свою жену, а через пару часов уже сидел за своим рабочим столом. На самом деле он не производил ничего особенного, но просто объединял компании воедино. Он всегда предпринимает правильные шаги, говорили обозреватели. После его смерти империя Флика имела годовой объем продаж свыше 3 миллиардов долларов. Но при всей этой огромной власти и богатстве у этого старого промышленника был один очень человеческий недостаток. Он не мог контролировать свою семью. Члены его семьи дрались с сотрудниками, банкирами, теми, кто как-то был вовлечен в финансовые дела империи. Политики содрогались, боясь, как бы это не пошатнуло экономику Западной Германии. У Флика была большая проблема. Он мог объединять компании, но он не мог собрать воедино свою собственную семью. И он оказался никудышным отцом. Успех в одной области не гарантирует успех в других. Если вы хороший промышленник, которого беспрекословно уважают сотни сотрудников, совсем не значит, что вас также будут слушаться дома. Флик был успешен в бизнесе, но не имел близких отношений со своей семьей. Если вы сопоставите историю Флика и Давида, то заметите много общего. Ну, может быть, это похоже и на вас. Может быть, вы, как отец, уделяете мало времени своей семье, своим детям, уйдя на работу, в бизнес. Я, конечно, понимаю, что ваши дети хотят есть, и вы должны зарабатывать им на пропитание, одежду и так далее. Но как при этом найти время и на семью? Давид всего себя посвятил царству, забыв о детях. И это была его первая большая ошибка. Вторая или следующая характеристика Давида. Он всему отдавался со всей страстью. И что бы ни делал Давид, он делал это от всего сердца. Если он любил, то любил всем сердцем. Если сражался, то до последнего. Ни у одного другого царя не было таких сражений, как у Давида. Он не просто одерживал победы, но уничтожал всех, стирал города с лица земли. У него было много жен и наложниц. Но кроме того, он еще выбирал себе не самые подходящие времена для отдыха. Мы читаем во второй книге Царств, в 11 главе. Вот что здесь описывается. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. То есть другие цари пошли сражаться. Давид же, царь, послал армию, а сам остался. И он решил, что сейчас для него время отдохнуть. Не осознав, что его место было вместе с войском. И именно в этот день он вошел в грех с Версавией. Это неподходящий момент для того, чтобы бездельничать. Да, он был ленив, равнодушен, когда отдавался отдыху. Многие успешные люди, привыкшие работать, когда начинают отдыхать, не очень понимают, как это делать, и от безделья впадают в грех. Царю Давиду не хватало внутреннего самоконтроля, не было целомудрия. Конечно, также стоит в этой ситуации отметить неконтролируемую похоть Давида. Он взял Версавию в свою спальню и обманул окружающих. Время от времени Давид со всей страстью поддавался на прихоти своей плоти. И это была его большая ошибка. В тот момент, когда он увидел Версавию, он забыл, что у него были другие жены и наложницы. А в его мыслях было только одно: «У меня нет этой женщины». А он хотел, чтобы она тоже была его. И он получил ее. Третье. Это тоже его слабость. Давид стал жертвой самонадеянности и гордости. И это очень трагично. Вот что мы читаем во второй книге Царств, 24 главе. «Гнев Господень очень возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: „Пойди, исчисли Израиля и Иуду“, и сказал царь Иоаву, военачальнику, который был при нем:
Пройди по всем коленам Израилевым от Дана до Версавии и исчислите народ, чтобы мне знать число народа. И сказал Иоав царю: Господь Бог твой да умножит столько народа, сколько есть, и еще во сто раз столько. А очи господина моего царя да увидит это. Но для чего господин мой царь желает этого дела? Хороший вопрос. Но Давид не стал ничего объяснять. Он просто приказал пойти и посчитать людей. И он упрекнул Иоава, что тот задает вопросы. Да ты должен повиноваться мне, не будь неуважителен, выполняй все, что я тебе скажу. И его друг, военачальник, его послушник, сделал все так, как сказал Давид. Но в результате этого 70 тысяч человек погибло от кары Божией. И я считаю, что Господь наказал Давида, потому что им двигало чувство гордости, желание похвалиться. И это оказалось губительно. На одной конференции для служителей я услышал такие слова. Я провел исследование и понял, какими качествами обязательно должен обладать лидер. Это харизма и обаяние. Но вместе с этими качествами к лидеру приходят еще и увеличенные возможности упасть. И вот самые основные опасности. Серебро, праздность, секс и самомнение. Если вы сейчас остановитесь и подумаете о тех сильных, хороших лидерах, которые уже упали, согрешили, то вполне вероятно увидите, что причина их падения была одной из перечисленных. И Давид не исключение. Положительные и отрицательные моменты в жизни помогают мне измерить дерево по имени Давид и выделить для себя полезный принцип, который остается актуальным во все времена. Нет ничего более важного, чем развивать духовность в семье. Поэтому, дорогие друзья, единственное нематериальное, что останется после нас, это наша семья, это ваши дети. И не забывайте, что нет ничего более важного, чем развивать духовность в семье. Если вы теряете контроль над своей семьей, значит, вы нарушаете Божий план. И никто другой не требует столько внимания, как невинный, формирующийся чистый характер. Не упустите момент, не потеряйте его, и никакой успех в карьере и бизнесе не сможет затмить тот успех, который вы обретете как отец, как тот, кто помогает своим детям принимать правильные решения, тот, кто отвечает за свои слова и на кого можно положиться в семье. Сохраните веру и первую любовь к Господу и к супругу. И помните, дело венчает конец. Ведь так многие хорошо начинали, имели самые добрые желания, мечты. Но человек женится, и все меняется. Появляются дети. Он начинает учиться, работать. И уже не вспоминает о жертвенности. Не вспоминает о желании послужить Богу. Поэтому помоги, Господь, быть верным Ему до конца. Я хочу напомнить о словах, которые сказал Господь через Моисея, и они записаны в книге Второзакония, 6 главе. Я прочитаю 4 стиха. «Слушай, Израиль, то есть слушай, народ Божий, Господь, Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем». И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогу, и ложась, и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего, и на воротах твоих. То есть постоянно. И когда ложишься и встаешь, когда садишься за стол, беседуй со своими детьми, с внуками. Дорогие друзья, в завершение я призываю вас помолиться о своей семье, помолиться о самом себе, проверить свое духовное состояние. Сейчас у нас есть хорошая возможность подумать о том, куда мы направляемся. И, может быть, пришло время что-то изменить. Если вы отец, мать, то, может быть, пришло время поменять свои отношения с детьми. А если вы дочь или сын, может быть, и вам пора по-новому взглянуть на своих родителей. Легко говорить правильные вещи и давать советы, но не так просто жить, как вы учите.
Когда Господь измерил дерево по имени Давид, Он не обличал его, похвалил Давида за старание. Бог очень ценит наши мотивы, наши попытки что-то исправить, быть человеком по сердцу Божьему, чтобы сделать лучше, и Он ценит чистоту и искренность сердца. Быть человеком по сердцу Божьему. Может быть, сегодня Господь говорит вам: ты не знаешь Христа, поэтому в твоей жизни перепутаны все приоритеты. Просто примите дар от Бога, вечную жизнь и спасение. И обратитесь к Богу в молитве сегодня, попросите прощения и измените свою жизнь, и следуйте за Ним. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, благодарим Тебя за жертву Господа Иисуса Христа на Голгофе, за воскресение из мертвых. Благодарим Тебя за Духа Святого, за Церковь, которую Ты создал, и врата да не одолеют ее. Но, Господь, молю Тебя о нас самих. Благослови нас знать Тебя, любить Тебя, доверяться Тебе. Молимся о наших детях и внуках, чтобы Ты, Господь, сам руководил жизнью каждого из нас. Благослови нас быть примером, знать Тебя, любить Тебя и следовать за Тобою. Благослови наши семьи, наши церкви, нашу страну. Благослови быть верным Тебе во всем. Тебе, нашему Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому, да будет честь, слава и поклонение. Аминь.

Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Новый царь, неизменный Господь». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Давид – это пример для подражания в очень многом, но и в его жизни были ошибки. Мы можем учиться на его ошибках, как минимум, не повторяя их. Давайте вспомним то, в чем Давид был неправ, чтобы извлечь для себя уроки. Первое. Он потерял контроль над своей семьей, потому что чрезмерно увлекся внешним. Второе. Все, что он делал по максимуму. Убивал, любил, бездельничал. Третье. Давид стал жертвой самонадеянности и гордости. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божие вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес – Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач. Давид и Ковчег Завета. Когда Бог говорит «нет», благодать в бесплодном месте. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь. Давид и Ковчег Завета – это тема следующей передачи «Свет жизни».

В эфире радио ББН, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа, Никодиму, «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат www.bbnchat.org.

в эфире BBN. Если вы искупленное дитя Божье, восхвалите Господа за все, что Он дает, ведь у вас есть самое великое благословение – спасение свыше. А если вы еще не познали Господа, сегодня день, чтобы вы могли подойти к Нему и принять спасение из Его святых рук.

а сейчас, как обычно, я предлагаю уделить немного времени для того, чтобы прочитать из книги «Потоки в степи». Эта книга для ежедневного чтения была написана Летти Кауман во время ее миссионерского служения. Сегодняшние места из Писания записаны в Евангелии от Луки в 1 главе в 45 стихе, а также в 1 главе в 20 стихе. Там есть такие слова «совершится сказанное» и далее «ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Мы часто встречаем в Священном Писании слова «так сказали» или «так сделали». Бог ревностно оберегает свое слово, и все, сказанное пророками в Слове Божьем, должно исполниться в свое время. У Бога на все есть времена и сроки. «Исследуйте Писание», — говорил Господь наш Иисус Христос. «Мы должны изучать Священное Писание, чтобы знать волю Отца нашего Небесного и исполнять ее. Все пророчества обязательно должны исполниться в широком мировом масштабе. Должно совершиться и каждое отдельное обещание, данное Богом». Один человек Божий сказал так: «Мы должны быть уверены в том, что обещанное исполнится, даже когда для этого закрыты все пути. Ибо все обетования Божии в нем «да» и в нем «аминь» в славу Божию через нас». 2 Коринфянам 1:20. Помня об этом, пусть не унывает страдающая душа, умчатся набежавшие тучи, и небо в скором времени прояснится. Уповай на Бога, и Он в скором времени даст тебе то, что обещал. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Евреям 10:36. «Измученный жизнью суровой, не раз я себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил. Как дышат святые звуки божественным чувством любви и сердца тревожного муки, как скоро смиряют они. Здесь все в жизнетворной картине описано Духом Святым, и мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им, и сущего в мире значения, причина и цель и конец, и вечного Сына рождения, и крест, и терновый венец. Как сладко читать эти строки, читая молиться в тиши, и плакать, и черпать уроки из них для ума и души».

увидел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис Его, Его присутствие наполняло весь храм. Вокруг Него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу, и говорили: «Свят, свят, свят!

0: В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Книга Фомы Кемпийского «Подражание Христу». Книга 4. О таинстве тела Христова. Глава 1. С каким благоговением должно принимать Христа? Это истина слова Твои, Христос, истина вечная, хотя ни в одно время сказаны и написаны ни в одном месте. Твои они, и для того должен я принимать их благодарным и верным сердцем. Твои, и Ты сам изрек их. Но и мои они тоже, ибо объявил Ты их ради моего спасения. С радостью принимаю их из уст Твоих, да укоренится в сердце у меня глубоко. Возбуждают меня слова Твои, благости великой, сладости и любви исполненные, но устрашают меня свои беззакония, и от принятия столь многих тайн отражает меня нечистая совесть». Привлекает меня сладость слов Твоих, но множество грехов моих бременем на мне отяготело. Повелеваешь Ты, чтобы с уверенностью приступил я к Тебе, если хочу часть иметь с Тобою, велишь принять пищу бессмертия, если желаю приобрести жизнь вечную и славу. «Придите ко мне, — говоришь ты, — все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». О, как сладко и дружественно слово это слуху человека-грешника, что Ты, Господи Боже мой, нищего и бедного призываешь к приобщению святейшего Твоего тела. И кто я, Господи, чтобы посмел приступить к Тебе? Вот небо, и небеса небес не вмещают Тебя, и Ты говоришь «Придите ко мне все». За что такая благость в снисхождении Твоем, и за что такое дружественное приглашение? Как посмею я прийти к Тебе, ничего доброго за собою не зная? Откуда мне доброе мнение иметь о себе? Так часто оскорблял я кратчайшее лицо Твое, и как введу Тебя в дом свой? Ангелы и архангелы Тебе поклоняются, святые и праведные перед Тобою в страхе, и Ты говоришь «Придите ко мне все». Когда бы не Твое было слово, Господи, кто бы в правду поверил? И когда бы не было повеления Твоего, кто бы покусился приступить? Даже муж праведный, Ной, 100 лет потрудился в строении ковчега, да спасется с малым числом. А мне, как возможно, в единый час устроить себя, да приму с благоговением Создателя Вселенной? Моисей, великий в рабах Твоих и друг Тебе избранный, сотворил ковчег из нетленных деревьев и чистым золотом одел его, и чтобы положить в нем скрижали завета. А я, тленное создание, дерзну ли Тебя, Творца закона и жизни, Подателя, принять так свободно? Соломон, мудрейший в царях Израилевых, 7 лет строил великолепный храм во славу имени Твоего, и 8 дней праздновал его освящение, принес 1000 жертв, примирение и торжественно поставил ковчег завета на приготовленном месте, в трубном звуке и в празднестве великом. А я несчастный и бедный, более всех человеков, как введу тебя в дом свой, когда и на неполный час едва умею соблюсти себя в благоговении? И когда бы еще хоть однажды случилось мне и менее получаса прожить достойно? Как они потрудились, Боже мой, творить Тебе угодное, а что я делаю, увы, как мелко и ничтожно. Как сокращаю время приготовления, когда готовлюсь к приобщению. Редко могу собрать мысль свою воедино, еще реже очистить себя от всякого рассеяния. Но в спасительном присутствии Твоего Божества поистине должно бы исчезнуть всякое непристойное помышление, и места не должно быть ни единой твари, ибо не ангела, но Господа ангелов готовлюсь принять под кров свой». И великое еще расстояние между ковчегом Завета Господня, всего святынею, и пречистым Твоим телом, с неизреченными Его силами, между законными жертвами, прообразом будущего и истинною жертвою тела Твоего, исполняющего все древние жертвы. Отчего же у меня так слабо душа разгорается перед славным Твоим посещением? Для чего так мало во мне попечения, чтобы приготовить себя к воспринятию Твоей святыни, когда те древние патриархи святые и цари, и князья со всем народом являли такую ревность благоговения в божественном служении? Благочестивейший царь Давид от всего своего сердца скакал, играя перед ковчегом Божиим, воспоминая милости древние к отцам. Устроил он органы, сложил псалмы и учредил радостное пение, и сам часто бряцал на гуслях, вдохновленный благодатью Духа Святого. Учил он народ израильский славить Бога всем сердцем и едиными устами каждый день благословлять и исповедовать. Если в то время столько совершалось благоговения, такое было исповедание хвалы Божественной перед ковчегом Завета, какое же теперь мне и всему роду христианскому надобно иметь умиление и благоговение в присутствии таинства воспринятия святейшего тела Христова? Многие путешествуют по разным местам, на поклонение мощам святых, и удивляются, слушая их деяния, взирают на обширное церковное здание, и лобзают, и целуют священные останки, покрытые золотом и парчою. Но здесь, на жертвеннике, Ты предстоишь, Боже мой, святой из святых, человеков Творец и Господь ангелов. Посмотреть на святые места часто влечет любопытство человеческое, видеть новое, чего не видели, и мало выносят себе оттуда плода на исправление, особенно когда странствуют туда и сюда легкомысленно, без истинного сердечного сокрушения. Здесь же, в жертвенном таинстве, присутствуешь Ты всецело, Боже мой, и человек Христос Иисус, и кто Тебя достойно и благочестиво приемлет, с Тобою примет обильный плод вечного спасения. Но к всему не легкомыслие привлекает, и не любопытство, и не чувственное желание, но вера крепкая, благоговейная надежда и искренняя любовь. О Боже, невидимый Создатель мира, как дивно Ты действуешь с нами, как ласково и тихо все устрояешь для избранных Твоих, кому себя самого предлагаешь к восприятию в таинстве. О том и превосходит оно всякий разум, тем особенно и привлекает благоговейные сердца и воспламеняет любовью душу. Ибо и те, кто воистину верные Твои, у кого вся жизнь устроена к исправлению, и те часто приемлют от святейшего таинства великую благодать благоговения и великую силу любви. О, удивительная и сокровенная благодать таинства! Знают Тебя только верные Христовы, а неверные и служители греху познать не могут. В этом таинстве изливается духовная благодать, и восстанавливается в душе утраченная сила, и красота, грехом искаженная, возвращается. И такова иногда бывает благодать, что от полноты глубокого благоговения не только дух, но и бренное тело чувствует умножение сил по естеству своему. Но болеть нам следует, и много печалиться о своей холодности и о равнодушии своем, что так мало горячности в нашем желании к восприятию Христа, ибо в нем едином вся надежда и вся заслуга хотящим спастись. Он — освящение наше и искупление, Он — утешение странствующим и святым вечное услаждение, и о том еще много надобно скорбеть, что многие так мало имеют попечения об этом спасительном таинстве, тогда как от Него небо исполняется радости, и вся вселенная им держится». О, какая слепота и закоренелась в сердце человеческом, что дар такой неизреченный так мало уважают, и от ежедневного употребления даже совсем приводят в небрежение. И когда бы святейшее это таинство совершалось в одном только месте, и одним только священником во всем мире возносилась бы жертва, с какой ревностью, кажется, стремились бы люди к тому месту и к тому священнику услышать торжественную службу тайн Божиих. Ныне же установлено множество священников, и во многих местах приносится Христос, дается благодать и любовь Божия к человеку тем преизобильнее, чем дальше распространится святое приобщение по всему миру. Благодарение Тебе, Иисус Благой, Пастырь Вечный, что нас, нищих и изгнанников, удостоил Ты обновить своим драгоценным телом и кровью, и сам своими устами приглашаешь к принятию таинства, говоря: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире библейское вещание BBN. В послании евреям в 9 главе 22 стихом мы читаем такие слова. «Без пролития крови не бывает прощения». Мы часто забываем, что войти в присутствие Божье можно лишь на Его условиях. К Богу можно приблизиться только исходя из Его условий. Мы должны принять прощение, предложенное нам в Иисусе Христе. Принял ли ты Христа, Агнца Божьего, как Спасителя от своего греха? Если нет, согласись на Его условия. Другого пути к вечности, к спасению нет.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Павел и Варнава продолжали проповедовать во имя Господа Иисуса Христа. Их методом действий было прежде всего найти местную синагогу или синагоги и там свидетельствовать о их вере во Христа. Если или когда возникала оппозиция, они находили место вне синагоги, где язычники могли слышать истину об Иисусе Христе. Язычники более охотно слушали и принимали весть. Вероятно, великий поворотный пункт в служении произошел в Антиохии Писидийской, отличая его от Антиохии Сирийской, откуда они отправились на свое первое миссионерское путешествие, где Павел провозгласил: «Мы обращаемся к язычникам». Несмотря на это, однако, когда они оставили Антиохию, они направились и прибыли в Иконию, где они сначала посетили синагогу. Иудеи и язычники приняли Слово Божие. Но когда восстала оппозиция, Павел и Варнава должны были отправиться в Листру и Дервию. Читая библейское повествование о их прибытии в Листру и Дервию, мы встречаем удивительные обстоятельства. Здесь не упоминается никакой синагоги. Это наводит на мысль, что в этих двух ликаонских городах не проживали иудеи. Между прочим, Икония была столицей этих городов. Но Павел и Варнава должны были встретиться с оппозицией, преследованием здесь тоже. Это пришло от языческого суеверия и мифологии. Это была оппозиция, что можно назвать грубых и невинных людей. От преследования религиозными вождями теперь апостол получает оппозицию от широкого спектра тех, кто поклоняется странным богам. Один автор объясняет путешествие апостола и спутника Варнавы следующими словами. Таким образом, Евангелие в личности апостола Павла последовательно сталкивается с враждующими силами, с волшебниками и философами, жестокими магистраторами и ложными божествами. Теперь это раввинские учителя синагог, теперь служащие прозелиты из греков, которые противятся или убеждают. Имеется искреннее исследование римского сотника, теперь дикий фанатизм грубой доверчивости, о чем выступает апостол смелым и объединяющим красноречием. Действительно, это первое миссионерское путешествие было преисполнено удивительной духовной благословений и жестокой оппозицией. Евангелие неизбежно сталкивается с умами, интеллектами, желаниями, действиями мужчин и женщин, которые без Христа и с Бога. Осуждение греха будет требовать умы и сердца некоторых, пока они не возопьют: «Что мне делать, чтобы спастись?» И тогда с радостью весь спасение через кровь и жертву Христа на Голгофе становится действующей, так что человек становится новым творением во Христе Иисусе. С другой стороны, отвержение вести Евангелия часто причиняет отвергающему Слово Божие стать тем, кто открыто противится проповедующим искуплению во Христе Иисусе. Это определенно были переживания Павла и Варнавы. Древние люди обычно верили, что боги время от времени посещали землю, в образе человека. Мы читаем из Ветхого Завета, что ангел Господень явился Аврааму в сопровождении двух ангельских существ в образе человеков. Он также явился Гедеону, как записано в книге Судей, 6 главе, 12 стихе, и Маною, как дано нам в той же книге, в 13 главе, 20 стихе. Листра, как видно из Писаний, была под опекой Зевса, и боги, предполагалось, посещали города под их покровительством. Храм Зевса был выдающимся, и жители были склонны предполагать, что Зевс посетит своих излюбленных людей, когда и если явится возможность для такого посещения. Поэтому это является основой для переживания апостола Павла и Варнавы в Листре. Они проповедовали людям суеверием. Когда они осознали силу Божию, они немедленно предположили, что это было такое посещение или явление Зевса в образе человека. Что привело к этому? Павел встретил человека в Листре, который был хромым от рождения, подобно Петру, который повелел инвалиду встать на свои ноги. Апостол Павел видел серьезность, с которой бессильный человек слушал его слова. Таким образом, Павел произнес слова: «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо». И он тотчас вскочил и стал ходить. Таким образом, действительность, сила Евангелия дала веру через это чудо. Ранней церкви было дано это отличие, даже как Господь Иисус Христос исцелял больных и даже воскрешал из мертвых. Результат был мгновенный и демонстративный. Суеверные люди подумали или поверили, что это был пример вмешательства богов ради этого бессильного человека. Произошло волнение. Крики удивления наполнили воздух. Благоговение было видно в восклицаниях, удивления и действиях, когда они приступили к Павлу и Варнаве, чтобы поклониться. С детства они были научены, что боги обладают чрезвычайной силой, требуя от них поклонения. Теперь, когда они увидели чудо, они предположили, что два мужа, стоящие перед ними, были действительно шедшие вниз боги. Павла красноречивого, повелевшего человеку встать, было немедленно дано имя одного из богов — Ермий. Варнава, который, очевидно, был молчаливый и недемонстративный, свидетель чуда, дали имя Зевса. Ермий был богом красноречия, хотя Зевс был богом необыкновенной силы и власти в умах людей в городе Листре. Один толкователь заметил: Варнава отождествлен с отцом богов и людей, казался им олицетворением умеренной благотворительности и предусмотрительной заботы. Тогда как Павел показался им как тот, кто имеет больше атрибутов, даже носящий благодеяние в своей руке. Маленький город скоро узнал, что происходит в нем. Храм Зевса был для жителей Листры важным местом для поклонения Богу, именем которого он был назван. И жрец или жрецы в храме немедленно осознали удивительное чудо, которое произошло. Несомненно, они слышали о Павле, его вести и как люди реагировали на провозглашаемую весть. Чудо не было совершено в первый день, когда он и Варнава пришли в город. Жрец Зевса, возможно, чтобы компенсировать действие и силу свидетельства апостола, провозгласил, что им нужно поклоняться как богам. Деяния святых апостолов, 14 главе, 13 стихе читаем: «Жрец же Зевса, находящегося перед их городом, приведший к воротам волов и принесший венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Это, несомненно, было вблизи храма, посвященному их богу Зевсу». В этом новом переживании свидетельства о боге Павел и Варнава должны действовать быстро и решительно, что они и принялись делать. Аминь.
0: На этом Передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ейско Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель – подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Если вы заблудились в паутине интернета, мы предлагаем вам тропинку к свету. bbnradio.org. Колоссянам 3:23. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Помните, что вы работаете на Христа. Так что делайте свое дело так, чтобы ваш небесный начальник мог вам однажды сказать: «Это сделано на совесть». Помните, что у всех христиан один начальник, просто работа разная. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».
1: Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхард. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поразмыслим с вами сегодня о бесплодных делах тьмы, о которых читаем в послании Ефесянам в главе 5, стих 11. «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и более того, обличайте их». В самом начале следует выделить и подчеркнуть главное выражение нашего текста. «Не участвуйте в бесплодных делах тьмы». Это говорит о том, что все дела тьмы, то есть сатаны и его демонов, не приносят плода. Мы еще вернемся к этому. Поэтому возьмем этот стих, Ефесянам 5, стих 11, за наш главный текст. Духовное богатство послания Ефесянам, с которым мы имеем сегодня дело, и содержащиеся в отдельных его деталях драгоценности, многим из нас знакомы. Они знакомы всем детям Божьим, которые любят Божье Слово. Чтобы правильно понять наш главный текст, необходимо сравнить или, можно сказать, сбалансировать послание Ефесянам с другими посланиями апостола Павла. Это необходимо сделать, чтобы высказывание нашего главного текста в основе, в более глубоком изложении по отношению с другими посланиями понять и познать. Послание римлянам видит нас, спасенных на основании веры в Господа Иисуса для вечной жизни, сораспятыми, как читаем в Римлянах 6, стих 6, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, то есть с Иисусом, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Следующей важной и характерной особенностью послания римлянам заключается в том, что мы погребены вместе с Господом Иисусом, чтобы ходить со Христом в обновленной жизни. Об этом читаем в Римлянах 6, стих 4. «Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Это является самым главным, о чем апостол Павел сообщает римлянам в этом послании. В послании к Колоссянам Павел идет на определенный шаг дальше и говорит, что мы совоскресли со Христом и с этого момента являемся ищущими того, что на небесах. Об этом читаем в Колоссянах 3, стих 1. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. Именно этот факт является большим шагом вперед, но послание Ефесянам открывает нам наивысшее, что касается нашей позиции как детей света во время благодати. В соответствии с этим положением мы не только со Христом сораспяты, не только с Ним погребены, не только с Ним воскресли, но, как читаем в послании Ефесянам, и восседаем со Христом на небесах. Об этом читаем в Ефесянах 2, стих 6. «И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Отец Небесный воскресил нас с Ним, со Своим Сыном, и посадил на небесах во Христе Иисусе». это является конечной целью наших желаний в соответствии с обетованиями Божьей благодати в Его Слове. Об этой высокой позиции детей Божьих я многое сказал в проповеди «Замысел сатаны», которая имеется на нашем сайте. В этой высшей позиции детей Божьих, выраженное в послании Ефесянам, мы познаем завершение славы нашего Господа Иисуса, восседать вместе со Христом на Его престоле. Для этого коротко напоминаю некоторые выражения в этом послании. Например, «благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». И следующее, «так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира», или еще «предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Ефесянам 1, стихи с 3 по 5. Это единственная в своем роде позиция человечества, автором которой является единый Бог, получает в послании Ефесянам свое освящение. Ибо только Церковь Иисуса, которая как перед Богом, так и в небесной славе, имеет эту особую позицию. Свое освящение эта позиция получает в этом послании путем противопоставления некогда и теперь, путем сравнения прошедшего и настоящего времени. Откуда мы пришли и куда мы идем? Это является содержанием или сутью данного послания. Если ветхий человек рассматривается в послании Ефесянам как мертвый, то в противовес этому новый человек рассматривается живым во Христе. Но тем не менее в этом содержится одновременно большая опасность в отношении нашего хождения. Мы еще вернемся к этому. В первом послании к Коринфянам апостол Павел увещевает, то есть наставляет, поучает нас. Там ветхозаветные события представлены нам как увещевание. Читая этот текст в первом послании к Коринфянам 10 стих 11. «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». Это значит, если мы стоим перед Господом Иисусом, то должны позволить себя увещевать. Мы очень глубоко в этом нуждаемся. И именно там, где верующие сегодня лучше знают, чем об этом сообщает Слово Божие. О таких верующих говорят: «Бог знает все, а они знают лучше». Они лучше знают, но недолго, всего лишь до судилища Христа. Как израильтяне в борьбе должны были занять обетованную землю, точно так и мы в борьбе должны занимать свою высокую позицию на небесах. И не иначе. Кто может читать, тот читает, а кто может верить, тот верит тому, чему учит Слово Божие. Над всем, что происходит иначе, чем говорит Слово Божие, над такой жизнью веры следует поставить большой вопрос, чтобы каждый его видел, так называемый хабит, что на русском языке означает «особая форменная одежда», пришел из Америки. Это значит, что каждый человек имеет свой хабит в виде символа или буквы на спине или на груди, с которым он ходит на виду у всех людей, как клейменные животные. А таким людям, которые извращают Слово Божие, следовало бы на одежде сделать большой вопросительный знак, чтобы, глядя на них, сразу знать, с кем мы имеем дело. Вопросительный знак выражает сомнение таких людей. А Библия говорит, что сомневающиеся ничего не получают. Об этом читаем в Иакове 1, стихи 6 и 7. «Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Не сказано ли в Иисусе Навине, глава 1, стих 3? «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею». Здесь не сказано «кроме», а сказано «всякое место». Даже многие дети Божьи хотели бы быть исключением. Ох, этот ветхий человек! Он стремится именно к тому, чтобы быть исключением. Но Слово Божье говорит однозначно «всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам». Но займем ли мы именно то, что Господь нам дал? Написано совершенно в другом месте, но не в Слове Божьем. Да проявит Господь Иисус милость, чтобы это было написано на страницах веры, но не на страницах сомнения. Именно поэтому и мы сегодня, как Божий народ, Израиль тогда, находимся в отношении нашего хождения в постоянной опасности, в опасности от падения и согрешения. Мы находимся в постоянной опасности, как книга Иисуса Навина показывает нам на основании представленной нам позиции особую ценность и действенность. В послании Ефесянам, глава 5, стих 1, мы дальше читаем: «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные». Как возлюбленные дети, мы наделены способностью представлять в этом мире существо Господа Иисуса, практически и постоянно представлять Его свет, любовь, именно там, где Он нас поставил. Это является целью предназначения Небесной Церкви во Христе здесь на земле. Любовь часто упоминается в различной форме. В послании Ефесянам мы можем об этом прочесть в следующих местах. Я перечислю их. Глава 1, стих 7, глава 2, стих 4, глава 3, стих 18, глава 4, стихи 3, 15 и 16, глава 5, стихи 1 и 25. Приведу некоторые из них. Ефесянам 2, стих 4. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас». Ефесянам 3, стих 18. «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота». Это пророческое сообщение, очень важное и интересное. Ефесянам 4, стихи 15 и 16. «Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава, Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви». И Ефесянам 5, стих 25. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Как видим, любовь, о которой Святой Дух здесь упоминает, необходима для строительства и назидания Церкви Иисуса. Это одна сторона. Эта любовь одновременно необходима и для назидания каждого члена Церкви в отдельности. Если с одной стороны любовь должна характеризовать нашу личную позицию, то с другой стороны нашу личную позицию должен не менее и свет характеризовать. Свет, данный нам от Бога. Слово Божье говорит в Ефесянах 5, стих 8. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света». Задумывались ли мы уже о том, что это значит? Знаете ли вы, дорогие слушатели и читатели, что такое тьма? Библия говорит об этом с точки зрения прошлого. Об этом читаем в Ефесянах 4, стих 18. «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их». В нашей прошлой жизни до покаяния мы ходили в темноте, вокруг нас была полная тьма, пасмурно, но мы были также и в разуме помрачены. И если даже разум помрачен, то все остальное не может быть светом. В Ефесянах 2, стих 8 апостол Павел говорит: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Это значит, что по благодати мы стоим. Это является благодатью нашего Господа Иисуса, как свет во мраке. Мы можем спросить, почему? Потому что Христос является Богом, который, как сказано во втором послании к Коринфянам, глава 4, стих 6, «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Господь Иисус осветил эту тьму, чтобы в ней был свет. И этот свет является первым выражением Евангелия в подготовленных сердцах верующих. Хотя мы находимся еще в этом мире, но мы не от этого мира. В Иоанна 17, стихи 11 и 16 читаем. «Я уже не в мире, — говорит Иисус, — но они в мире, а я к тебе иду, Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы, они не от мира, как и я не от мира». Господь Иисус, можно сказать, поставил Свою Церковь в этот мир, хотя новое творение в детях Божьих доминирует, чтобы занять в нашей жизни первое место. Даже одно упоминание света и тьмы находит свое обоснование в том факте, что мы не особенно с людьми имеем дело, но согласно сообщению Божьего Слова, намного больше имеем дело с сатаной, с князем и отцом тьмы. Я говорю здесь о детях света, которые, как носители света, несут свет нашего Господа Иисуса. Об этом читаем в Ефесянах 6, стих 12. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Я убежден в том, что такие места ни в коем случае нельзя вырывать из взаимосвязи этого послания, так как оно является одним целым и очень метко подчеркивает нам этот вопрос. Мы, как дети Божьи, что-то в нас носим. Об этом мало говорят, поэтому я кое-что скажу об этом. Очень интересен тот факт, что такие личности, которые кое-что в себе носят, как в настоящее время, так и в прошедших столетиях, были для врага чрезвычайно интересными. Почему? Нам Господь Иисус сообщил в Своем Слове свой свет, план, решение, замысел или намерение, поэтому мы являемся посвященными. Обращаю ваше внимание на то обстоятельство, что эти позиции не даны ни демонам, ни даже световым ангелам, а только нам, детям Божиим. Я говорю здесь о тайне Церкви Иисуса, о которой говорит апостол Павел в Колоссянах 1:26. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его». Поэтому мы являемся носителями Божьих тайн, но в отношении нас это находится во взаимосвязи с заданием, чтобы Божью волю мы открывали людям мира сего, которые находятся еще в погибшем состоянии. Итак, мы являемся посвященными в Божьи тайны, в тайны жизни вечной. Под этот вопрос попадает одновременно и решение Бога в отношении тьмы. Ибо тьма в лице сатаны противостоит нам, детям Божьим. Сатана издавна стремится к тому, чтобы затемнить Божий свет, дать ему другое направление или совсем отключить его. Это является постоянной целью сатаны. Насколько он не смог помешать, чтобы этот свет светился в твоем сердце, является не твоим достижением, а только Божьей милостью. Славь Его и благодари Его за это. Большой успех в затемнении этого света в детях Божьих он получил самым надежным образом на основании принятия христиан образа жизни мирских людей с секуляризацией. Поэтому читаем в Ефесянах 5, стих 7. «Итак, не будьте сообщниками их». Предельно ясно, что сообщники всегда принадлежат к какому-нибудь обществу. Кто является сообщником в делах греха мира сего, тот принадлежит к сообществу сатаны. Во втором послании к Коринфянам особенно освещается необходимость отделения. Второе послание Коринфянам 6, стих 14. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою?» В этом стихе мы видим взаимосвязь с нашим главным текстом в послании Ефесянам. «Ибо свет и тьма упомянуты там во взаимосвязи». При этом там подчеркивается невозможность единства их существа. Особенно подчеркивается невозможность общения этих двух существ. Апостол язычников Павел открывает нам намерение Божьей воли до основания мира. Заметим себе это. А апостол Иоанн, в противоположность Павлу, открывает нам в своем Евангелии существо Бога, которое является светом и любовью. При этом воображение, интенсивность и сила широких масс людей не считаются. Хождение в любви Христа, приносимое как жертва плода благодарения, должно бы хватить, чтобы хранить нас от вещей, о которых читаем в послании Ефесянам 5, стихи с 3 по 14. Это очень важный текст. Запомним этот текст, можете дома еще прочитать и поразмыслить над ним. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие, и смехотворство неприлично вам, а напротив, благодарение, ибо знаете, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод света состоит во всякой благодати, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Господу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и более того, обличайте их, ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть. Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.
0: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы, с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org

Вы слушаете библейское вещание BBN. Слово Божье говорит в притчах во 2 главе 7 стихом. Он сохраняет для праведных спасение. Он щит для ходящих непорочно. То есть это говорится о Господе. Только по тщательном изучении Слова Божия и ежедневного упражнения в расположении сердец наших к восприятию Его и жизни по согласию с Ним нам удастся избежать крайностей. Будьте с нами.

О, если б ты узнал, что ты идешь тропой, ведущей к бездне скал и к смерти роковой.

знал, кто полный дивных слов тебя к спасению звал, и чей отверг ты зов.

узнал. Он царь души твоей, в нем Бог любви сиял. Для мира, для людей.

Экклесиаст 7.5. Лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых. Выдержка из Священного Писания довольно-таки необычна. Не часто говорится о песнях глупых. Но я благодарю Господа, что в наших программах вы можете услышать хорошие, традиционные христианские песни, которые напитают вашу душу небесной пищей. Поэтому оставайтесь вместе с нами, слушайте обличение или наставление из Священного Писания.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Кто бы из вас хотел стать великим, стоять выше других, или больше того, быть первым? Может быть, некоторым покажется странным, если я скажу, что это желание само по себе неплохое. Если человек не стремился бы к величию, к первенству, то он далеко бы не продвинулся. Почему не признаться и не сказать так, как оно есть? Ведь все мы стремимся быть первыми, по крайней мере, в нашем собственном кругу. Другие, недовольны ограничивать свои стремления в таких узких рамках, мечтают о первенстве в более широком масштабе. Как бы грандиозны не были бы эти амбиции, винить мы за них никого не собираемся. Поэтому наше желание сегодня показать, как вы можете достичь такого состояния. И фактически оно доступно каждому из нас. Нет, тебе не нужно быть каким-нибудь гением. Не нужно тебе особого образования. Не нужно быть богатым, известной мировой личностью. Для этого даже не требуется какой-нибудь особенной даровитости. Оно гарантировано всем желающим. И кто, вы думаете, сказал, что можно быть самым большим, первым и великим? Никто иной, как сам Иисус Христос. А если Он сказал, что это возможно, то какое тут может быть об этом сомнение? Не так ли? Слово Его верно. Те, которые Ему поверили и Его испытали, знают, что оно так. И для того, чтобы истина эта еще глубже врезалась в наше сознание, Христос приводит самого Себя в пример. А смеет ли кто спорить о том, что Он, Иисус Христос, самый великий, что Он первый и что Он был самым большим в роде человеческом? Да, наш Господь, Он наш наилучший пример. Нет Ему равного. Случилось это во время последней вечери. Между учениками возник спор. Кто из них должен почитаться большим? Притом дискуссия по этому вопросу у них шла не первый раз. И помните, как ответил им Христос? Он их не упрекнул за то, что у них оказались такие амбиции. Нет, Он не только указывает им, как это возможно, но приводит самого Себя как пример. Да, они могут быть большими, и Христос указывает им, что они для этого должны делать. Послушайте, друзья, как Господь им ответил. «Цари господствуют над народом, и владеющие ими благодетелями называются». А вы не так. Вы заметили? Он их не упрекает за их желание быть большими, но указывает, как они могут этого достичь. Слушайте дальше, что он им говорит. «Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий». И теперь он приводит себя как пример. «Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий». Наша сегодняшняя беседа касается церковных служителей. И в основу этой беседы мы возьмем вторую главу послания апостола Павла Фессалоникийцам. Можно сказать, что почти вся эта глава говорит о идеальном служителе Божьем. В данном случае этим примерным служителем является апостол Павел. И вот что он говорит верующим в Фессалониках. «Мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отягчить кого из вас. Мы проповедовали у вас благовестие Божие». Выше 7 стихе Павел говорит, «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы». Ведь он был первым из апостолов, но нет, он предпочел быть им слугой. «Но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». Да, Павел избрал этот превосходнейший путь. Он не пришел к ним, чтобы ему служили, но чтобы послужить им. Но, дорогие мои, обратите внимание на то, что он был готов не только быть им слугой, но отдать им душу свою. В этом именно мы видим величие Павла. Величие его не столько в его титуле апостольства, сколько в его излюбленном прозвище «раб Иисуса Христа». Читайте его послание, и вы убедитесь, что он предпочитал называть себя рабом больше, чем апостолом. Но возвратимся, дорогие мои, к нашему высшему идеалу и примеру, к тому, которому подражал апостол Павел, который, как говорит он в своем послании филиппийцам, уничижил себя самого, приняв образ раба. Лучшего примера вы нигде не найдете, чем в самом Иисусе Христе, который сказал: «Я посреди вас, как служащий». Всем он нам говорит: «Придите ко мне и научитесь от меня». Пусть он будет примером всякому, говорящему, что пребывает в нем. Пусть поступает так, как он поступал. Возлюбленные, если мы желаем быть достойными служителями Божьими, быть благословением Церкви Христовой, пасти стадо Его, тогда мы должны опоясать чресла наши и быть как служащие, а не господствовать над наследием Божьим. Кто хочет быть большим между вами, говорит каждому из нас Спаситель, да будет вам слугою. Да, много можно было бы привести примеров из Библии, из истории Церкви, мужей Божьих, которые воистину нашли этот путь к величию, но Христос превышает их всех. Вернемся к нашему примеру и припомним эту картину последней вечери нашего Господа с учениками. Заметьте, что тут кого-то не хватало. При такой обстановке обычно находился слуга, то есть раб, обязанность которого была омывать ноги гостям. Это было совершенно нормальное явление. Так практиковалось на Востоке – омывать ноги от пыли дорог. Но тут в горнице такого слуги не было. Вы заметили, что никто из учеников не предложил взять на себя эту обязанность? Даже Иоанн не подумал об этом. Все они заняли свои места за трапезой, и относительно пыльных ног никто и не подумал. Пренебрежение таким обычаем в наших современных условиях равнялось бы, если кто запачканными и загрязненными от дневного труда руками сел за стол ужинать, а тем паче, если ужин этот устроен был в его честь. Теперь посмотрите, что происходит тут в горнице. Сам Учитель, Иисус Христос, встает, снимает верхнюю одежду, берет полотенце, припоясывается, вливает воду в умывальницу и начинает мыть ноги ученикам. Вы поняли? Сын Божий, Царь царей и Господь господствующих, Тот, Которому дана вся власть на небе и на земле, моет ноги Своим ученикам». В 13 главе Евангелия от Иоанна, как раз перед тем, как сказано, что он припоясался для того, чтобы умыть ученикам ноги, мы тут читаем такие слова. «Иисус, зная, что Отец все предал в руки Его, и что Он от Бога и шел, и к Богу отходит». Иначе говоря, в полном сознании своего божественного происхождения Он берет место слуги и делает то, что делали рабы гостям своего хозяина – моет ноги. Да, руки, в которых держится Вселенная, которые руководят всеми делами человечества, руки, которые создали тебя и меня, эти руки моют ноги рыбаков, учеников. Вам ясно, что тут происходит? Эти ученики только что спорили о том, кто самый больший из них, кто первый. Но, увы, у них оказалось ложное понятие о величии. И, как ни странно, Господь не упрекает их за это желание и стремление быть первыми, но в этом акте смирения Он им показывает истинное величие. «Я посреди вас, как служащий». Кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, а кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Да, верный слуга пренебрегает своей волей, он делает не то, что он хочет, а что желает господин его. Христос постоянно говорил, что Он пришел не свою волю совершать, но волю пославшего Его. Будучи 12-летним ребенком, Он сказал, «Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему». У Него было одно дело. Он никогда не позволял себе увлекаться другими делами. Он исполнял волю своего Отца. Дорогие мои, лучшего примера вы нигде не найдете, как в Иисусе Христе, в Сыне Божьем. Но вот невольно навязывается вопрос. Почему наш Господь Иисус Христос взял на Себя образ раба? Почему Он был среди грешного человечества как служащий? Почему пришел Он не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить другим? Помимо того, что этим Он показал свое величие, и что Он воистину больше всех на свете, Он был среди людей как служащий, потому что заставила Его к этому Его неизмеримая любовь к роду человеческому. Преклоняя колено у ног каждого из 12 апостолов, да, включая и Иуду, Он моет им ноги. Он смотрел в лицо Иуды, который через несколько часов имел предать его. Он смотрел в лицо Петра, который от него отречется, и в лица остальных, которые все в момент его страданий покинут его. И несмотря на то, что он все это знал и предвидел, он моет им ноги. Дорогие мои, одна любовь способна это делать. Любовь не превозносится, она смирна и всегда готова отдать себя на служение другим. Но вы думаете, этим актом смирения кончилась его любовь? О нет! Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Да, возлюбив своих, сущих в мире, Он до конца возлюбил их. До какого конца? До смерти, и притом смерти крестной. До того наш дивный и благословенный Господь был исполнен любовью к нам, недостойным грешникам, что ничто и никто не мог Его остановить. Даже когда Его самые близкие последователи, Его же ученики, пытались преградить Ему дорогу на Голгофу, Он идет, неся свой крест, как агнец, безмолвно идет на убой. Ради предлежащей Ему радости, радости спасти народ свой, Он претерпел крест, пренебрегший посрамление. Для Него мало было омыть ноги ученикам. Он как бы говорит, «Я омою их Моей кровью, я возьму грехи их на Себя и вознесу их на древо креста». Да, любовь дивная, неописуемая, неизмеримая, верная до смерти любовь, побудила Его оставить небесную обитель, очеловечиться и сделаться рабом для всех. «Я посреди вас, как служащий, о чудный наш Господь! Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. О, как не хвалить, не славить и не величать нашего Спасителя! Правда, никто из нас не может пойти тем же путем, которым пошел наш Спаситель. Он один мог взять на себя грех мира и понести его на Голгофский крест и совершить наше искупление. Но, дорогие мои, в смирении, в служении, в любви Он нам показал пример, чтобы мы следовали за Ним. «Ибо Я, — говорит Он, — дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам». Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Братья дорогие, если мы желаем быть первыми, большими, тогда станем меньшими, будем воистину служителями, рабами. К этому мы призваны, не для того, чтобы нам служили, но чтобы мы служили другим. Будем просить, чтобы сам Дух Святой нами так овладел, исполнил нас Божьей любовью, чтобы каждый из нас мог бы сказать: «Я посреди вас, как служащий». Пусть слова верного и образцового служителя Христова, апостола Павла, запечатлятся глубоко в нашем сознании. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполняйте закон Христов. А если ты, мой друг, еще не прощен, не омыт искупительной кровью Иисуса Христа, то приди сегодня, сейчас, к этому дивному источнику омытия грехов и нечистоты. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Пусть она коснется и твоего сердца. Тогда и ты познаешь необъемлемую любовь Божию. Да поможет тебе Дух Божий. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Второе послание Коринфянам, 7 глава, 10 стих. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению». Если мы жалеем о каком-то своем поступке, в этом нет ничего необычного. Но если мы просто сожалеем о последствиях, но не раскаиваемся по-настоящему и не принимаем Божьего прощения, это ничем не отличается от печали мирской, о которой говорится во втором послании к Коринфянам, в 7 главе. Давайте будем искренно раскаиваться в том, что мы сделали пред Господом. Он есть наш ходатай, который прощает нам наши грехи.

Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org

0: Мы очень рады, дорогие друзья, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Даниила. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских ситинсов. Мы уже сказали раньше, что первых 6 глав книги Даниила являются историческими по своему содержанию, а остальные приносят нам много пророческого света. Эти откровения от Бога Даниил получил даже в то время, когда он занимал высокое положение во дворце царя, в управлении страной. Хотя от ранней молодости Даниил был пленником, взятым насильно из Иудеи, но с помощью Божьей он достиг большого авторитета во власти при царях вавилонских и медоперсидских. Его характер был неукоризненный, прекрасный по отношению к другим, и хотя он занимал политические высокие посты, но хранил свою духовную жизнь и верно служил живому Богу. В 7 главе мы читаем о первом его видении в дни царствования Валтасара. Это откровение он получил до событий, о которых свидетельствует 5 глава, 30 стих. Глава 8 передает о втором видении Даниила, который имел также во дни Валтасара. Как мы уже кратко упоминали, это видение было устрашающее по своему содержанию. «И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением сим и не понимал его». 6 глава, 27 стих. Объяснение этого волнующего сердца и ум видения было даровано Даниилу самим Господом. Прежде всего, оно указывало на могущество Мида Персии. Эта империя победила Вавилон. Заметьте историческое указание на это в Библии. Даниила 5 глава с 30 по 31 стих. «В ту самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит, и Дарий, медянин, принял царство, будучи 62 лет». Второе животное, связанное со свирепым козлом, который указывал на царство греческое, которое покорило Мидо-Персию. Обратите особое внимание, что после этого восстанет еще один могущественный царь-вождь. Это видение относится к последним временам. Греческая империя сойдет со сцены истории. И в одном месте восстанет этот вождь, который даже на вождя воинства сего вознесется. 8 глава, 11 стих. Сила и жестокость этого лидера греховного человечества определенно указывает на пришествие Антихриста, полного хитрости и беззакония, который соберет могущие земные силы против Господа Иисуса Христа. Заметьте слова 8 главы 25 стиха. «И при уме его коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погибнет многих, и против владыки владык восстанет, и будет сокрушен не рукою». Какие глубокие и правдивые слова пророчества Божие! Антихрист будет призывать к миру, но, обманывая человечество, он будет стремиться овладеть всем миром. Когда он достигнет своей цели, то начнет сильно преследовать евреев и направить свои взоры на Иерусалим. Он поведет свои армии против Господа Иисуса Христа, но успеха не будет иметь. Будет сокрушен не рукою, как мы уже говорили. Победителем окажется Господь Иисус Христос. В 9 главе мы находим пророчества, которые подобны сказанному в 5 главе 31 стихе, когда Дарий воцарился, вместо вавилонского Валтасара. Ряд лет разделяет период времени, когда Даниил имел видение в 5 и в 7 главах, и события, переданные нам в 9 главе. Чувствуется, что Даниил в это время был отстранен от дел царских во дворце и находился в неизвестности. Валтасар вел распутную жизнь и искал и не искал совета мужа Божия. Но когда воцарился Дарий, он увидел качество Даниила и приблизил его к государственным делам, возвысив его по нашим дням к министерству положения. Можно думать, что плененные, переселенные из Иудеи чувствовали себя в Вавилоне неплохо. Однако между ними были и такие, что кто желал вернуться назад в Иерусалим. Надежда на его восстановление не покидала их сердец. Как мы уже изъясняли, это положение переселенцев, пророк Иезекииль поддерживал этот дух надежды в сердцах народа своими пламенными речами и пророчествами, что храм в Иерусалиме будет восстановлен. Хотя многие переселенцы и родившиеся в Вавилоне мало думали о возвращении в страну своих отцов, но Даниил имел иные чувства и надежды. Он горячо верил, что великие благословения придут на его родной народ, и Иерусалим опять станет центром религиозной жизни и поклонения Богу согласно закону Моисея. Поэтому мы видим в книге Даниила, 9 главе, 2 стихе, что он прилежно изучал пророчество Иеремии, который возвестил суд над Израилем за грехи его. Даниил был воистину искательным истины в пророчествах и толкованиях их. Пусть и мы с вами будем ценить страницы Священного Писания, вникая в него с помощью Святого Духа. Это поможет нам отразить атаки сатанинские, как их отразил Господь Иисус в пустыне при искушении на горе. Он отвечал противнику словами Священного Писания и победил его. Даниил проводил много времени в молитве при изучении пророчеств Иеремии и других книг. Он убедился, что Израиль будет в плену в Вавилоне 70 лет. И ему стало ясно, что конец этого периода времени приблизился. И так он пришел к Господу в таком состоянии сердца своего. Первое. В духе глубокого смирения. Второе. С исповеданием непослушания и грехов народа. Третье. В поклонении Богу и признании Его праведности во всех делах Его. 9 глава, 7 стих. Четвертое. В познании Господней милости к народу Израиля, хотя он и согрешил. 9 глава, 9 стих. Пятое. Он никогда не забывал, как Бог вывел народ из Египта и не оставлял его до сих пор на пути в землю обетованную. 9 глава, 15 стих. Шестое. Моление о дальнейшей милости Божией, о восстановлении народа и Иерусалима. 9 глава, 16 стих по 19. Необыкновенно ясно эта часть книги открывает духовную природу Даниила, его глубокое доверие Богу, что он силен совершить великое для народа. Да будет эта истина ободрением и в наши дни для тех христиан, которые страдают за имя Христа, которых несправедливо преследуют. Хотя избавление кажется опаздывающим, но оно совершится. Господь знает конец при самом начале событий. Его плана никто не изменит. Даниилу было в то время около 90 лет, и почти 70 лет он прожил в пленении. Однако он не поколебался в надежде на Господа. В главе 9, 20 стихе он видел чудное отношение к Господу к молитве и посту, который совершал Даниил. Явился к нему небожитель Гавриил и заговорил к нему. Кто он был? При изучении случая в его явлении на земле мы видим, что он являлся ангелом, который возвещал особенно важные откровения. Он явился Марии и возвестил ей великую тайну рождения Спасителя. В шестый же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». Луки 1 глава, 2 и 30 стихи. Этот же ангел Гавриил явился с пророческой вестью к Захарии. И сказал Захария ангелу: «Почему узнаю я это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие». Луки 1 глава с 18 по 19 стих. Много раньше ангел Гавриил явился Даниилу. Даниила 9 глава 21 стих. А также, вне сомнения, он же явился ему еще дважды. 10 глава 11 стих и 8 глава 13 стих. Небесные служители, ангелы, являются послушными Господу во всем, хотя некоторые из них имеют высокое достоинство. Чувствуется при изучении Слова Божия, что они имеют высшие и низшие степени, связанные с их служением. Так Михаил назван князем ангельского рельма, духом небесным. «И восстанет тогда князь великий Михаил, стоящий за сынов народа своего». Даниила 12 глава, 1 стих. Итак, благовейное упование Даниила на Господа и молитвенное общение с Ним было награждено откровением свыше, которое он получил от Бога. Слушайте нас опять. Слушайте подробности этого откровения на следующей неделе. Да будем мы приготовлены к слушанию голоса Божия. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Даниила. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Бог мой судья». Эта книга охватывает все 70 лет вавилонского пленения Израиля. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Библейское вещание BBN – радио, повышающее ваш духовный уровень. Что придает устойчивость нам, когда на нашем житейском море дуют свирепые ветры? Как не опрокинуться, когда на нас наваливаются стрессы и проблемы? Что поможет нам плыть вперед, несмотря ни на что? Нас может удержать в равновесии киль веры в нашего могучего Бога. Наш невидимый киль – это наша связь со Христом. Это надежда, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. Послание к Евреям 6:19. Если у вас этот невидимый киль веры, сегодня вы можете его приобрести у вашего Господа и Спасителя, который в житейском море поддержит вас, проведет и направит к верной цели в небесах. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
2: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга псалмов Давида.
3: Псалом 39. Начальнику хора. Псалом Давида. Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камне ноги мои, и утвердил стопы мои. И вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и уклоняющимся ко лжи. Много соделал ты, Господи, Боже мой, о чудесах и помышлениях твоих о нас, кто уподобится тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Жертвы и приношения ты не восхотел. Ты открыл мне уши. Всесожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал: вот иду, в свитке книжном написано о мне: я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Я возвещал правду Твою в собрании великом. Я не возбранял устам моим, Ты, Господи, знаешь. Правды Твоей не скрывал в сердце моем, возвещал верность Твою и спасение Твое, не утаивал милости Твоей и истины Твоей пред собранием великим. Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня. Милость Твоя и истина Твоя да охраняют меня непрестанно, ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу их более, нежели волос на голове моей. Сердце мое оставила меня. Благоволи, Господи, избавить меня. Господи, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и посрамятся все, ищущие погибели душе моей. Да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла. Да сметутся от посрамления своего, говорящие мне: «Хорошо, хорошо». Да радуются и веселятся Тобою все ищущие Тебя и любящие спасение Твое, да говорят непрестанно: «Велик Господь!» Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты — помощь моя и избавитель мой, Боже мой, не замедли. Псалом 40. Начальнику хора. Псалом Давида. Блажен, кто помышляет о бедном, В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле, и ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его. Я сказал: Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред тобою. Враги мои говорят обо мне злое, когда он умрет и погибнет имя его. И если приходит кто видеть меня, говорит ложь. Сердце его слагает в себе неправду, и он, вышедши вон, толкует. Все ненавидящие меня шепчут между собою против меня, замышляют на меня зло. Слово Велиала пришло на него, он слег, не встать ему более. Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету. Ты же, Господи, помилуй меня и восставь меня, и я воздам им. Из того узнаю, что ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною, а меня сохранишь в целости моей и поставишь пред лицем твоим навеки. Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века. Аминь. Аминь. Псалом 41. Начальнику хора. Учение сынов Кореевых. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда прийду и явлюсь пред лице Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день: где Бог твой? Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий с огласом радости и словословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я воспоминаю о тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цуар. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои и волны твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь ему у меня, молитва к Богу жизни моей. Скажи Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я сетую хожу от оскорблений врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день: где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя? И что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Псалом 42. Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня, ибо ты — Бог крепости моей. Для чего ты отринул меня? Для чего я сетуя хожу от оскорблений врага? Пошли свет твой и истину твою, доведут они меня и приведут на святую гору твою и в обители твои. И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего — и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Псалом 43. Начальнику хора. Учение сынов Кореевых. Боже, мы слышали ушами своими. Отцы наши рассказывали нам о деле, какое Ты соделал во дни их, во дни древние. Ты рукою Твоею истребил народы, а их насадил, поразил племена и изгнал их. Ибо они не мечем своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но Твоя десница и Твоя мышца и свет лица Твоего, ибо Ты благоволил к ним. Боже, Царь мой, Ты тот же. Даруй спасение Иакову. С Тобою избодаем рогами врагов наших. Во имя Твое попрем ногами восстающих на нас. Ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасет меня, но Ты спасешь нас от врагов наших и посрамишь ненавидящих нас. О Боге похвалимся всякий день, и имя Твое будем прославлять вовек. Но ныне Ты отринул и посрамил нас, и не выходишь с войсками нашими, обратил нас в бегство от врага, и ненавидящие нас грабят нас. Ты отдал нас, как овец, на снедение и рассеял нас между народами. Без выгоды Ты продал народ Твой и не возвысил цены его. Отдал нас на поношение соседям нашим, на посмеяние и поругание живущим вокруг нас. Ты сделал нас притчей между народами, покиванием головы между иноплеменниками. Всякий день посрамление мое предо мною, и стыд покрывает лице мое. От голоса поносителя и клеветника, от взоров врага и мстителя, все это пришло на нас. Но мы не забыли Тебя и не нарушили завета Твоего. Не отступило назад сердце наше, и стопы наши не уклонились от пути Твоего, когда Ты сокрушил нас в земле драконов и покрыл нас тенью смертною. Если бы мы забыли имя Бога нашего и простерли руки наши к Богу чужому, то не взыскал ли бы сего Бог? Ибо Он знает тайны сердца, но за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Восстань, что спишь, Господи! Пробудись, не отринь навсегда! Для чего скрываешь лице Твое? Забываешь скорбь нашу и угнетение наше? Ибо душа наша унижена до праха, утроба наша прильпнула к земле. Восстань на помощь нам и избавь нас ради милости Твоей. Псалом 44. Начальнику хора на музыкальном орудии шошан. Учение сынов Кореевых. Песнь любви. Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе. Язык мой — трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих. Благодать излилась из уст Твоих.
2: посему благословил тебя Бог навеки. Припаяшь себя по бедру мечем твоим сильный, славою твоею и красотою твоею. И всем украшении твоем поспеши воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды. И десница твоя покажет тебе дивные дела. Остры стрелы твои, народы падут пред тобою, они в сердце врагов царя. Престол твой, Боже, вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. Все одежды твои, как смирна и алой и кассия, из чертогов слоновой кости увеселяют тебя. Дочери царей между почетными у тебя, стала царица одесную тебя в офирском золоте. Слыши, черь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего, и возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лице твое. Вся слава чери царя внутри, одежда ее шита золотом. В испещренной одежде ведется она к царю, за нею ведутся к тебе девы, подруги ее, приводятся с весельем и ликованием, входят в чертог царя. Вместо отцов твоих будут сыновья твои, ты поставишь их князьями по всей земле. Сделаю имя твое памятным в род и род, посему народы будут славить тебя во веки и веки.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете библейское вещание BBN, 24-часовую трансляцию на интернете на русском языке. Если у вас возникают вопросы на различные библейские темы, вы можете направлять их нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Мы рады будем получить от вас письмо и ответить на интересующие вас вопросы. Оставайтесь с нами.

0: Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «Бибиан». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Мы продолжаем наше ежедневное путешествие по страницам книги книг Библии. Как уже упоминалось раньше, наши лекции делаются с расчетом, чтобы пройти через всю Библию в продолжение приблизительно 5 лет. Конечно, мы не входим во все детали изучаемого материала, а делаем общий обзор, чтобы иметь верное основание всего и верную перспективу не только исторических событий, но верное представление Божьего плана спасения грешного человека и его последующей христианской жизни. Все дальнейшее в жизни спасенного человека зависит от прочности основания, на котором он стоит, и от его христианского мировоззрения. Если верное начало его обращения, тогда Дух Святой беспрепятственно будет действовать в нем, совершая правильный его духовный рост и принося плоды в его жизни. Господь Иисус, когда вышел на служение, проповедовал любовь Божью грешному человеку и что спасение дается людям даром, даром по вере. Но здесь Иисус встретился с сильным сопротивлением со стороны фарисеев, которые учили, что спасение нужно все-таки заслужить делами закона. Это была та закваска фарисейская, которая вот уже почти 2000 лет заражает и портит все в христианстве. Эта фарисейская закваска является большой силой в руках противника Бога Сатаны, который время от времени наносит сокрушительные удары здоровью Христовой Церкви здесь, на земле. Друзья дорогие, нет ничего более опасного, как старание человека улучшить спасение Христова или что-либо еще добавить к нему. Друзья, спасение Христова – это дар Божий, это подарок Божий. Примите его, как оно есть, как оно совершено Христом, а потом – на этом основании силой благодати Божьей, действующей в вас, совершайте это спасение в реальности вашей повседневной жизни. Бог спасает нас для добрых дел, чтобы мы в них пребывали. Иисус сказал, «Так досветит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Мы читаем в Евангелии Матфея, в 5 главе, 16 стих. Я прочитаю эту цитату еще раз, друзья, для тех, у кого, может быть, еще нет Библии. Написано, «Так досветит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Уверовав, мы стали на скалу, который есть Христос, чтобы из Его святости светиться. Да, наши дела должны прославлять Бога всегда. И вот здесь, в конце 2 главы Евангелия от Марка, к которой мы сегодня подошли, Иисус встречается вновь с фарисеями, которые непрестанно следят за ним, чтобы поймать его в нарушении какого-то закона Моисея, в данном случае в нарушении субботы. И вот мы читаем стихи 23 по 26, где говорится: «И случилось ему, то есть Иисусу, в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему: смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать. Он же сказал им: неужели вы никогда не читали, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним, и сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы. Поэтому Сын Человеческий есть Господь и субботы». Иисус пришел не нарушить, друзья, но исполнить закон. В законе было много оговорок, в том числе и по отношению к субботе. Иногда при особых обстоятельствах закон разрешал приступать некоторые свои ограничения, что в обычное время запрещалось. Иисус это ясно подчеркивает, когда говорит, что суббота дана для человека, а не человек для субботы. Да и весь закон дан для блага человека, и если он запрещал много чего в жизни человека, то это было человеку на пользу. Первоначально закон Божий был дан не для того, чтобы наказывать человека, но чтобы помочь человеку иметь более полноценную жизнь. Но впоследствии, слушатели, впоследствии закон был ослабленный плотью и сделался бессильным. Мы переходим, друзья, сейчас к третьей главе Евангелия от Марка, и мы прочтем из нее первых 6 стихов, где написано следующее: «И пришел опять в синагогу, там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним», то есть за Иисусом, «не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его? Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: стань на середину. А им говорит: должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить? Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, вышедши, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Здесь, слушатели, та же проблема, что и в конце 2 главы. Фарисеи ищут, постоянно ищут, как бы уловить его в нарушение субботы. И они смотрят, не исцелит ли он человека в субботу, чтобы обвинить его. Иисус сказал, что делать добро можно и в субботу. И закон также предвидел некоторые исключения в своих запрещениях для субботнего дня. Одно из них, например, это разрешалось вытащить из ямы упавшие туда животные. Иисус сравнивает человека, имевшего иссохшую руку, с овцой, упавшей в яму. Неужели человек не важнее, чем эта овца? Если овцу можно было вытащить из ямы, то человек намного лучше овцы, не правда ли? Фарисеи, видя свое бессилие, делают заговор. Заговор против него, чтобы погубить его. Может все-таки возникнуть вопрос, как нам, которые пришли к вере из язычников, относиться к субботе? Суббота была частью завета между народом израильским и Богом. она не распространяется на язычников. Мы празднуем вместо субботы День Господень, день воскресения Господа Иисуса. Для нас суббота исполнилась в Иисусе Христе. Мы, уверовав, получили мир Божий, эту субботу покоя Божьего в наши сердца, чтобы успокоиться от дел своих и начать творить дела Божьи, добрые дела, которые были разрешены и в субботу. И вот мы читаем далее, стихи 7 по 12, где говорится: «Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышавши, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным». Много народа, друзья, следовало за Иисусом и теснили его так, что он вынужден был войти в лодку. Он совершил множество и множество исцелений, но он сильно запрещал нечистым духом исповедовать его Сыном Божьим. Человек с нечистой жизнью не имеет права исповедовать его, он и не может исповедовать. И вот мы читаем от 13 до 19 стиха следующее об избрании апостолов. «Потом зашел он на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, и Иакова Завидеева, и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Варнегес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матвея, Фому, Якова, Алфеева, Фадея, Симона Канонита и Юда Искариотского, который и предал его». Иисус, как вы видите, избирает их на особенное служение идти и проповедовать Евангелие Царства. Он наделяет их необходимой силой исцелять и изгонять нечистых духов. И вот дальше мы читаем стихи 20 и 21, где говорится следующее: «Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышавши ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». Где действует сила Божья, друзья, там дьявол делает все, чтобы разрушить дело Божье. Он уже сочиняет молву и разносит ее везде, что Иисус вышел из себя, мол, и стал душевно больным. Его, даже его родственники, близкие услышали об этом и приходят, чтобы забрать его с собой. Но он отвечает: «Кто мне мать и сестра и брат? Только тот, кто исполняет волю Отца моего Небесного». И напоследок, друзья, сегодня мы прочтем стихи 22 по 30, где написано так: «А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула, и что изгоняет бесов силой бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами: как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто вошед в дом сильного не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили, но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Это сказал он, потому что говорили в нем нечистый дух. Слушатели, дорогие книжники, как вы видите, бросают на него страшное обвинение, что он, мол, слуга бесовского князя. Иисус отвечает, что если бы сатана восстал на самого себя, то его царство разделилось бы и пало. И здесь Иисус обвиняет их в грехе против Духа Святого. В наши дни ругатели Духа Святого являются те, которые были последователями Христа, а потом начали распинать его в себе и ругаться ему. И действительно, для таковых нет покаяния. А теперь идет продолжение того, как родители его пришли взять его. И мы читаем от 31 до 35 стиха, где говорится: «И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему: вот матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя. И отвечал им: кто матерь моя и братья мои? И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божью, тот мне брат и сестра и матерь». На этом, дорогие слушатели, мы сегодня оставим наше изучение до следующего урока, до следующей встречи. И я приглашаю вас именно к этому изучению, друзья, в это же время, на этой же волне. У микрофона с вами был Александр Захария. Если вы хотите продолжить изучение Библии и у вас еще нет Священного Писания, пишите нам. Мы вам постараемся выслать Библию чем побыстрее. Можете писать на адрес радиостанции, которую слышите в конце программы. А теперь, слушатели, для вашего домашнего изучения три вопроса. Первый вопрос таков: как поступил Иисус Христос в день субботний? Кто следил за поступками Иисуса Христа и что они замышляли? Второй вопрос: с кем сравнили книжники Иисуса Христа и что ответил на это Христос? Третий вопрос: перечислите, кого выбрал Иисус Христос в апостолы. Как перевести слово «апостол» и какова миссия была у них?
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «BBN». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Псалме 118 мы читаем: «Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем». Действительно, размышление над Словом Божьим не должно заканчиваться, когда вы прочитали свою порцию Библии на сегодня. Вы можете продолжать это благословенное дело в течение всего дня. В программе библейского вещания «Ежедневное чтение Библии» мы каждый день читаем Слово Божье, поэтому у вас есть шанс, послушав его, размышлять над ним все время. Да поможет Господь вам в этом!

0: В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. В прошлой передаче мы прочитали ее первую часть, в которой говорится о рождении у Авраама и Сары обещанного им сына Исаака. Имя Исаак в переводе означает «он смеется» и указывает на то обстоятельство, о котором говорит Сара. «Смех сделал мне Бог, кто не услышит обо мне, рассмеется». Это 6 стих 21 главы. В этом тексте, по мнению толкователей Библии, подразумевается, что Бог доставил ей радость рождением сына. Годом ранее она смеялась смехом неверия, теперь же это был смех радости. И всякий, кто услышит об этом событии, рассмеется от радости вместе с ней. Но был человек, который не радовался с Сарой, а насмехался над нею. Это значит, что он смеялся и над тем, что было сделано Богом. Этим человеком был Измаил, сын служанки Сариной, египтянки Агари. Итак, увидев, что Измаил насмехается, Сара обратилась к Аврааму с просьбой выгнать Агарь и ее сына. В ответ на эту просьбу Авраам, как свидетельствует Библия, огорчился. Ему было неприятно услышать это от своей жены. Таким образом, в семье сложилась напряженная ситуация. Давайте вместе с доктором МакГи посмотрим, к чему она привела.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение книги «Бытие». В стихах 12 и 13 21 главы мы узнаем, как Бог отнесся к ситуации, сложившейся в семье Авраама. Бог сказал Аврааму: «Не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя». То есть Бог разъясняет Аврааму, что он не намерен принять Измаила в качестве обетованного сына Авраама. Однако в стихе 13 мы читаем: «И от сына рабыни я произведу народ, потому что он семя твое». Бог обещал, что из семени Авраама произойдет великий народ, и здесь мы видим, как верно он исполняет обещанное даже по отношению к другому сыну Авраама. Бог говорит, что от Измаила тоже произойдет великий народ. Про Агарь и Измаила рассказывается в стихах с 14 по 21. Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды и дал Агаре, положив ей на плечи, и отрока, и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии, и не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом. И пошла, села вдали на расстоянии на один выстрел из лука, ибо она сказала: «Не хочу видеть смерти отрока». И она села против, и подняла вопль, и плакала. И услышал Бог голос отрока, и ангел Божий с неба воззвал к Агаре и сказал ей: «Что с тобою, Агарь? Не бойся». Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. «Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ». И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водою, и пошла, наполнила мех водою и напоила отрока. И Бог был с отроком, и он вырос и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука. Он жил в пустыне Фаран, и мать его взяла ему жену из земли египетской. На этом Библия прерывает жизнеописание Измаила и больше к нему не возвращается. Однако его потомки, арабы, и по сей день живут в пустыне. Далее в стихах 22 и 23 мы читаем: «И было, в то время Авимелех с Фихолом, военачальником своим, сказал Аврааму: „С тобою Бог во всем, что ты не делаешь. А теперь поклянись мне здесь Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына моего, ни внука моего. И как я хорошо поступал с тобою, так и ты будешь поступать со мною и землею, в которой ты гостишь“». Другими словами, Авимелех хочет заключить с Авраамом своего рода договор или пакт, и благодаря этому они становятся добрыми друзьями. О заключении договора читаем в стихах 32 и 33. «И заключили союз в Версавии, и стал Авимелех и Фихол, военачальник его, и возвратились в землю филистимскую. И насадил Авраам при Версавии рощу, и призвал там имя Господа Бога Вечного». Авраам во всех делах своих призывает имя Господа. 21 глава заканчивается 34 стихом. «И жил Авраам в земле филистимской, как странник, дни многие». Позднее мы узнаем, что Авраам всегда был странником и поселенцем в той земле, которую Бог обещал ему. И одно из свидетельств этого мы только что услышали. Дорогие друзья, сейчас мы переходим к 22 главе книги «Бытие». Если бы нам понадобилось указать 10 величайших глав Библии, мы, несомненно, должны были бы включить сюда 22 главу книги «Бытие». Одной из причин является то, что здесь впервые речь идет о человеческом жертвоприношении. Этот случай открывает замысел и цель Бога, позволит человеку осознать неправильность такого жертвоприношения. Также Господь открывает здесь свое желание спасти грешников, причем утверждает, что такое спасение может быть получено лишь ценой человеческой жизни. Но заплатить за грехи людей не достоин ни один из сынов человеческих. Единственный, кто достоин это сделать, Иисус Христос, Сын Божий. Замечательно вот еще что. Апостол Павел говорит, что Бог Сына Своего не пощадил. Мы видим, что Авраам много раз оступался, терял силы, и мне кажется, что близкие его могли бы сказать, мы не видим, чтобы он был праведником. Но пришел день, когда он взял своего сына, чтобы возложить его на жертвенник, и даже жестокосердный филистимлянин был вынужден признать, что Авраам делами показал свою веру. Иаков говорит, что Авраам оправдался делами. В какой же момент он был оправдан? Тогда, когда приносил в жертву Исаака. Однако возникает вопрос, действительно ли Авраам принес в жертву сына? Конечно же нет, ответим мы. Но он имел решимость сделать это. Твердость его намерений и является тем поступком, о котором говорит апостол Иаков, и который открывает, что Авраам вершил дела веры. Иаков придает особое значение делам веры, которые описаны в этой 22 главе «Бытие». Павел же говорит о вере в сердце, обретенной Авраамом еще в 15 главе. Сейчас мы подробно поговорим о том, как Бог велел Аврааму принести в жертву Исаака. Вот первый стих 22 главы книги «Бытие». «И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я». Слово «искушать», использованное здесь, может немного смутить вас, однако на самом деле это слово означает не намерение ввести в соблазн и грех, а предложить проверку, испытание. Апостол Иаков в своем послании ясно говорит, что Бог не искушает людей злом. Бог искушает людей в том смысле, что Он испытывает их веру. Бог испытывал Авраама, и он попросил его сделать нечто необычное. Об этом повествует второй стих. Однако, читая 22 главу книги «Бытие», мы могли бы добавить, он пощадил сына Авраама и не позволил Аврааму довести до конца жертвоприношение Исаака. Эта глава перекликается с 21-м псалмом и 53-й главой книги пророка Исаии. У меня даже захватило дух, когда я впервые осознал, какие великие истины сообщает нам эта глава о кресте Иисуса Христа. Не только в рождении, но и в жертвоприношении Исаака видим мы удивительную схожесть с жизнью нашего Господа. Особенно интересно, что в 21 стихе 2 главы послания апостола Иакова делается утверждение касательно этого события, которое, как может показаться, противоречит другим местам Библии. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака сына своего?» Павел же в 1, 2 и 3 стихах 4 главы своего послания к римлянам говорит иное. «Что же скажем, Авраам, отец наш, приобрел во плоти?» Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Писание? «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Кто прав, Иаков или Павел? Мой ответ – они оба правы. Во-первых, мы должны отметить, что оба они говорят об одном и том же – о вере. Иаков говорит о делах веры, а не закона. Павел же, цитируя 15 главу книги «Бытие», говорит об оправдании перед Богом. В тот момент только Бог знал его сердце, и Бог видел, что Авраам верит ему. Об этом говорит 6 стих 15 главы книги «Бытие». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Из 1 стиха следующей 23 главы мы узнаем, что Сара была 127 лет от роду, когда умерла, а когда она родила Исаака, ей было 90 лет. Путем математических подсчетов мы находим, что Исааку, который называется в тексте отроком, в действительности же было примерно от 30 до 33 лет. Бог говорит Аврааму: «Возьми сына твоего, единственного твоего, и пойди в землю Мориа». Очень многие полагают, что именно в земле Мория, то есть именно в этой ее части, столетия спустя был построен храм, а также именно на ней Господь Иисус был принесен в жертву. Когда я был в Иерусалиме, я постоянно обращал внимание на то, что Голгофа и место, где находится храм, расположены не отдельно друг от друга, а на гребне одной горы. И по этому гребню горы проходит улица. Конечно, мы не можем с уверенностью сказать, на каком именно месте стоял крест Иисуса, но мы знаем, что Он умер на гребне той же горы, где Авраам приносил в жертву Исаака. «И там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу», написано далее. Всесожжение было формой жертвоприношения до вступления в силу Моисеева закона, посредством которого были даны указания о жертвоприношении за грехи и о жертве повинности. По закону Моисея надо было приносить в жертву животных. В случае же с приношением человеческой жертвы возникает вопрос морального свойства. Правильно ли это приносить человека в жертву? Нет. С моральной точки зрения это, конечно же, неправильно. Повстречай вы Авраама в день, когда тот шел с Исааком, вы могли бы спросить его: «Куда ты идешь, Авраам?» И он бы ответил: «Принести Исаака в жертву». И вы бы спросили: «Но знаешь ли ты, что это неправильно?» Авраам сказал бы в ответ: «Да, меня учили, что это неправильно. Я знаю, что языческие народы вокруг приносят человеческие жертвы. Например, филистимляне приносят жертву Молоху. И я знаю, что они поступают неправильно». Затем вы спросили бы его: «Тогда почему же ты делаешь это?» И он объяснил бы: «Так повелел мне Господь. Я не понимаю всего, но я иду по жизни с Господом вот уже более 50 лет. Господь никогда не забывал обо мне. и он никогда не просил меня сделать что-то плохое. Я не понимаю всего, но я верю, что если я пройду с ним весь жизненный путь, Господь воскресит Исаака из мертвых. Я верю, что он сделает это». Читаем 3 стих. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой 2 из отроков своих и Исаака, сына своего. Наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Авраам берет с собой Исаака и собирает дрова для всесожжения. Как мы узнаем из 4 стиха, «На 3-й день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека». Аврааму потребовалось 3 дня, чтобы добраться туда, но не забывайте, именно на 3-й день случилось так, что Исаак был возвращен Аврааму живым из мертвых. Далее мы читаем. «И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам». В жертвоприношении, которое должно было совершиться, предстояло участвовать отцу и сыну, Аврааму и Исааку. На Голгофском кресте происходило то же самое. В самый полдень, когда Христос умирал, по всей земле сделалась тьма. Человек не был допущен к алтарю, на котором приносилась эта жертва. Никто из людей не мог ничего предпринять, когда Агнец Божий, принявший грехи мира на себя, был принесен в жертву. То, что происходило на кресте, происходило между отцом и сыном. Человек был вне этого и не принимал в жертвоприношении никакого участия. Ту же картину мы видим и здесь. «Только Авраам и Исаак». Так говорит 6 стих. «Взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе». Написано: «Взял Авраам дрова и возложил на Исаака, сына своего». Вспомните, Иисус сам нес свой крест. Огонь здесь говорит об осуждении, а нож – об исполнении приговора и о принесении жертвы. В 7 и 8 стихах мы читаем: «И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: „Отец мой“. Он отвечал: „Вот я, сын мой“. Он сказал: „Вот огонь и дрова. Где же агнец для всесожжения?“ Авраам сказал: „Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой“. И шли далее оба вместе». 13 стих говорит нам, что вскоре после этого появился овен, или взрослый баран, запутавшийся рогами в кустах. Авраам взял овна и принес его во всесожжение. Авраам сказал, что Господь усмотрит себе агнца, но там не было агнца, был овен, и в этом различие. Агнец не был предусмотрен до тех пор, пока века спустя Иоанн Креститель не указал на него, на нашего Господа Иисуса Христа, как повествует 29 стих 1 главы Евангелия от Иоанна. «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения», — сказал Авраам. Очень важно увидеть, что Авраам говорит здесь пророчески. Итак, хотя и не понимая всего вполне, Авраам готов положить на жертвенник своего любимого сына. «И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров», читаем мы в 9 стихе. Исаак уже не маленький мальчик, это взрослый человек. И я уверен, что Исаак мог бы победить Авраама, дойди дело до рукопашной. Но Исаак соглашается в силу своего послушания. Господь Иисус шел на крест со словами: «Не моя воля, но твоя да будет». Он шел на крест, выполняя волю Бога, своего Отца. Прообраз будущих событий мы видим здесь, в 22 главе Бытия. Стих 10 говорит нам: «И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего». Мы с вами могли бы спросить: «Авраам, пойдешь ли ты до конца? Кажется, Бог позволит тебе это». И Авраам ответил бы: «Конечно. Меня учили, что это неправильно, и я не вполне понимаю, что я делаю, но я привык повиноваться Богу». Это настоящий перелом в жизни Авраама. Бог провел этого человека через 4 совершенно разных испытания, каждое из которых было настоящей проверкой для его души и сердца. Сначала Бог велел ему оставить всех своих родственников в Уре Халдейском. Это было нелегким испытанием для Авраама. Не очень удачно выполненное в начале, в конце концов, оно увенчалось успехом. Затем пришло испытание с его племянником Лотом. Авраам любил Лота и не оставил бы его, не будь он вынужден сделать это. Но пришло время им разделиться, и Лот отправился в Содом. Затем Бог проверял Авраама через Измаила, сына Агари. Авраам обратился к Богу со словами: «О, хотя бы Измаил был жив пред лицом Твоим!» Ведь Авраам любил Измаила, сына своего, и ему была тягостна сама мысль отказаться от него. И вот теперь Авраам подходит к наивысшему, 4-му испытанию в своей жизни. От него требуется отдать Богу жизнь Исаака. Авраам не понимал всего, что кроется в очень простом обещании, которое Господь дал ему: «В Исааке наречется тебе семя». Как пишет Павел в 19 стихе 11 главы послания к евреям: «Авраам верил, что Господь воскресит Исаака из мертвых, и был готов довести жертвоприношение до конца». Апостол Иаков писал, что Авраам оправдался делами, когда возложил на жертвенник своего сына. Но остановимся на мгновение. Принес ли Авраам в жертву своего сына? Говорит ли наша Библия, что Авраам вонзил нож в своего сына? Нет. Моя Библия не содержит подобных слов. 11 и 12 стихи так говорят об этом: «Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: „Авраам“, он сказал, „вот я“. Ангел сказал: „Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня“». Теперь Бог знает, что Авраам имеет страх перед ним. Каким образом он узнал об этом? Сначала по вере, а потом и по делам его Бог видит ваше сердце. Он знает, искренне ли вы или нет. Но это сокрыто от ваших друзей и родственников. Они могут заключить это лишь из ваших дел. Именно поэтому Иаков мог сказать, что вера без дел мертва. Вера должна содействовать делам. Бог испытывал Авраама. Я верю, что каждый, кого Бог призывает, каждый, кого Бог спасает, каждый, через кого Он действует, подвергнется испытанию. Бог испытывал Авраама. И Он испытывает тех, кто принадлежит Ему сейчас. Он испытывает вас и меня. Испытания даются нам для укрепления нашей веры, для утверждения нас и для того, чтобы сделать нас способными служить Ему. Этот человек, Авраам, подвергнут сейчас высочайшему испытанию – так что впоследствии Богу уже не нужно будет просить его о каких-то других подтверждениях его веры. «И возвел Авраам очи свои, — говорит 13 стих, — и увидел, и вот назади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. на протяжении всего человеческого пути от Эдемского сада до Голгофского креста Иисуса Христа вместо человека в жертву приносилось это небольшое животное, предвосхищавшее приход Спасителя. Бог никогда не допускал человеческих жертвоприношений, но когда в мир явился Его Сын, Христос, именно Он взошел на крест и умер как жертва вместо нас. Апостол Павел пишет в 32 стихе 8 главы послания к римлянам: «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Крест Иисуса Христа стал жертвенником для Божьего Агнца, принявшего на себя грехи мира и принесшего в наш мир благодать Божьего спасения.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас, если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар – жизнь вечную. Не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой: «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org

0: молитва.
1: Когда вы открываете сердце Господу, Он открывает ваши глаза на тех, кто нуждается в Нем. Это библейское вещание BBN. Если Слово Божье, молитва и послушание Богу прочно войдут в нашу жизнь, мы будем настроены на волну Духа Святого и готовы делиться Божьей любовью с другими.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Доказательства одновременного существования человека и динозавров. Согласно эволюционной истории жизни, динозавры вымерли за 65 миллионов лет до того, как человек появился на Земле. Согласно Библии, все живые существа были сотворены за 6 дней. Это означает, что люди и динозавры жили на Земле одновременно. И если найдутся доказательства этому, эволюционисты будут серьезно посрамлены. Ученые, верящие в сотворение мира, знают, если бы окаменелые останки человека были обнаружены в тех же слоях породы, что и окаменелости динозавров, эволюционисты попросту не могли бы игнорировать такое свидетельство. И оно было найдено в гигантском могильнике, описанном в научной литературе. Однако в учебниках по теории эволюции эта находка по понятным причинам не упомянута. Слой, о котором идет речь, это слой фосфатной породы толщиной 35-45 см на юго-востоке Соединенных Штатов Америки. В этой породе 65% фосфата, а это означает, что образована она преимущественно костями мертвых животных. И причиной отложения, судя по его огромным размерам, явно стал потоп глобального масштаба. В этом слое находятся кости всевозможных живых существ, которые, если верить теории эволюции, никак не могли существовать одновременно, в том числе человека и хатрозавра, утиноклювого динозавра. Могли ли люди, упомянутые в Библии, видеть на земных пастбищах стада утиноклювых динозавров? Согласно Библии, вполне могли, а теперь это подтверждает и геология.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире BBN, библейское вещание для славы Господа. «Возвышу глаз среди народа, прославлю Господа Отца за то, что Он моя свобода и жизнь святая без конца. Я возвеличу Бога славы и всем поведаю о Нем. Люблю, Господь, Твои уставы, хочу послушным быть во всем. Благословляю имя Бога, Его чудесные дела. Он жизнь, Он свет, и Он дорога, лишь в Боге смысла жизнь полна. Прими, Господь, от сердца славу, хвалу из уст моих прими, имея меня себе во славу, на свои горы подними». Оставайтесь с нами, мы продолжаем нашу программу.

не сквози собой в любой строчке. Если Бог меня в ночи спросит, ты готов, отвечу ему, да?

Не копи во мне печали, пусть не сквози собой в любой строчке. Если Бог меня в ночи спросит,

Тихонечко пою, и после долгих ожиданий наступит миг, и боль пройдет. Не копи во мне печали, осень, не сквози собой в любовь.

0: Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
2: Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломейцева «Действие Святого Духа сегодня». Часть пятая.
3: Теперь давайте посмотрим на условия. Писание говорит нам о некоторых условиях, когда это происходит. То есть, что нам нужно сделать? Смотрите. Мы разобрали о том, что исполнение Духом Святым – это очень интересная фраза, интересное повеление, которое касается того, что мы подчиняем себя влиянию Божьему. То есть исполнение Духом Святым, по сути дела, это подчинение себя, своего естества, своего мышления, своих чувств, своей воли, своих действий, своих слов, всего нашего мира, подчинение себя влиянию Святого Духа. Таким образом, для того, чтобы вот это влияние имело место, для этого нужно несколько условий. Во-первых, нужно устранить препятствия для этого влияния. В нашей жизни всегда есть какие-то препятствия, что-то, что препятствует этому влиянию. Во-вторых, нужно позволить ему наполнять нас. И в-третьих, нужно повиноваться вот этому наполнению. И Писание говорит об этих вещах в разных местах, поэтому мы сейчас отметим или остановимся на нескольких текстах. Первое. Очень важный или самый важный, может быть, элемент, связанный с исполнением Святым Духом. Дело в том, что Дух Святой никогда не имеет общения с человеком, который имеет грех и терпит его. Человеком, который живет, у которого есть известный грех. Человек, который в сознании своем знает, что он грешит, согрешает, или каким-то образом в его жизни есть что-то, что противится Богу. Всякий грех – это противление Богу. Если человек грешит и противится Богу, у него нет общения с Богом. Посмотрите, об этом очень хорошо сказано в 1 Иоанна, 1 глава. И вот благовествование, которое мы слышали от него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Посмотрите, это первое условие. Для того, чтобы нам уметь общение с Богом, для этого нам нужно каяться. Для этого нам нужно приходить к Богу, для этого нам нужно постоянное осознание нужды в Спасителе. Нужды в том, кто снимет с нас грех, нужды в том, кто нас прощает, нужды в том, кто освобождает, очищает нашу совесть. Это то, о чем говорит здесь Иоанн. Посмотрите несколько шагов, связанных с этим. Исповедуйте ваш грех перед Богом, если нужно, перед людьми. Если вы согрешили перед человеком, исповедуйте, попросите прощения, освободитесь от него. Сделайте все, чтобы оставить этот грех. Доверьтесь Богу, сделайте все, чтобы этот грех, обойдите его 10-й дорогой, чтобы он не имел места в вашей жизни. Любой грех является противлением Богу и поэтому препятствует нашему общению с ним. Это первое условие, которое мы встречаем на страницах Священного Писания. Между прочим, об этом очень хорошо сказано во второй главе первого послания Петра. Помните, написано: «Итак, отложивши всякую злобу, злоречие, злословие, зависть, лицемерие со всякою злобою, отложивши, возлюбите чистое словесное молоко». Так, второе условие: насыщайте свое сознание Словом Божиим. Посмотрите, очень интересная истина. Многие люди гонятся за Духом Святым, пытаются как-то поймать его влияние. По-разному говорят. Иногда люди говорят: вот здесь было помазание. Эту фразу очень сильно используют, эксплуатируют сегодня в различных кругах. Вот здесь было, ну, они имеют в виду особое какое-то проявление Святого Духа. Но посмотрите, простая истина. Дух Святой в самой большой форме присутствует в этой книге, в Священном Писании, в Библии. Почему? Потому что он ее написал. Больше того, он не просто написал здесь какие-то спорадические высказывания, которые здесь появились, там появились, там появились. Он представил здесь системный взгляд на все то, что нужно знать людям. То есть Дух Святой излил себя в этой книге. То есть написано о том, что эту книгу писали святые Божьи человеки, будучи движимы кем? Духом Святым. То есть Дух Святой представил себя в этой книге. Он в слове, он выражается сегодня. Теперь смотрите, какую большую ошибку допускают люди, которые ищут Духа Святого в каких-то особых событиях, особых переживаниях, особых чувственных каких-то эффектах, и забывают о том, что Дух Святой выразил себя, что он открыл себя в этой книге, что он стучит каждому человеку и говорит: я вот здесь, я себя здесь излил, я себя, свою волю, свои принципы, свои ценности я вот здесь выразил. Тем не менее, люди игнорируют. Или, что еще интереснее, кстати, вот это очень распространенно во многих кругах, которые много говорят о помазании, о исполнении, о крещении Духом Святым. Что они делают? Они берут еще и извращают Писание. Они берут, читают какие-то ветхозаветные тексты и вкладывают туда такие вещи, которые, ну, так скажем, трудно придумать. Трудно придумать. Ну, есть досужие люди, которые могут придумать, какую-то образность ищут, какие-то вещи, которые абсолютно ничем не гарантированы, они ни на чем не основаны. Вот просто человеку так показалось. Но они говорят, что: о, это особое помазание. На самом деле, это очень большой грех против Духа Святого. Почему? Потому что вы взяли то, что он сказал, вложили туда свои слова и выдали это так, как будто это сказал Дух Святой. Это самая большая обида или самое большое прегрешение против Святого Духа. Вам приходилось когда-нибудь сталкиваться с такой ситуацией, когда вы сказали что-нибудь, а ваши слова взяли, извратили и выдали, говоря то, что вы абсолютно не говорили? Плохо себя чувствуешь, да? Иногда даже не просто плохо себя чувствуешь, а иногда даже стоишь на грани раздражения. Ну как так можно? Я этого не говорил. Точно так люди делают со Святым Духом. Когда они берут то, что он сказал, и вкладывают в него то, что они придумали, и выдают это, как будто это Дух Святой сказал. Это огромная беда. Это грех против Святого Духа, это грех против Библии, это грех против Бога. Вот почему всегда нужно очень осторожно относиться ко всякого рода пророчествам, ко всякого рода современным измыслителям, которые придумывают такие вещи, которые, ну, интересно, что вот к этому-то и влечет людей. То есть люди берут и подходят к Священному Писанию как к какой-то, знаете, мозаике, которую можно сложить так или вот так, выстроить в таком положении или в другом положении. И таким образом заставить Писание говорить то, что они хотят. Когда мы говорим об исполнении Святым Духом, мы говорим о том, что человек подходит с трепетом к Писанию. Человек подходит для того, чтобы позволить Писанию формировать его сознание. Посмотрите, Колоссянам 3 глава 16 стих. Слово Христово да вселяется в вас каким образом? Обильное. То есть речь идет о том, что Писание, вот это Божье Слово, оно должно обильно наполнить наше сознание. В этом заключается наша христианская жизнь. Если мы хотим быть исполненными Духом Святым, нам нужно исполняться, наполнять себя Его Словом со всякой премудростью. Посмотрите внимательно на остальную часть этого стиха. Запомните ее, потому что мы вернемся к ней еще. Посмотрите, Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякой премудростью. Дальше, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословиями и духовными песнями, в благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Итак, мы говорили о том, что исполнение Духом Святым – это не какой-то особый трюк, который происходит тогда, когда как-то по-особому музыка звучит, и по-особому сердце расположено, и что-то вот такое удивительное происходит, и человек каким-то образом эмоционально чем-то наполняется. Так привыкли люди с этим ассоциировать исполнение Духом Святым. То, что мы видим, говорит Священное Писание, исполнение Святым Духом, выражает нечто абсолютно отличающееся от таких эмоциональных красок или эмоциональных оценок. Речь идет о нашем сознательном подчинении себя влиянию Священного Писания, влиянию Духа Святого, влиянию Божьему. То есть, если вы хотите действительно жить жизнью, а вы должны этого хотеть. Если вы верующий человек, это норма вашей жизни. Это норма жизни христианина. Апостол Павел дает повеление. Почему он дает это повеление? Потому что он показывает нам нашу норму. Он показывает нам и говорит, вы христиане, вы должны так жить. Вы должны быть под влиянием Святого Духа. Для того, чтобы быть под влиянием Святого Духа, для этого нужно вот эти условия соблюдать. Это отказ от греха, освобождение от греха, это насыщение своего сознания Священным Писанием, это подчинение Богу всех сфер своей жизни. После того, когда происходит исполнение Духом Святым. Дальше, мы говорим о том, что это процесс, который занимает всю жизнь, когда христианин осознанно подчиняет себя день за днем, сферу за сферой своей жизни, чувство за чувством, мысль за мыслью, слово за словом, решение за решением, подчиняет Божьему влиянию, Божьему действию, Его силе, Его оценкам, Его принципам и так далее. Когда это происходит? Тогда христианин внутри и снаружи начинает характеризоваться теми качествами, которыми раньше он не характеризовался. То есть теми вещами, которые не свойственны людям, не знающим Бога и не имеющим действия Святого Духа. Опять-таки, сегодня почему-то, говоря о Святом Духе, всегда говорят о каких-то падениях, о каком-то экстатическом состоянии, о каком-то особом эмоциональном подъеме. Вот тогда говорят, во было помазание, во было действие Святого Духа. О каких-то особых сверхъестественных явлениях. Но в Священном Писании мы встречаем учение, которое говорит о том, что сопровождает настоящее исполнение Духом Святым. То есть, если вы будете жить жизнью исполнения Святым Духом, если вы будете исполнять вот это повеление, которое говорит, предоставляйте себя, будьте исполняемы Святым Духом на протяжении вашей жизни, тогда будут происходить некоторые вещи. Посмотрите, Ефесянам 5 глава 18 стих. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Мы уже как-то останавливались на этом тексте. Я хотел бы еще раз коротко коснуться вот этих четырех деепричастий, которые здесь есть. То есть четырех характеристик этого действия. У нас есть действие «исполняйтесь Духом». Это наше действие, которое мы делаем, которое является характеристикой всякого верующего человека. И есть характеристики, то есть чем оно сопровождается, это действие. Посмотрите, четыре характеристики здесь. Первая характеристика – взаимное назидание. То есть здесь так написано: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя», точнее, назидая друг друга. То есть человек, который в своей жизни наполняется Святым Духом, исполняется им, который подчиняет свою жизнь влиянию, действию Святого Духа, этот человек результатом этого исполнения будет не падение, будет не какой-то экстатический язык или подпрыгивание, или еще какие-то формы экстаза. Это будет прежде всего способность созидать. Способность назидать других. Когда говорят о назидании других, многие думают или ассоциируют это с тем, что происходит из-за кафедры. Это не совсем так. Да, за кафедрой, безусловно, должно происходить назидание. Но дело в том, что здесь употребляется вот эта фраза «назидая друг друга». Смотрите, псалмами, словословиями, песнопениями духовными. То есть речь идет о том, что наша жизнь, она приобретает вот эту характеристику, когда с кем бы мы ни столкнулись, мы его созидаем, а не разрушаем. Посмотри, как вы созидаете: вашим взглядом, вашим выражением лица. Созидаете вы или разрушаете? Скажите, вот люди соприкоснулись с вами, посмотрели на вас, они от вас отошли немножечко укрепленнее в Господе, немножечко более радостнее в Нем, или же более подавленнее? Или они каким-то образом, ваш взгляд, ваш тон голоса, ваше слово, ваше выражение лица повергло их в уныние или повергло их в состояние растерянности? Вот это то, о чем сказано здесь. Если мы исполняемся Святым Духом, вот тогда мы будем назидать. Тогда наша жизнь, она будет характеризоваться тем, что мы назидаем или созидаем других. По-английски говорят «building up». То есть строя, вот шаг за шагом. Это характеристика человека, который живет жизнью, исполненной Святого Духа. Прославление Бога. Скажите, как часто можно о нас сказать, что мы поем и воспеваем в сердцах наших Господу? Ну, вы скажете, ну, конечно, как можно воспевать, если здесь болит, здесь болит, здесь колет, а там завтра заболит? И очень многие люди говорят, я бы воспевал в сердце Господу, если бы пенсия была на $50 больше. Или если бы дети ко мне хорошо относились. Или если бы братья и сестры в церкви вели себя бы по-другому. Я тогда бы воспевал в сердце Господу. Не об этом речь идет, братья и сестры. Речь идет, если мы исполняемся Духом Святым. Мы поем и воспеваем Господу там, где мы есть. В сердце нашем. Мы знаем Его, Он в нас живет, мы видим чудо Его действия, мы видим, как Он преображает нашу жизнь, как Он наполняет нас собой, как Он делает нас способными выполнять Его волю, которую мы сами понимаем, что мы не в силах ее выполнить. Это то, чего так часто не хватает евангельским верующим. Они не могут прославить Господа. Очень часто у них в душе непрославляющая атмосфера. Если там какую-то мажорную песню и запоет регент, то уж она сверху звучит, а в сердце никаким эхом не отражается. Здесь сказано о том, что человек, который исполняется Духом Святым, этот человек будет петь и воспевать Господу в сердце. Это его характеристика, это его жизнь. Следующее. Он будет не только прославлять Бога, он будет его благодарить. Смотрите, дальше читаем 20 стих. «Благодаря всегда за все Бога Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Это еще одна характеристика человека, исполненного Духом Святым. Он всегда найдет за что благодарить Бога. Смотри, всегда и за все. Две важных характеристики, важных уточнения, потому что апостол знал, что у нас всегда есть какие-то причины, чтобы роптать, чтобы не благодарить. Поэтому он уточняет и говорит: человек, который исполняется Святым Духом, он всегда и за все благодарит Бога. И последнее – это повиновение Богу и людям, повинуясь друг другу в страхе Божьем. То есть речь идет о том, что мы строим наши взаимоотношения. И дальше перечисляются эти взаимоотношения. Посмотрите, это 5 глава, вся до конца, и первые 9 стихов 6 главы, они как раз об этом и говорят, о разных взаимоотношениях. Они говорят о том, как жены повинуются мужьям, они говорят, как мужья должны относиться к женам, они говорят о том, как дети повинуются своим родителям, как отцы относятся к детям. Эти 30 стихов, это и есть истолкование вот этого повеления, повиновения Богу. Богу и людям. То есть повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. Это то, что происходит в сознании верующего человека, который действительно исполняется Святым Духом. Итак, если когда-то вам придется говорить о исполнении Святым Духом, если когда-то вы столкнетесь с людьми, которые будут говорить, вот у нас помазание было, или вот у нас вот особое было какое-то действие, сравните всегда вот с этим списком. Сравните, действительно ли эти люди назидают взаимно друг друга? Действительно ли они прославляют Бога в сердце своем? Действительно ли они благодарят Его? Действительно ли они повинуются Богу и повинуются людям? Так, как здесь написано, повинуясь друг другу в страхе Божьем. И последнее. Результаты исполнения Святым Духом. Я только их перечислю, потому что подробно останавливаться на них нет времени. Дело в том, что исполнение Святым Духом – это уподобление Его характеру. То есть, смотрите, мы люди, написано во втором послании Петра, в первой главе, третий стих, написано о том, что через эти обетования, вот через это слово, мы сделались причастниками божеского естества, то есть Божья природа в нас поселилась через эти обетования. Таким образом, когда мы исполняемся Святым Духом, эта природа не только в нас поселилась, она выражается через нас. Она нас делает похожими на Него. Она нашу жизнь уподобляет жизни Иисуса Христа. Поэтому в послании к Галатам апостол Павел говорит о том, что происходит тогда, когда человек действительно живет по Духу, исполняется Духом, когда этот Дух влияет на его жизнь. Помните, написано, плод же Духа – любовь. Это Божья любовь. Бог любит. Мы не способны любить. Но Бог, Дух Святой, когда Он живет в нашем сердце, когда мы подчиняем Ему нашу жизнь, вот тогда мы способны любить врагов. Вот тогда мы способны любить так, как Бог любит. Христос говорит, если вы будете любить тех, кто вас любит, язычники делают то же самое. Но вы, люди верующие, люди, которые познали Бога, люди, которые имеют Духа Святого, вы, подчиняясь Ему, подчиняя свою жизнь Ему, вы будете способны любить так, как Он любит. Радость. Вы будете способны радоваться. Почему? Потому что когда мы осознаем себя принадлежащими Богу, когда мы живем в общении с Ним, мы радуемся, это заполняет нашу жизнь, мы радуемся этому общению. И оно всегда выше всяких других неприятностей. Все другие обстоятельства в жизни, они блекнут по сравнению с той огромной радостью, которую мы имеем в Иисусе Христе. Мир – это спокойствие в сердце. Спокойствие даже тогда, когда бушуют бури. Спокойствие даже тогда, когда вокруг нас, нам кажется, что все против нас. Люди против нас, обстоятельства против нас, здоровье против нас. Но мы знаем, что есть один, кто не против нас. Это Бог. Если у нас с Ним мир, это самое главное. Если у нас мир с Богом, то все остальные, кто против, рано или поздно Бог все это поставит на свои места. И обстоятельства, и людей, и здоровье, и все остальное. Долготерпение. Это еще одно качество, еще одна способность, которая характеризует человека, исполненного Духом Святым. Он подчиняет себя Богу, и Бог дает ему силу терпеть, дает ему силу пройти дальше, столько, сколько он сам бы никогда не прошел. Дает ему свою оценку, дает ему свою способность. Посмотрите, как Бог долготерпит сегодня людей, которые вокруг нас. Это иначе не назовешь, как долготерпение. Посмотрите, как много люди говорят и делают против Бога. Тем не менее, Он каждый день посылает им солнце. Дождь льется, функционирует земля, атмосфера, все законы природы, потому что Бог терпит а точнее долго терпит этих людей. Но посмотри, если Бог, Он имеет гораздо больше права прекратить это все терпение, чем мы. Посмотри, какое короткое у нас часто терпение. Причина – не исполняемся Святым Духом. Мы действуем, а не позволяем Ему действовать в нас. Благость, доброта – это то добро, которое есть в Боге. Милосердие – это способность являть милость к тем, кто недостоин ее. К тем, кто живет так, что он достоин наказания. Мы являем милость. Почему? Потому что мы знаем, что Бог нас помиловал. Что мы сами-то имеем спасение только потому, что Он нас помиловал. Не потому, что мы это заслужили. Потому что Он нас помиловал. Вера – это упование, это доверие, это убежденность в Божьей верности. Смотрите, каждый раз, чем больше вы исполняетесь Духом Святым, тем больше ваша вера растет. Тем больше растет вот эта способность доверять Богу. Доверять в конкретных ситуациях. Вы видите, вы знаете уже не только и Слово Божие, вы видите это в сотнях ситуаций в вашей собственной жизни, когда Бог верен своему Слову. Кротость – это отсутствие зла, незлобивость, нежность и воздержание. Я хотел бы закончить тем, чтобы прочитать этот стих в контексте. Послание Галатам, 5 глава, потому что он очень тесно связан с жизнью исполнения Святым Духом. Давайте внимательно прочитаем его и потом помолимся. 16 стиха, 5 глава. «Я говорю», апостол Павел обращается к людям, «я говорю, поступайте по Духу». То есть представьте себя под влияние Святого Духа, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. «Ибо плоть желает противного Духу, а Дух противного плоти». Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребств, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Этим оканчивается 5 глава. Апостол Павел обращается к нам и говорит, если мы живем Духом, если мы родились свыше, если мы верующие люди, если мы знаем, что Дух Божий – это Тот, Кто дал нам жизнь, то по Духу и поступать должны. Вот что значит исполнение Святым Духом.
4: Слово благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
0: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.

Псалом 52. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Некоторые люди пытаются доказать, что Бога нет. Если задуматься, то фактически сами эти их попытки опровергают то, что они стараются доказать. Атеисты занимаются совершенно непонятным делом. То ли они насмерть бьются с тем, чего нет, то ли пытаются вытравить то, что никак не вытравливается ни из их душ, ни из других. Надеюсь, таковых среди наших слушателей нет. А если вы знаете своих друзей, которые об этом думают или об этом говорят, пригласите их прослушать нашу программу. Господь коснется и их сердец. Будьте с нами.

Бибиен существует только по милости Божьей и через материальную поддержку таких же радиослушателей, какими являетесь и вы. И если вы чувствуете желание или необходимость отдать посильную часть на поддержку нашего вещания, то да благословит вас в этом Господь. Зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org и нажмите флажок «Пожертвование», и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно сделать по данному вопросу. Божьих вам благословений от радио BBN.

0: эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.
2: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуй, дорогой друг! В прошлый раз мы узнали, какой страшный грех сделал Иеровоам. Как ты думаешь, почему он это сделал? Наверное, он перестал доверять Богу. А это значит, он перестал верить Богу. Сделав двух идолов, чтобы евреи не шли в Иерусалим поклоняться Богу, он думал защитить свое царство, а сам навлек беду на свой дом. Ахав и Изавель. Библия, 3 книга Царств, главы 14 и 15. Прошло время, и исполнилось Слово Божие, переданное Иеровоаму через пророка Ахию. Когда Иеровоам умер, царствовать стал его сын, но правление его было недолгим. Его убил соперник, который захватил трон и провозгласил себя царем, а затем жестоко расправился со всей семьей Иеровоама. Когда же умер этот царь, один из военачальников убил его сына и сам завладел престолом. Царский дворец наполнился заговорщиками и соглядатаями, страхом и убийствами. Наконец в Израиле воцарился военачальник по имени Амври. Благодаря своему уму он вскоре сделался могущественным правителем, и молва о его твердой власти разошлась далеко за пределы царства. Он построил город Самарию и сделал его столицей Израиля. Но в глазах Бога Амври был не лучше прежних царей, ибо он продолжал поклоняться идолам, которых когда-то воздвиг Иеровоам. Когда Амври умер, царство перешло к его сыну Ахаву. Вскоре всем стало ясно, что подлинный владыка Израиля не Ахав, а его жена Иезавель, дочь царя соседнего царства, Сидона. Переселившись в Израиль, она привела с собой сотни служителей Ваала. И Ахав построил в Самарии жертвенник для этого божества. Иезавель не просто поощряла служение Ваалу, но вознамерилась полностью искоренить веру в Бога Израилева. Она предавала смерти его пророков, всех, кого ей удалось схватить. Казалось, скоро весь народ забудет своего Бога и будет почитать лишь Ваала. Забудутся заповеди Господни, и люди перестанут заботиться о своих ближних, как велит им закон Божий. Но Бог не забывал о своем народе. Он избрал человека по имени Илия, чтобы тот напомнил людям о том, кто по-прежнему оставался их Богом и постарался обратить их внимание к Нему. Илия жил под открытым небом и носил грубую одежду. Он не был похож на покорных и льстивых приближенных Ахава. Он был пророком Божиим и не боялся провозглашать его слово перед самим царем, потому что Бог повелел ему отстаивать Божью истину и проповедовать Божьи заповеди. Из истории израильского народа видно, как Божий народ погряз в идолопоклонстве. Зная, что это противно Богу и что за это их ожидает наказание, они все-таки не переставали совершать одни и те же ошибки, одни и те же грехи. Разве это не похоже на нас с тобой? Мы то и дело совершаем одни и те же ошибки. Это один урок. Мы понимаем, что так не должно продолжаться. Нужно обратиться к Богу, попросить прощения и помощи впредь поступать правильно. Продолжая гневаться на наши согрешения, Бог не перестает нас любить, как это было и с израильским народом. Им Он послал пророка Илию, чтобы образумить царя и народ. Нам Он дал свое слово, Библию, чтобы мы, слушая эти истории, стремились жить свято. О том, что было дальше, ты узнаешь очень скоро, когда снова наступит время слушать Слово Божье. А пока до свидания.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинают с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 38. Бытие, 27 глава, с 30 стиха. Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом, и как только вышел Иаков от лица Исаака, отца своего, Исав, брат его, пришел с ловли своей. Приготовил и он кушанье, и принес отцу своему, и сказал отцу своему: «Встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя». Но он сказал: «Брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое». Если вы еще не знаете, кто такой Иаков, то прочтите эту историю в 27 главе книги «Бытие». Наверное, вы согласитесь со мной, что поступок Иакова во всех отношениях нехороший. Получить-то благословение отца он получил, но его нечестность и хитрость были наказаны. Иаков вынужден был уйти из родного дома в далекие края. И не раз он был обманут своим тестем Лаваном и терпеливо сносил обиды. Так Бог воспитывал Иакова, чтобы хитростью полученное благословение стало настоящим благословением для него. Как мы собирали металлолом? Сейчас металлолом собирают все, кто может. Проволока, куски жести, старые кастрюли, кровати, износившиеся металлические детали станков и так далее. Собирая металлолом и сдавая его в пункты приема, можно заработать неплохие деньги. И не так-то просто увидеть на улице кусок ржавой трубы или уголка. Люди ходят с металлоискателями по пустырям и собирают все самые маленькие кусочки металла. А раньше, когда я еще учился в школе, металлолом собирали все школьники, начиная с первого класса и кончая десятым. Мы ходили по улицам, стучались в калитки, предлагая хозяевам забрать у них скопившийся металлолом. Многие охотно нам его отдавали, и мы тащили все это в школу. Там его принимал по весу пионер-вожатый всей школы. Если ты не знаешь, кто такой пионер-вожатый, то расспроси об этом папу и маму или бабушку с дедушкой. Они должны это помнить. Это было настоящим соревнованием между классами. Кто больше соберет металлолома? Победителям вручались почетные грамоты и иногда какие-то призы. Но однажды в школе объявили, что главным призом будет поездка класса в город Ульяновск. Мы жили в Киргизии, и всем хотелось съездить в город на Волге. Соревнование было нешуточным, потому что все старались изо всех сил. Однажды в поисках старого металла мы дошли до железной дороги. Набрали немного, но возвращаться в школу с тем, что уже было, не хотелось. И вдруг через щель высокого забора мы увидели большой двор, заваленный кучами старого металлолома. Подъемный кран с прицепленным электромагнитом вместо крюка или ковша поднимал куски металла и грузил их в вагоны. А потом вагоны должны были отправиться на металлургический завод. Не помню, кому из нашего класса пришла идея пролезть под забором на территорию металлобазы и натаскать через нее кусков металла. А потом оттащить все в школу и сдать пионер-вожатому. Тогда-то уж точно главный приз достанется нам. Некоторые из наших мальчишек пролезли на территорию, но вскоре таким же путем выбрались назад. К большому сожалению всего класса, было невозможно вытащить незаметно хоть что-то с территории металлобазы. Металлолома мы все-таки собрали больше всех и завоевали главный приз. Но сделано это было честно и без всякой хитрости. И на зимних каникулах всем классом отправились в долгожданную поездку. А теперь порассуждайте все вместе над таким вопросом. Почему весь класс сожалел о том, что не удалось ничего вытащить с территории металлобазы? Они были готовы совершить преступление, даже не задумываясь. Да-да, именно преступление, потому что грех – это преступление против закона всемогущего Бога. Но они не считали воровство преступлением, да и не думали о том, что Богу есть дело до их поступков. Они даже не верили, что Бог есть. Потому-то грех был для них привычным и совсем не страшным. Чтобы понять, насколько неправедны были их мысли и дела, им надо было увидеть себя такими, какими их видит Бог. В присутствии святого Бога мы видим свои несовершенства и грехи. А когда каемся в грехах, Бог очищает нас от всякого греха и делает святыми. тогда и в мысли не возникнет что-то украсть или хитростью завоевать главный приз.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

Вы настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Говорите ли вы с другими об истинах Божьего Слова? Если нет, пора прекращать только учиться, и надо начинать учить других. Пока кому-то не расскажешь то, что знаешь, ты этого еще не понимаешь сам. Но если истину от Духа принимаешь, учись, уча других, дороги к небесам. Помните, что истина Божья хорошо усваивается, когда учишь ей других.

0: Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во втором послании к Коринфянам в 3 главе в 17 стихе. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Давид – новый царь. Он воссел на троне, но с ним был неизменный Господь, поддерживающий и благословляющий.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем биографический цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». В истории Давида мы дошли до момента, когда он взошел на престол. С ним был Господь, и Давид достиг больших успехов. Сегодня мы посмотрим на то, чего он добился за 40 лет своего правления. Но, к сожалению, были и ошибки в его царствовании. Мы поговорим и о них. Название беседы – «Новый царь, неизменный Господь». Да благословит нас Бог в познании прекрасных библейских истин.

Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжим изучение жизни Давида. В 30 лет он становится царем. Интересно, как описывает об этом автор 77-го псалма. Прочитаем последние три текста, три стиха 77-го псалма. Вот как этот псалом переведен Российским библейским обществом. Он, то есть Господь, избрал Давида как раба своего, из овчарин забрал от овечьих стад, чтобы Давид пас его народ Иакова, чтобы пас Израиль его достояние. И Давид их пас сердцем праведным и заботился о них руками мудрыми. В синодальном переводе 77-й псалом заканчивается такими словами. «И избрал Давида раба своего, и взял его от дворов овчих, и от доящих привел его пасти народ свой Иакова и наследие свое Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего, и руками мудрыми водил их». Давид находится где-то посередине своей жизни. Он был беглецом, он спасался от Саула. Да, он уже был помазанный, избранный царь, но в то же время мы можем сказать, как сказано в пословице, лучше всего измерять дерево, когда оно уже упало. Мы можем посмотреть на жизнь Давида, как оно выглядит, увидеть плюсы и минусы. Я мог бы сказать, что хорошо, что эти деревья уже внизу, когда человек закончил свою жизнь, и тогда легче измерить дерево, легче увидеть, как жил человек, как он хорошо или плохо закончил. Потому что дело венчает конец, а не начало. И упавшее дерево не только измерить легче, но и оценить и понять, что оно из себя представляло. Можно сказать, что у Давида было очень много работы. Человек, который со всей страстью отдается своему делу, получил много власти. Очень мало людей могли бы справиться с такой силой. Он становится царем. И хочу, чтобы вы очень точно поняли, что с властью и силой приходят и многие искушения. Также и с богатством. И с этими искушениями могут справиться немногие люди. И с Давидом была великая рука Божья, но он по-прежнему был простым человеком. И он, как и любой человек, мог согрешить, упасть. В этом мы сможем не раз убедиться. Но я думаю, будет интереснее посмотреть на его плюсы, на его достижения. В жизни каждого человека есть плюсы и минусы. Нет идеала на этой земле, только образ Иисуса Христа является примером для нас. Поэтому, когда мы смотрим на жизнь людей веры, мы должны учиться прежде всего урокам веры, духовной жизни. Интересно посмотреть каждому из нас на свою жизнь. Итак, Давид. Какие же его плюсы, какие достижения? Ну, во-первых, он расширил территорию Израиля с 9500 километров до 950 тысяч квадратных километров. И это невероятно, в 10 раз территория Израиля увеличилась. Он установил торговые отношения со всеми, с кем только можно было их установить. И Израиль обогащался так, как никогда ранее. Давид был восхитительным организатором, прекрасным менеджером. Он все очень четко планировал. Но кроме того, он был еще и воином. Он все время с кем-то воевал. Он все время стоял в первом ряду во всех военных действиях. Давид сумел объединить нацию под водительство Бога Иеговы. Сам царь Давид не был священником, он был царем. Но он поднял роль священника. Иудаизм свободно провозглашался по всей стране. Царь Давид разрушал жертвенники идолам. И в конце концов можно говорить, что он пробудил заинтересованность всего народа к духовному. Царь Давид бесспорно был удивительным человеком. Но, к сожалению, было и то, что разочаровывает нас в его жизни. Я не люблю говорить о недостатках и падениях, но без этого не получится полной картины. Когда я думаю о том, как ошибался великий царь Давид, то мое сердце разрывается, огорчается. Итак, первое. Царь Давид был так увлечен
публичностью, политикой, что потерял контроль над своей семьей. Читаем во второй книге Царств, 5 главе, 13 стих. «И взял Давид еще наложниц и жен из Иерусалима после того, как пришел из Хеврона. И родились еще у Давида сыновья и дочери». И далее идет долгий перечень новорожденных детей Давида. Давид совершил несколько ошибок в своей семейной жизни. Ну, во-первых, у него было слишком много жен. И поверьте, одной жены вполне достаточно для мужчины. Второе, у него было слишком много детей. Больше, чем он мог правильно вырастить и воспитать. Он отдавался отношениям со своими женами со всей страстью, и у них рождались дети. Но Давид не занимался их воспитанием. Ему было неважно, где они, чем они занимаются. Гуляют во дворе дворца, ходят по улице. Над детьми не было достойного родительского контроля. И, к сожалению, но мы должны признать, что у Давида были дети, которые не получали должного воспитания. И чтобы убедиться в этом, вспомните мятежника Авесолома. Это его сын. Он восстал против родного отца. Когда он достиг возраста, по его мнению, достаточного для царства, он столкнул отца с трона. И Давид бежал, как раненый зверь. И об этом даже ужасно подумать, что его сын Амнон изнасиловал свою собственную сестру, пусть и сводную. И это привело к убийствам и интригам внутри семьи Давида. А у Давида все это вызывало гнев. И все. Он просто злился, но он не знал, что ему делать. А если знал, то ничего не делал. В вопросах воспитания детей он был очень пассивен. И хочу обратить ваше внимание на третью книгу царств. Царь Давид в самой вершине своего правления. Он пришел к руководству прекрасной страной. В его жизни происходит столько всего чудесного, но при этом он что-то теряет. Вот третья книга царств, 1 глава, 5 стих. Адония, сын Агифы, возгордившись, говорил: «Я буду царем». И завел себе колесницы и всадников, и 50 человек скороходов. Отец же никогда не стеснял его вопросом: «Для чего ты это делаешь?» Он же был очень красив и родился ему после Авессалома. Дорогие отцы, слушайте сейчас особенно внимательно. Отец же никогда не стеснял его вопросом. Что это вообще значит? Царь Давид никогда не наказывал своих детей, никогда не воспитывал их. Он никогда не позвал к себе сына для того, чтобы поговорить серьезно и спросить его: «Что ты делаешь? Для чего ты собираешь колесницы и всадников?» Он не имел контроля над Адонией. Царь Давид не мог контролировать и Авессалома, и еще одного своего сына. И когда Авессалом умер, то Давид, отец, ужасно горевал. Но давайте прочитаем еще из второй книги Царств, 18 главы, 33 стих. «И смутился царь, и пошел в горницу над воротами и плакал. И когда шел, говорил так: Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом! О, кто бы дал мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой!» И далее, изучая жизнь Давида, мы заметим, что очень часто он будет плакать, испытывая чувство вины. «И однажды мне сказали: твои дети простят тебе все, что угодно, но только не отсутствие воспитания». Послушайте небольшую историю, которая хорошо иллюстрирует нашу тему. Когда промышленник из Западной Германии Фридрих Флик умер, то он оставил наследство, равное 1,5 миллиардам долларов. Это целая бизнес-империя, включающая 300 фирм, репутацию, возможно, одного из самых искусных магнатов, когда-либо появляющихся на бизнес-арене Германии. Итак, этот бизнесмен Флик был полностью посвящен своей работе.
В 1966 году в 3 часа дня он похоронил свою жену, а через пару часов уже сидел за своим рабочим столом. На самом деле он не производил ничего особенного, но просто объединял компании воедино. Он всегда предпринимает правильные шаги, говорили обозреватели. После его смерти империя Флика имела годовой объем продаж свыше 3 миллиардов долларов. Но при всей этой огромной власти и богатстве у этого старого промышленника был один очень человеческий недостаток. Он не мог контролировать свою семью. Члены его семьи дрались с сотрудниками, банкирами, теми, кто как-то был вовлечен в финансовые дела империи. Политики содрогались, боясь, как бы это не пошатнуло экономику Западной Германии. У Флика была большая проблема. Он мог объединять компании, но он не мог собрать воедино свою собственную семью. И он оказался никудышным отцом. Успех в одной области не гарантирует успех в других. Если вы хороший промышленник, которого беспрекословно уважают сотни сотрудников, совсем не значит, что вас также будут слушаться дома. Флик был успешен в бизнесе, но не имел близких отношений со своей семьей. Если вы сопоставите историю Флика и Давида, то заметите много общего. Ну, может быть, это похоже и на вас. Может быть, вы, как отец, уделяете мало времени своей семье, своим детям, уйдя на работу, в бизнес. Я, конечно, понимаю, что ваши дети хотят есть, и вы должны зарабатывать им на пропитание, одежду и так далее. Но как при этом найти время и на семью? Давид всего себя посвятил царству, забыв о детях. И это была его первая большая ошибка. Вторая или следующая характеристика Давида. Он всему отдавался со всей страстью. И что бы ни делал Давид, он делал это от всего сердца. Если он любил, то любил всем сердцем. Если сражался, то до последнего. Ни у одного другого царя не было таких сражений, как у Давида. Он не просто одерживал победы, но уничтожал всех, стирал города с лица земли. У него было много жен и наложниц. Но кроме того, он еще выбирал себе не самые подходящие времена для отдыха. Мы читаем во второй книге Царств, 11 главе. Вот что здесь описывается. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. То есть другие цари пошли сражаться. Давид же, царь, послал армию, а сам остался. И он решил, что сейчас для него время отдохнуть. Не осознав, что его место было вместе с войском. И именно в этот день он вошел в грех с Версавией. Это неподходящий момент для того, чтобы бездельничать. Да, он был ленив, равнодушен, когда отдавался отдыху. Многие успешные люди, привыкшие работать, когда начинают отдыхать, не очень понимают, как это делать, и от безделья впадают в грех. Царю Давиду не хватало внутреннего самоконтроля, не было целомудрия. Конечно, также стоит в этой ситуации отметить неконтролируемую похоть Давида. Он взял Версавию в свою спальню и обманул окружающих. Время от времени Давид со всей страстью поддавался на прихоти своей плоти. И это была его большая ошибка. В тот момент, когда он увидел Версавию, он забыл, что у него были другие жены и наложницы. А в его мыслях было только одно. «У меня нет этой женщины». А он хотел, чтобы она тоже была его. И он получил ее. Третье. Это тоже его слабость. Давид стал жертвой самонадеянности и гордости. И это очень трагично. Вот что мы читаем во второй книге Царств, 24 главе. «Гнев Господень очень возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать, «Пойди, исчисли Израиля и Иуду», и сказал царь Иоаву, военачальнику, который был при нем,
Пройди по всем коленам Израилевым от Дана до Версавии и исчислите народ, чтобы мне знать число народа. И сказал Иав царю: Господь Бог твой да умножит столько народа, сколько есть, и еще во сто раз столько. А очи господина моего царя да увидит это. Но для чего господин мой царь желает этого дела? Хороший вопрос. Но Давид не стал ничего объяснять. Он просто приказал пойти и посчитать людей. И он упрекнул Иава, что тот задает вопросы. Да ты должен повиноваться мне. Не будь неуважителен. Выполняй все, что я тебе скажу. И его друг, военачальник, его послушник, сделал все так, как сказал Давид. Но в результате этого 70 тысяч человек погибло от кары Божией. И я считаю, что Господь наказал Давида, потому что им двигало чувство гордости, желание похвалиться. И это оказалось губительно. На одной конференции для служителей я услышал такие слова. Я провел исследование и понял, какими качествами обязательно должен обладать лидер. Это харизма и обаяние. Но вместе с этими качествами к лидеру приходят еще и увеличенные возможности упасть. И вот самые основные опасности. Серебро, праздность, секс и самомнение. Если вы сейчас остановитесь и подумаете о тех сильных, хороших лидерах, которые уже упали, согрешили, то вполне вероятно увидите, что причина их падения была одной из перечисленных. И Давид не исключение. Положительные и отрицательные моменты в жизни помогают мне измерить дерево по имени Давид и выделить для себя полезный принцип, который остается актуальным во все времена. Нет ничего более важного, чем развивать духовность в семье. Поэтому, дорогие друзья, единственное нематериальное, что останется после нас, это наша семья, это ваши дети. И не забывайте, что нет ничего более важного, чем развивать духовность в семье. Если вы теряете контроль над своей семьей, значит, вы нарушаете Божий план. И никто другой не требует столько внимания, как невинный, формирующийся чистый характер. Не упустите момент, не потеряйте его, и никакой успех в карьере и бизнесе не сможет затмить тот успех, который вы обретете как отец, как тот, кто помогает своим детям принимать правильные решения. Тот, кто отвечает за свои слова и на кого можно положиться в семье. Сохраните веру и первую любовь к Господу и к супругу. И помните, дело венчает конец. Ведь так многие хорошо начинали, имели самые добрые желания, мечты. Но человек женится, и все меняется. Появляются дети. Он начинает учиться, работать. И уже не вспоминает о жертвенности, не вспоминает о желании послужить Богу. Поэтому помоги, Господь, быть верным Ему до конца. Я хочу напомнить о словах, которые сказал Господь через Моисея, и они записаны в книге Второзакония, 6 главе. Я прочитаю с 4 стиха. «Слушай, Израиль, то есть слушай, народ Божий, Господь, Бог наш, Господь един есть». И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогу, и ложась, и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего, и на воротах твоих. То есть постоянно. И когда ложишься и встаешь, когда садишься за стол, беседуй со своими детьми, с внуками. Дорогие друзья, в завершение я призываю вас помолиться о своей семье, помолиться о самом себе, проверить свое духовное состояние. Сейчас у нас есть хорошая возможность подумать о том, куда мы направляемся. И, может быть, пришло время что-то изменить. Если вы отец, мать, то, может быть, пришло время поменять свои отношения с детьми. А если вы дочь или сын, может быть, и вам пора по-новому взглянуть на своих родителей. Легко говорить правильные вещи и давать советы, но не так просто жить, как вы учите.
когда Господь измерил дерево по имени Давид, он не обличал его, он похвалил Давида за старание. Бог очень ценит наши мотивы, наши попытки что-то исправить, быть человеком по сердцу Божьему, чтобы сделать лучше, и он ценит чистоту и искренность сердца. Быть человеком по сердцу Божьему. Может быть, сегодня Господь говорит вам: ты не знаешь Христа, поэтому в твоей жизни перепутаны все приоритеты. Просто примите дар от Бога, вечную жизнь и спасение, и обратитесь к Богу в молитве сегодня, попросите прощения и измените свою жизнь, и следуйте за Ним. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, благодарим Тебя за жертву Господа Иисуса Христа на Голгофе, за воскресение из мертвых. Благодарим Тебя за Духа Святого, за Церковь, которую Ты создал, и врата да не одолеют ее. Но, Господь, молю Тебя о нас самих. Благослови нас знать Тебя, любить Тебя, доверяться Тебе. Молимся о наших детях и внуках, чтобы Ты, Господь, сам руководил жизнью каждого из нас. Благослови нас быть примером, знать Тебя, любить Тебя и следовать за Тобою. Благослови наши семьи, наши церкви, нашу страну. Благослови быть верным Тебе во всем. Тебе, нашему Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому, да будет честь, слава и поклонение. Аминь.

Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Новый царь, неизменный Господь». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Давид – это пример для подражания в очень многом, но и в его жизни были ошибки. Мы можем учиться на его ошибках, как минимум, не повторяя их. Давайте вспомним то, в чем Давид был неправ, чтобы извлечь для себя уроки. Первое. Он потерял контроль над своей семьей, потому что чрезмерно увлекся внешним. Второе. Все, что он делал по максимуму. Убивал, любил, бездельничал. Третье. Давид стал жертвой самонадеянности и гордости. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божие вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес – Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач. Давид и Ковчег Завета. Когда Бог говорит «нет», благодать в бесплодном месте. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь. Давид и Ковчег Завета – это тема следующей передачи «Свет жизни».

Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.

в эфире BBN. Если вы искупленное дитя Божье, восхвалите Господа за все, что Он дает, ведь у вас есть самое великое благословение — спасение свыше.

Ну а сейчас, как обычно, я предлагаю уделить немного времени для того, чтобы прочитать из книги «Потоки в степи». Эта книга для ежедневного чтения была написана Летти Кауман во время ее миссионерского служения. Сегодняшние места из Писания записаны в Евангелии от Луки в 1 главе в 45 стихе, а также в 1 главе в 20 стихе. Там есть такие слова «совершится сказанное». И далее «ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Мы часто встречаем в Священном Писании слова «так сказали» или «так сделали». Бог ревностно оберегает свое слово, и все, сказанное пророками в Слове Божьем, должно исполниться в свое время. У Бога на все есть времена и сроки. «Исследуйте Писание», — говорил Господь наш Иисус Христос. «Мы должны изучать Священное Писание, чтобы знать волю Отца нашего Небесного и исполнять ее. Все пророчества обязательно должны исполниться в широком мировом масштабе. Должно совершиться и каждое отдельное обещание, данное Богом». Один человек Божий сказал так: «Мы должны быть уверены в том, что обещанное исполнится, даже когда для этого закрыты все пути. Ибо все обетования Божии в нем «да» и в нем «аминь» в славу Божию через нас». 2 Коринфянам 1:20. Помня об этом, пусть не унывает страдающая душа, умчатся набежавшие тучи, и небо в скором времени прояснится. Уповай на Бога, и Он в скором времени даст тебе то, что обещал. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Евреям 10:36. «Измученный жизнью суровой, не раз я себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил. Как дышат святые звуки божественным чувством любви и сердца тревожного муки, как скоро смиряют они. Здесь все в жизнетворной картине описано Духом Святым, и мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им, и сущего в мире значения, причина и цель и конец, и вечного Сына рождения, и крест, и терновый венец. Как сладко читать эти строки, читая молиться в тиши, и плакать, и черпать уроки из них для ума и души».

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Книга Фомы Кемпийского «Подражание Христу». Книга 4. О таинстве тела Христова. Глава 1. С каким благоговением должно принимать Христа? Это истина слова Твои, Христос, истина вечная, хотя ни в одно время сказаны и написаны ни в одном месте. Твои они, и для того должен я принимать их благодарным и верным сердцем. Твои, и Ты сам изрек их. Но и мои они тоже, ибо объявил Ты их ради моего спасения. С радостью принимаю их из уст Твоих, да укоренится в сердце у меня глубоко. Возбуждают меня слова Твои, благости великой, сладости и любви исполненные, но устрашают меня свои беззакония, и от принятия столь многих тайн отражает меня нечистая совесть. Привлекает меня сладость слов Твоих, но множество грехов моих бременем на мне отяготело. Повелеваешь Ты, чтобы с уверенностью приступил я к Тебе, если хочу часть иметь с Тобою, велишь принять пищу бессмертия, если желаю приобрести жизнь вечную и славу. «Придите ко мне, — говоришь Ты, — все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». О, как сладко и дружественно слово это слуху человека-грешника, что Ты, Господи Боже мой, нищего и бедного призываешь к приобщению святейшего Твоего тела. И кто я, Господи, чтобы посмел приступить к Тебе? Вот небо, и небеса небес не вмещают Тебя, и Ты говоришь: «Придите ко мне все». За что такая благость в снисхождении Твоем, и за что такое дружественное приглашение? Как посмею я прийти к Тебе, ничего доброго за собою не зная? Откуда мне доброе мнение иметь о себе? Так часто оскорблял я кратчайшее лицо Твое, и как введу Тебя в дом свой? Ангелы и архангелы Тебе поклоняются, святые и праведные перед Тобою в страхе, и Ты говоришь: «Придите ко мне все». Когда бы не Твое было слово, Господи, кто бы в правду поверил? И когда бы не было повеления Твоего, кто бы покусился приступить? Даже муж праведный Ной 100 лет потрудился в строении ковчега, да спасется с малым числом. А мне как возможно в единый час устроить себя, да приму с благоговением Создателя Вселенной? Моисей, великий в рабах Твоих и друг Тебе избранный, сотворил ковчег из нетленных деревьев и чистым золотом одел его, и чтобы положить в нем скрижали завета. А я, тленное создание, дерзну ли Тебя, Творца закона и жизни, Подателя, принять так свободно? Соломон, мудрейший в царях Израилевых, 7 лет строил великолепный храм во славу имени Твоего, и 8 дней праздновал его освящение, принес 1000 жертв, примирение и торжественно поставил ковчег завета на приготовленном месте, в трубном звуке и в празднестве великом. А я несчастный и бедный, более всех человеков, как введу Тебя в дом свой, когда и на неполный час едва умею соблюсти себя в благоговении? И когда бы еще хоть однажды случилось мне и менее получаса прожить достойно? Как они потрудились, Боже мой, творить Тебе угодное, а что я делаю, увы, как мелко и ничтожно! Как сокращаю время приготовления, когда готовлюсь к приобщению! Редко могу собрать мысль свою воедино, еще реже очистить себя от всякого рассеяния. Но в спасительном присутствии Твоего Божества поистине должно бы исчезнуть всякое непристойное помышление, и места не должно быть ни единой твари, ибо не ангела, но Господа ангелов готовлюсь принять под кров свой. И великое еще расстояние между ковчегом Завета Господня, всего святынею, и пречистым Твоим телом, с неизреченными Его силами, между законными жертвами, прообразом будущего, и истинною жертвою тела Твоего, исполняющего все древние жертвы. Отчего же у меня так слабо душа разгорается перед славным Твоим посещением? Для чего так мало во мне попечения, чтобы приготовить себя к воспринятию Твоей святыни, когда те древние патриархи святые и цари, и князья со всем народом являли такую ревность благоговения в божественном служении? Благочестивейший царь Давид от всего своего сердца скакал, играя перед ковчегом Божиим, воспоминая милости древние к отцам. Устроил он органы, сложил псалмы и учредил радостное пение, и сам часто бряцал на гуслях, вдохновленный благодатью Духа Святого. Учил он народ израильский славить Бога всем сердцем и едиными устами каждый день благословлять и исповедовать. Если в то время столько совершалось благоговения, такое было исповедание хвалы Божественной перед ковчегом Завета, какое же теперь мне и всему роду христианскому надобно иметь умиление и благоговение в присутствии таинства воспринятия святейшего тела Христова? Многие путешествуют по разным местам на поклонение мощам святых и удивляются, слушая их деяния, взирают на обширное церковное здание и лобзают и целуют священные останки, покрытые золотом и парчою. Но здесь, на жертвеннике, Ты предстоишь, Боже мой, святой из святых, человеков Творец и Господь ангелов. Посмотреть на святые места часто влечет любопытство человеческое, видеть новое, чего не видели, и мало выносят себе оттуда плода на исправление, особенно когда странствуют туда и сюда легкомысленно, без истинного сердечного сокрушения. Здесь же, в жертвенном таинстве, присутствуешь Ты всецело, Боже мой, и человек Христос Иисус, и кто Тебя достойно и благочестиво приемлет, с Тобою примет обильный плод вечного спасения. Но к всему не легкомыслие привлекает, и не любопытство, и не чувственное желание, но вера крепкая, благоговейная надежда и искренняя любовь. О Боже, невидимый Создатель мира, как дивно Ты действуешь с нами, как ласково и тихо все устрояешь для избранных Твоих, кому себя самого предлагаешь к восприятию в таинстве. О том и превосходит оно всякий разум, тем особенно и привлекает благоговейные сердца и воспламеняет любовью душу. Ибо и те, кто воистину верные Твои, у кого вся жизнь устроена к исправлению, и те часто приемлют от святейшего таинства великую благодать благоговения и великую силу любви. О, удивительная и сокровенная благодать таинства! Знают Тебя только верные Христовы, а неверные и служители греху познать не могут. В этом таинстве изливается духовная благодать, и восстанавливается в душе утраченная сила, и красота, грехом искаженная, возвращается. И такова иногда бывает благодать, что от полноты глубокого благоговения не только дух, но и бренное тело чувствует умножение сил по естеству своему. Но болеть нам следует, и много печалиться о своей холодности, и о равнодушии своем, что так мало горячности в нашем желании к восприятию Христа, ибо в нем едином вся надежда и вся заслуга хотящим спастись. Он — освящение наше и искупление, Он — утешение странствующим и святым вечное услаждение, и о том еще много надобно скорбеть, что многие так мало имеют попечения об этом спасительном таинстве, тогда как от Него небо исполняется радости, и вся вселенная им держится». О, какая слепота и закоренелась в сердце человеческом, что дар такой неизреченный так мало уважают, и от ежедневного употребления даже совсем приводят в небрежение. И когда бы святейшее это таинство совершалось в одном только месте, и одним только священником во всем мире возносилась бы жертва, с какой ревностью, кажется, стремились бы люди к тому месту и к тому священнику услышать торжественную службу тайн Божиих. Ныне же установлено множество священников, и во многих местах приносится Христос, дается благодать и любовь Божия к человеку тем преизобильнее, чем дальше распространится святое приобщение по всему миру. Благодарение Тебе, Иисус Благой, Пастырь Вечный, что нас, нищих и изгнанников, удостоил Ты обновить своим драгоценным телом и кровью, и сам своими устами приглашаешь к принятию таинства, говоря: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Христианское пение, библейские передачи 24 часа в сутки. Конечно же, это библейское радио BBN. Писание предупреждает нас, что не доставляют пользы сокровища неправедные. Об этом написано в 10 притче, во 2 стихе. Конечно же, неправедные сокровища не дают пользы человеку, потому что не смогут спасти душу и принести мир с Богом. Будем помнить, что честность и праведность ценнее временной выгоды, и успех, построенный на грехе, разрушителен, а жизнь в Божьей правде ведет ко спасению и устойчивости. Оставайтесь с Господом и оставайтесь с нами.

прямо в ад. Узкий путь совсем другой, посмотри, Иисус, иди за мной.

эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Павел и Варнава продолжали проповедовать во имя Господа Иисуса Христа. Их методом действий было прежде всего найти местную синагогу или синагоги и там свидетельствовать о их вере во Христа. Если или когда возникала оппозиция, они находили место вне синагоги, где язычники могли слышать истину об Иисусе Христе. Язычники более охотно слушали и принимали весть. Вероятно, великий поворотный пункт в служении произошел в Антиохии Писидийской, отличая его от Антиохии Сирийской, откуда они отправились на свое первое миссионерское путешествие, где Павел провозгласил: «Мы обращаемся к язычникам». Несмотря на это, однако, когда они оставили Антиохию, они направились и прибыли в Иконию, где они сначала посетили синагогу. Иудеи и язычники приняли Слово Божие. Но когда восстала оппозиция, Павел и Варнава должны были отправиться в Листру и Дервию. Читая библейское повествование о их прибытии в Листру и Дервию, мы встречаем удивительные обстоятельства. Здесь не упоминается никакой синагоги. Это наводит на мысль, что в этих двух ликаонских городах не проживали иудеи. Между прочим, Икония была столицей этих городов. Но Павел и Варнава должны были встретиться с оппозицией, преследованием здесь тоже. Это пришло от языческого суеверия и мифологии. Это была оппозиция, что можно назвать грубых и невинных людей. От преследования религиозными вождями теперь апостол получает оппозицию от широкого спектра тех, кто поклоняется странным богам. Один автор объясняет путешествие апостола и спутника Варнавы следующими словами. Таким образом, Евангелие в личности апостола Павла последовательно сталкивается с враждующими силами, с волшебниками и философами, жестокими магистраторами и ложными божествами. Теперь это раввинские учителя синагог, теперь служащие прозелиты из греков, которые противятся или убеждают. Имеется искреннее исследование римского сотника, теперь дикий фанатизм грубой доверчивости, о чем выступает апостол смелым и объединяющим красноречием. Действительно, это первое миссионерское путешествие было преисполнено удивительной духовной благословений и жестокой оппозицией. Евангелие неизбежно сталкивается с умами, интеллектами, желаниями, действиями мужчин и женщин, которые без Христа и с Бога. Осуждение греха будет требовать умы и сердца некоторых, пока они не возопьют: «Что мне делать, чтобы спастись?» И тогда с радостью весь спасение через кровь и жертву Христа на Голгофе становится действующей, так что человек становится новым творением во Христе Иисусе. С другой стороны, отвержение вести Евангелия часто причиняет отвергающему Слово Божие стать тем, кто открыто противится проповедующим искуплению во Христе Иисусе. Это определенно были переживания Павла и Варнавы. Древние люди обычно верили, что боги время от времени посещали землю, в образе человека. Мы читаем из Ветхого Завета, что ангел Господень явился Аврааму в сопровождении двух ангельских существ в образе человеков. Он также явился Гедеону, как записано в книге Судей, 6 главе, 12 стихе, и Маною, как дано нам в той же книге, в 13 главе, 20 стихе. Листра, как видно из Писаний, была под опекой Зевса, и боги, предполагалось, посещали города под их покровительством. Храм Зевса был выдающимся, и жители были склонны предполагать, что Зевс посетит своих излюбленных людей, когда и если явится возможность для такого посещения. Поэтому это является основой для переживания апостола Павла и Варнавы в Листре. Они проповедовали людям суеверие. Когда они осознали силу Божию, они немедленно предположили, что это было такое посещение или явление Зевса в образе человека. Что привело к этому? Павел встретил человека в Листре, который был хромым от рождения, подобно Петру, который повелел инвалиду встать на свои ноги. Апостол Павел видел серьезность, с которой бессильный человек слушал его слова. Таким образом, Павел произнес слова: «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо». И он тотчас вскочил и стал ходить. Таким образом, действительность, сила Евангелия дала веру через это чудо. Ранней церкви было дано это отличие, даже как Господь Иисус Христос исцелял больных и даже воскрешал из мертвых. Результат был мгновенный и демонстративный. Суеверные люди подумали или поверили, что это был пример вмешательства богов ради этого бессильного человека. Произошло волнение. Крики удивления наполнили воздух. Благоговение было видно в восклицаниях, удивления и действиях, когда они приступили к Павлу и Варнаве, чтобы поклониться. С детства они были научены, что боги обладают чрезвычайной силой, требуя от них поклонения. Теперь, когда они увидели чудо, они предположили, что два мужа, стоящие перед ними, были действительно шедшие вниз боги. Павла красноречивого, повелевшего человеку встать, было немедленно дано имя одного из богов — Ермий. Варнава, который, очевидно, был молчаливый и недемонстративный, свидетель чуда, дали имя Зевса. Ермий был богом красноречия, хотя Зевс был богом необыкновенной силы и власти в умах людей в городе Листре. Один толкователь заметил: Варнава отождествлен с отцом богов и людей, казался им олицетворением умеренной благотворительности и предусмотрительной заботы. Тогда как Павел показался им как тот, кто имеет больше атрибутов, даже носящий благодеяние в своей руке. Маленький город скоро узнал, что происходит в нем. Храм Зевса был для жителей Листры важным местом для поклонения Богу, именем которого он был назван. И жрец или жрецы в храме немедленно осознали удивительное чудо, которое произошло. Несомненно, они слышали о Павле, его вести и как люди реагировали на провозглашаемую весть. Чудо не было совершено в первый день, когда он и Варнава пришли в город. Жрец Зевса, возможно, чтобы компенсировать действие и силу свидетельства апостола, провозгласил, что им нужно поклоняться как богам. Деяния святых апостолов, 14 главе, 13 стихе читаем. Жрец же Зевса, находящегося перед их городом, приведший к воротам волов и принесший венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Это, несомненно, было вблизи храма, посвященного

Христом. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Сеть Благой Вести в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио BBN. Хотел бы ободрить вас истиной, о которой говорится в 33-м псалме, а в 20-м стихе. Там говорится, что праведник не освобожден от скорбей, но он не оставлен в них. Этот стих показывает реальность христианской жизни. Испытания приходят, но Господь остается избавителем. Божья помощь не всегда означает отсутствие трудностей, но всегда означает Его присутствие, поддержку и конечное избавление. Будем помнить об этом и ободряться этой истиной в своей жизни. Оставайтесь с Господом и оставайтесь с нами.

0: Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во втором послании к Коринфянам, в 3 главе, в 17 стихе. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поразмыслим с вами сегодня о бесплодных делах тьмы, о которых читаем в послании Ефесянам в главе 5 стих 11. «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и более того, обличайте их». В самом начале следует выделить и подчеркнуть главное выражение нашего текста. «Не участвуйте в бесплодных делах тьмы». Это говорит о том, что все дела тьмы, то есть сатаны и его демонов, не приносят плода. Мы еще вернемся к этому. Поэтому возьмем этот стих, Ефесянам 5, стих 11, за наш главный текст. Духовное богатство послания Ефесянам, с которым мы имеем сегодня дело, и содержащиеся в отдельных его деталях драгоценности, многим из нас знакомы. Они знакомы всем детям Божьим, которые любят Божье Слово. Чтобы правильно понять наш главный текст, необходимо сравнить или, можно сказать, сбалансировать послание Ефесянам с другими посланиями апостола Павла. Это необходимо сделать, чтобы высказывание нашего главного текста в основе, в более глубоком изложении по отношению с другими посланиями понять и познать. Послание римлянам видит нас, спасенных на основании веры в Господа Иисуса для вечной жизни, сораспятыми, как читаем в Римлянах 6, стих 6, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, то есть с Иисусом, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Следующей важной и характерной особенностью послания римлянам заключается в том, что мы погребены вместе с Господом Иисусом, чтобы ходить со Христом в обновленной жизни. Об этом читаем в Римлянах 6, стих 4. «Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Это является самым главным, о чем апостол Павел сообщает римлянам в этом послании. В послании к Колоссянам Павел идет на определенный шаг дальше и говорит, что мы совоскресли со Христом и с этого момента являемся ищущими того, что на небесах. Об этом читаем в Колоссянах 3, стих 1. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. Именно этот факт является большим шагом вперед, но послание Ефесянам открывает нам наивысшее, что касается нашей позиции как детей света во время благодати. В соответствии с этим положением мы не только со Христом сораспяты, не только с Ним погребены, не только с Ним воскресли, но, как читаем в послании Ефесянам, и восседаем со Христом на небесах. Об этом читаем в Ефесянах 2, стих 6. «И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Отец Небесный воскресил нас с Ним, со Своим Сыном, и посадил на небесах во Христе Иисусе». это является конечной целью наших желаний в соответствии с обетованиями Божьей благодати в Его Слове. Об этой высокой позиции детей Божьих я многое сказал в проповеди «Замысел сатаны», которая имеется на нашем сайте. В этой высшей позиции детей Божьих, выраженной в послании Ефесянам, мы познаем завершение славы нашего Господа Иисуса, восседать вместе со Христом на Его престоле. Для этого коротко напоминаю некоторые выражения в этом послании. Например, «благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». И следующее, «так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира», или еще «предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа», «по благоволению воли своей» Ефесянам 1, стихи с 3 по 5. Это единственная в своем роде позиция человечества, автором которой является единый Бог, получает в послании Ефесянам свое освящение. Ибо только Церковь Иисуса, которая как перед Богом, так и в небесной славе, имеет эту особую позицию – свое освящение эта позиция получает в этом послании путем противопоставления некогда и теперь, путем сравнения прошедшего и настоящего времени. Откуда мы пришли и куда мы идем? Это является содержанием или сутью данного послания. Если ветхий человек рассматривается в послании Ефесянам как мертвый, то в противовес этому новый человек рассматривается живым во Христе. Но тем не менее в этом содержится одновременно большая опасность в отношении нашего хождения. Мы еще вернемся к этому. В первом послании к Коринфянам апостол Павел увещевает, то есть наставляет, поучает нас. Там ветхозаветные события представлены нам как увещевание. Читая этот текст в первом послании к Коринфянам 10 стих 11. «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». Это значит, если мы стоим перед Господом Иисусом, то должны позволить себя увещевать. Мы очень глубоко в этом нуждаемся. И именно там, где верующие сегодня лучше знают, чем об этом сообщает Слово Божие. О таких верующих говорят, Бог знает все, а они знают лучше. Они лучше знают, но недолго. Всего лишь до судилища Христа. Как израильтяне в борьбе должны были занять обетованную землю, точно так и мы в борьбе должны занимать свою высокую позицию на небесах. И не иначе. Кто может читать, тот читает, а кто может верить, тот верит тому, чему учит Слово Божие. Над всем, что происходит иначе, чем говорит Слово Божие, над такой жизнью веры следует поставить большой вопрос, чтобы каждый его видел, так называемый хабит, что на русском языке означает «особая форменная одежда», пришел из Америки. Это значит, что каждый человек имеет свой хабит в виде символа или буквы на спине или на груди, с которым он ходит на виду у всех людей, как клейменные животные. А таким людям, которые извращают Слово Божие, следовало бы на одежде сделать большой вопросительный знак, чтобы, глядя на них, сразу знать, с кем мы имеем дело. Вопросительный знак выражает сомнение таких людей. А Библия говорит, что сомневающиеся ничего не получают. Об этом читаем в Иакове 1, стихи 6 и 7. «Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Не сказано ли в Иисусе Навине, глава 1, стих 3, «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею». Здесь не сказано «кроме», а сказано «всякое место». Даже многие дети Божьи хотели бы быть исключением. Ох, этот ветхий человек! Он стремится именно к тому, чтобы быть исключением. Но Слово Божье говорит однозначно «всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам». Но займем ли мы именно то, что Господь нам дал? Написано совершенно в другом месте, но не в Слове Божьем. Да проявит Господь Иисус милость, чтобы это было написано на страницах веры, но не на страницах сомнения. Именно поэтому и мы сегодня, как Божий народ, Израиль тогда, находимся в отношении нашего хождения в постоянной опасности, в опасности от падения и согрешения. Мы находимся в постоянной опасности, как книга Иисуса Навина показывает нам на основании представленной нам позиции особую ценность и действенность. В послании Ефесянам, глава 5, стих 1, мы дальше читаем. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Как возлюбленные дети, мы наделены способностью представлять в этом мире существо Господа Иисуса, практически и постоянно представлять Его свет, любовь, именно там, где Он нас поставил. Это является целью предназначения Небесной Церкви во Христе здесь на земле. Любовь часто упоминается в различной форме. В послании Ефесянам мы можем об этом прочесть в следующих местах. Я перечислю их. Глава 1, стих 7, глава 2, стих 4, глава 3, стих 18, глава 4, стихи 3, 15 и 16, глава 5, стихи 1 и 25. Приведу некоторые из них. Ефесянам 2, стих 4. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас». Ефесянам 3, стих 18. «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота». Это пророческое сообщение, очень важное и интересное. Ефесянам 4, стихи 15 и 16. «Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава, Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви». И Ефесянам 5, стих 25. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Как видим, любовь, о которой Святой Дух здесь упоминает, необходима для строительства и назидания Церкви Иисуса. Это одна сторона. Эта любовь одновременно необходима и для назидания каждого члена Церкви в отдельности. Если с одной стороны любовь должна характеризовать нашу личную позицию, то с другой стороны нашу личную позицию должен не менее и свет характеризовать. Свет, данный нам от Бога. Слово Божье говорит в Ефесянах 5, стих 8. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света». Задумывались ли мы уже о том, что это значит? Знаете ли вы, дорогие слушатели и читатели, что такое тьма? Библия говорит об этом с точки зрения прошлого. Об этом читаем в Ефесянах 4, стих 18. «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их». В нашей прошлой жизни до покаяния мы ходили в темноте. Вокруг нас была полная тьма, пасмурно, но мы были также и в разуме помрачены. И если даже разум помрачен, то все остальное не может быть светом. В Ефесянах 2, стих 8 апостол Павел говорит: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Это значит, что по благодати мы стоим. Это является благодатью нашего Господа Иисуса, как свет во мраке. Мы можем спросить, почему? Потому что Христос является Богом, который, как сказано во втором послании к Коринфянам, глава 4, стих 6, «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Господь Иисус осветил эту тьму, чтобы в ней был свет. И этот свет является первым выражением Евангелия в подготовленных сердцах верующих. Хотя мы находимся еще в этом мире, но мы не от этого мира. В Иоанна 17, стихи 11 и 16 читаем. «Я уже не в мире, — говорит Иисус, — но они в мире, а я к тебе иду, Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы, они не от мира, как и я не от мира». Господь Иисус, можно сказать, поставил Свою Церковь в этот мир, хотя новое творение в детях Божьих доминирует, чтобы занять в нашей жизни первое место. Даже одно упоминание света и тьмы находит свое обоснование в том факте, что мы не особенно с людьми имеем дело, но согласно сообщению Божьего Слова, намного больше имеем дело с сатаной, с князем и отцом тьмы. Я говорю здесь о детях света, которые, как носители света, несут свет нашего Господа Иисуса. Об этом читаем в Ефесянах 6, стих 12. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Я убежден в том, что такие места ни в коем случае нельзя вырывать из взаимосвязи этого послания, так как оно является одним целым и очень метко подчеркивает нам этот вопрос. Мы, как дети Божьи, что-то в нас носим. Об этом мало говорят, поэтому я кое-что скажу об этом. Очень интересен тот факт, что такие личности, которые кое-что в себе носят, как в настоящее время, так и в прошедших столетиях, были для врага чрезвычайно интересными. Почему? Нам Господь Иисус сообщил в Своем Слове свой свет, план, решение, замысел или намерение, поэтому мы являемся посвященными. Обращаю ваше внимание на то обстоятельство, что эти позиции не даны ни демонам, ни даже световым ангелам, а только нам, детям Божиим. Я говорю здесь о тайне Церкви Иисуса, о которой говорит апостол Павел в Колоссянах 1:26. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его». Поэтому мы являемся носителями Божьих тайн, но в отношении нас это находится во взаимосвязи с заданием, чтобы Божью волю мы открывали людям мира сего, которые находятся еще в погибшем состоянии. Итак, мы являемся посвященными в Божьи тайны, в тайны жизни вечной. Под этот вопрос попадает одновременно и решение Бога в отношении тьмы. Ибо тьма в лице сатаны противостоит нам, детям Божьим. Сатана издавна стремится к тому, чтобы затемнить Божий свет, дать ему другое направление или совсем отключить его. Это является постоянной целью сатаны. Насколько он не смог помешать, чтобы этот свет светился в твоем сердце, является не твоим достижением, а только Божьей милостью. Славь его и благодари его за это. Большой успех в затемнении этого света в детях Божьих он получил самым надежным образом на основании принятия христиан образа жизни мирских людей секуляризацией. Поэтому читаем в Ефесянах 5, стих 7. «Итак, не будьте сообщниками их». Предельно ясно, что сообщники всегда принадлежат к какому-нибудь обществу. Кто является сообщником в делах греха мира сего, тот принадлежит к сообществу сатаны. Во втором послании к Коринфянам особенно освещается необходимость отделения. Второе послание к Коринфянам 6, стих 14. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою?» В этом стихе мы видим взаимосвязь с нашим главным текстом в послании Ефесянам, ибо свет и тьма упомянуты там во взаимосвязи. При этом там подчеркивается невозможность единства их существа. Особенно подчеркивается невозможность общения этих двух существ. Апостол язычников Павел открывает нам намерение Божьей воли до основания мира. Заметим себе это. А апостол Иоанн, в противоположность Павлу, открывает нам в своем Евангелии существо Бога, которое является светом и любовью. При этом воображение, интенсивность и сила широких масс людей не считаются. Хождение в любви Христа, приносимое как жертва плода благодарения, должно бы хватить, чтобы хранить нас от вещей, о которых читаем в послании Ефесянам 5, стихи с 3 по 14. Это очень важный текст. Запомним этот текст, можете дома еще прочитать и поразмыслить над ним. «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым, также сквернословие и пустословие, и смехотворство неприлично вам, а напротив, благодарение, ибо знаете, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод света состоит во всякой благодати, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Господу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и более того, обличайте их, ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть. Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.
0: Вы прослушали программу библейского вещания ББН «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Слово Божье говорит в притчах во 2 главе 7 стихом. Он сохраняет для праведных спасение. Он щит для ходящих непорочно. То есть это говорится о Господе. Только по тщательном изучении Слова Божия и ежедневного упражнения в расположении сердец наших к восприятию Его и жизни по согласию с Ним нам удастся избежать крайностей. Будьте с нами.

Экклесиаст 7.5. Лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых.

отрывочка из Священного Писания довольно-таки необычна. Не часто говорится о песнях глупых. Но я благодарю Господа, что в наших программах вы можете услышать хорошие, традиционные христианские песни, которые напитают вашу душу небесной пищей. Поэтому оставайтесь вместе с нами, слушайте обличение или наставление из Священного Писания и слушайте песни, в которых присутствует мудрость Божья.

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии. 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Кто бы из вас хотел стать великим? Стоять выше других? Или больше того, быть первым? Может быть, некоторым покажется странным, если я скажу, что это желание само по себе неплохое. Если человек не стремился бы к величию, к первенству, то он далеко бы не продвинулся. Почему не признаться и не сказать так, как оно есть? Ведь все мы стремимся быть первыми, по крайней мере, в нашем собственном кругу. Другие, недовольны ограничивать свои стремления в таких узких рамках, мечтают о первенстве в более широком масштабе. Как бы грандиозны не были бы эти амбиции, винить мы за них никого не собираемся. Поэтому наше желание сегодня показать, как вы можете достичь такого состояния. И фактически оно доступно каждому из нас. Нет, тебе не нужно быть каким-нибудь гением. Не нужно тебе особого образования. Не нужно быть богатым, известной мировой личностью. Для этого даже не требуется какой-нибудь особенной даровитости. Оно гарантировано всем желающим. И кто, вы думаете, сказал, что можно быть самым большим, первым и великим? Никто иной, как сам Иисус Христос. А если Он сказал, что это возможно, то какое тут может быть об этом сомнение? Не так ли? Слово Его верно. Те, которые Ему поверили и Его испытали, знают, что оно так. И для того, чтобы истина эта еще глубже врезалась в наше сознание, Христос приводит самого Себя в пример. А смеет ли кто спорить о том, что Он, Иисус Христос, самый великий, что Он первый и что Он был самым большим в роде человеческом? Да, наш Господь, Он наш наилучший пример, нет Ему равного. Случилось это во время последней вечери. Между учениками возник спор, кто из них должен почитаться большим. Притом дискуссия по этому вопросу у них шла не первый раз. И помните, как ответил им Христос? Он их не упрекнул за то, что у них оказались такие амбиции. Нет, Он не только указывает им, как это возможно, но приводит самого Себя как пример. Да, они могут быть большими, и Христос указывает им, что они для этого должны делать. Послушайте, друзья, как Господь им ответил. «Цари господствуют над народом, и владеющие ими благодетелями называются». А вы не так. Вы заметили? Он их не упрекает за их желание быть большими, но указывает, как они могут этого достичь. Слушайте дальше, что он им говорит. «Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий». И теперь он приводит себя как пример. «Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий». Наша сегодняшняя беседа касается церковных служителей. И в основу этой беседы мы возьмем вторую главу послания апостола Павла Фессалоникийцам. Можно сказать, что почти вся эта глава говорит о идеальном служителе Божьем. В данном случае этим примерным служителем является апостол Павел. И вот что он говорит верующим в Фессалониках. «Мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отягчить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие». Выше 7 стихе Павел говорит, «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы». Ведь он был первым из апостолов, но нет, он предпочел быть им слугой. «Но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». Да, Павел избрал этот превосходнейший путь. Он не пришел к ним, чтобы ему служили, но чтобы послужить им. Но, дорогие мои, обратите внимание на то, что он был готов не только быть им слугой, но отдать им душу свою. В этом именно мы видим величие Павла. Величие его не столько в его титуле апостольства, сколько в его излюбленном прозвище «раб Иисуса Христа». Читайте его послание, и вы убедитесь, что он предпочитал называть себя рабом больше, чем апостолом. Но возвратимся, дорогие мои, к нашему высшему идеалу и примеру, к тому, которому подражал апостол Павел, который, как говорит он в своем послании филиппийцам, уничижил себя самого, приняв образ раба. Лучшего примера вы нигде не найдете, чем в самом Иисусе Христе, который сказал: «Я посреди вас, как служащий». Всем он нам говорит: «Придите ко мне и научитесь от меня». Пусть он будет примером всякому, говорящему, что пребывает в нем. Пусть поступает так, как он поступал. Возлюбленные, если мы желаем быть достойными служителями Божьими, быть благословением Церкви Христовой, пасти стадо Его, тогда мы должны опоясать чресла наши и быть как служащие, а не господствовать над наследием Божьим. Кто хочет быть большим между вами, говорит каждому из нас Спаситель, да будет вам слугою. Да, много можно было бы привести примеров из Библии, из истории Церкви, мужей Божьих, которые воистину нашли этот путь к величию, но Христос превышает их всех. Вернемся к нашему примеру и припомним эту картину последней вечери нашего Господа с учениками. Заметьте, что тут кого-то не хватало. При такой обстановке обычно находился слуга, то есть раб, обязанность которого была омывать ноги гостям. Это было совершенно нормальное явление. Так практиковалось на Востоке – омывать ноги от пыли дорог. Но тут в горнице такого слуги не было. Вы заметили, что никто из учеников не предложил взять на себя эту обязанность? Даже Иоанн не подумал об этом. Все они заняли свои места за трапезой, и относительно пыльных ног никто и не подумал. Пренебрежение таким обычаем в наших современных условиях равнялось бы, если кто запачканными и загрязненными от дневного труда руками сел за стол ужинать, а тем паче, если ужин этот устроен был в его честь. Теперь посмотрите, что происходит тут в горнице. Сам Учитель, Иисус Христос, встает, снимает верхнюю одежду, берет полотенце, припоясывается, вливает воду в умывальницу и начинает мыть ноги ученикам. Вы поняли? Сын Божий, Царь царей и Господь господствующих, Тот, Которому дана вся власть на небе и на земле, моет ноги Своим ученикам». В 13 главе Евангелия от Иоанна, как раз перед тем, как сказано, что он припоясался для того, чтобы умыть ученикам ноги, мы тут читаем такие слова. «Иисус, зная, что Отец все предал в руки Его, и что Он от Бога и шел, и к Богу отходит». Иначе говоря, в полном сознании своего божественного происхождения Он берет место слуги и делает то, что делали рабы гостям своего хозяина – моет ноги. Да, руки, в которых держится Вселенная, которые руководят всеми делами человечества, руки, которые создали тебя и меня, эти руки моют ноги рыбаков, учеников. Вам ясно, что тут происходит? Эти ученики только что спорили о том, кто самый больший из них, кто первый. Но, увы, у них оказалось ложное понятие о величии. И, как ни странно, Господь не упрекает их за это желание и стремление быть первыми, но в этом акте смирения Он им показывает истинное величие. «Я посреди вас, как служащий». «Кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, а кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом». Да, верный слуга пренебрегает своей волей. Он делает не то, что он хочет, а что желает господин его. Христос постоянно говорил, что Он пришел не свою волю совершать, но волю пославшего Его. Будучи 12-летним ребенком, Он сказал, «Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему». У Него было одно дело. Он никогда не позволял себе увлекаться другими делами. Он исполнял волю своего Отца. Дорогие мои, лучшего примера вы нигде не найдете, как в Иисусе Христе, в Сыне Божьем. Но вот невольно навязывается вопрос. Почему наш Господь Иисус Христос взял на Себя образ раба? Почему Он был среди грешного человечества как служащий? Почему пришел Он не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить другим? Помимо того, что этим Он показал свое величие, и что Он воистину больше всех на свете, Он был среди людей как служащий, потому что заставила Его к этому Его неизмеримая любовь к роду человеческому. Преклоняя колено у ног каждого из 12 апостолов, да, включая и Иуду, Он моет им ноги. Он смотрел в лицо Иуды, который через несколько часов имел предать его. Он смотрел в лицо Петра, который от него отречется, и в лица остальных, которые все в момент его страданий покинут его. И несмотря на то, что он все это знал и предвидел, он моет им ноги. Дорогие мои, одна любовь способна это делать. Любовь не превозносится, она смирна и всегда готова отдать себя на служение другим. Но вы думаете, этим актом смирения кончилась его любовь? О, нет! Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Да, возлюбив своих, сущих в мире, Он до конца возлюбил их. До какого конца? До смерти, и притом смерти крестной. До того наш дивный и благословенный Господь был исполнен любовью к нам, недостойным грешникам, что ничто и никто не мог Его остановить. Даже когда Его самые близкие последователи, Его же ученики, пытались преградить Ему дорогу на Голгофу, Он идет, неся свой крест, как агнец, безмолвно идет на убой. Ради предлежащей Ему радости, радости спасти народ свой, Он претерпел крест, пренебрегший посрамление. Для Него мало было омыть ноги ученикам. Он как бы говорит, «Я омою их Моею кровью, я возьму грехи их на Себя и вознесу их на древо креста». Да, любовь дивная, неописуемая, неизмеримая, верная до смерти любовь, побудило его оставить небесную обитель, очеловечиться и сделаться рабом для всех. «Я посреди вас, как служащий, о чудный наш Господь! Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. О, как не хвалить, не славить и не величать нашего Спасителя! Правда, никто из нас не может пойти тем же путем, которым пошел наш Спаситель. Он один мог взять на себя грех мира и понести его на Голгофский крест и совершить наше искупление. Но, дорогие мои, в смирении, в служении, в любви Он нам показал пример, чтобы мы следовали за Ним. «Ибо Я, — говорит Он, — дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Братья дорогие, если мы желаем быть первыми, большими, тогда станем меньшими, будем воистину служителями, рабами. К этому мы призваны, не для того, чтобы нам служили, но чтобы мы служили другим. Будем просить, чтобы сам Дух Святой нами так овладел, исполнил нас Божьей любовью, чтобы каждый из нас мог бы сказать: «Я посреди вас, как служащий». Пусть слова верного и образцового служителя Христова, апостола Павла, запечатлятся глубоко в нашем сознании. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполняйте закон Христов. А если ты, мой друг, еще не прощен, не омыт искупительной кровью Иисуса Христа, то приди сегодня, сейчас, к этому дивному источнику омытия грехов и нечистоты. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Пусть она коснется и твоего сердца. Тогда и ты познаешь необъемлемую любовь Божию. Да поможет тебе Дух Божий. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Благая весть в просторах интернета, конечно же, это библейское радио BBN. «Где Дух Господень, там и свобода». Об этом написано во втором послании Коринфянам, а в 3 главе, в 17 стихе. Конечно же, не свобода от послушания Богу, а свобода от рабства греха, страха и духовной слепоты. Святой Дух открывает сердце для истины, обновляет человека и ведет его к жизни, в которой Христос становится центром. Надеюсь, что это было хорошее ободрение для каждого из вас. Ну а если у вас появились вопросы, пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».

0: Мы очень рады, дорогие друзья, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Даниила. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских ситинсов. Мы уже сказали раньше, что первых 6 глав книги Даниила являются историческими по своему содержанию, а остальные приносят нам много пророческого света. Эти откровения от Бога Даниил получил даже в то время, когда он занимал высокое положение во дворце царя, в управлении страной. Хотя от ранней молодости Даниил был пленником, взятым насильно из Иудеи, но с помощью Божьей он достиг большого авторитета во власти при царях вавилонских и медоперсидских. Его характер был неукоризненный, прекрасный по отношению к другим, и хотя он занимал политические высокие посты, но хранил свою духовную жизнь и верно служил живому Богу. В 7 главе мы читаем о первом его видении в дни царствования Валтасара. Это откровение он получил до событий, о которых свидетельствует 5 глава, 30 стих. Глава 8 передает о втором видении Даниила, который имел также во дни Валтасара. Как мы уже кратко упоминали, это видение было устрашающее по своему содержанию. «И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением сим и не понимал его». 6 глава, 27 стих. Объяснение этого волнующего сердца и ум видения было даровано Даниилу самим Господом. Прежде всего, оно указывало на могущество Мида Персии. Эта империя победила Вавилон. Заметьте историческое указание на это в Библии. Даниила 5 глава с 30 по 31 стих. «В ту самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит, и Дарий, медянин, принял царство, будучи 62 лет». Второе животное, связанное со свирепым козлом, который указывал на царство греческое, которое покорило Мидо-Персию. Обратите особое внимание, что после этого восстанет еще один могущественный царь-вождь. Это видение относится к последним временам. Греческая империя сойдет со сцены истории. И в одном месте восстанет этот вождь, который даже на вождя воинства сего вознесется. 8 глава, 11 стих. Сила и жестокость этого лидера греховного человечества определенно указывает на пришествие Антихриста, полного хитрости и беззакония, который соберет могущие земные силы против Господа Иисуса Христа. Заметьте слова 8 главы 25 стиха. «И при уме его коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погибнет многих, и против владыки владык восстанет, и будет сокрушен не рукою». Какие глубокие и правдивые слова пророчества Божие! Антихрист будет призывать к миру, но, обманывая человечество, он будет стремиться овладеть всем миром. Когда он достигнет своей цели, то начнет сильно преследовать евреев и направить свои взоры на Иерусалим. Он поведет свои армии против Господа Иисуса Христа, но успеха не будет иметь. Будет сокрушен не рукою, как мы уже говорили. Победителем окажется Господь Иисус Христос. В 9 главе мы находим пророчества, которые подобны сказанному в 5 главе 31 стихе, когда Дарий воцарился, вместо вавилонского Валтасара. Ряд лет разделяет период времени, когда Даниил имел видение в 5 и в 7 главах, и события, переданные нам в 9 главе. Чувствуется, что Даниил в это время был отстранен от дел царских во дворце и находился в неизвестности. Валтасар вел распутную жизнь и искал и не искал совета мужа Божия. Но когда воцарился Дарий, он увидел качество Даниила и приблизил его к государственным делам, возвысив его по нашим дням к министерству положения. Можно думать, что плененные, переселенные из Иудеи чувствовали себя в Вавилоне неплохо. Однако между ними были и такие, что кто желал вернуться назад в Иерусалим. Надежда на его восстановление не покидала их сердец. Как мы уже изъясняли, это положение переселенцев, пророк Иезекииль поддерживал этот дух надежды в сердцах народа своими пламенными речами и пророчествами, что храм в Иерусалиме будет восстановлен. Хотя многие переселенцы и родившиеся в Вавилоне мало думали о возвращении в страну своих отцов. Но Даниил имел иные чувства и надежды. Он горячо верил, что великие благословения придут на его родной народ, и Иерусалим опять станет центром религиозной жизни и поклонения Богу согласно закону Моисея. Поэтому мы видим в книге Даниила, 9 главе 2 стихе, что он прилежно изучал пророчество Иеремии, который возвестил суд над Израилем за грехи его. Даниил был воистину искательным истины в пророчествах и толкованиях их. Пусть и мы с вами будем ценить страницы Священного Писания, вникая в него с помощью Святого Духа. Это поможет нам отразить атаки сатанинские, как их отразил Господь Иисус в пустыне при искушении на горе. Он отвечал противнику словами Священного Писания и победил его. Даниил проводил много времени в молитве при изучении пророчеств Иеремии и других книг. Он убедился, что Израиль будет в плену в Вавилоне 70 лет. И ему стало ясно, что конец этого периода времени приблизился. И так он пришел к Господу в таком состоянии сердца своего. Первое. В духе глубокого смирения. Второе. С исповеданием непослушания и грехов народа. Третье. В поклонении Богу и признании Его праведности во всех делах Его. 9 глава 7 стих. Четвертое. В познании Господней милости к народу Израиля, хотя он и согрешил. 9 глава 9 стих. Пятое. Он никогда не забывал, как Бог вывел народ из Египта и не оставлял его до сих пор на пути в землю обетованную. 9 глава, 15 стих. 6. Моление о дальнейшей милости Божией, о восстановлении народа и Иерусалима. 9 глава, 16 стих по 19. Необыкновенно ясно эта часть книги открывает духовную природу Даниила. Его глубокое доверие Богу, что он силен совершить великое для народа. Да будет эта истина ободрением и в наши дни для тех христиан, которые страдают за имя Христа, которых несправедливо преследуют. Хотя избавление кажется опаздывающим, но оно совершится. Господь знает конец при самом начале событий. Его плана никто не изменит. Даниилу было в то время около 90 лет. И почти 70 лет он прожил в пленении. Однако он не поколебался в надежде на Господа. В главе 9, 20 стихе он видел чудное отношение к Господу к молитве и посту, который совершал Даниил. Явился к нему небожитель Гавриил и заговорил к нему. Кто он был? При изучении случая в его явлении на земле мы видим, что он являлся ангелом, который возвещал особенно важные откровения. Он явился Марии и возвестил ей великую тайну рождения Спасителя.

0: знаю я это, ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие». Луки 1 глава с 18 по 19 стих. Много раньше ангел Гавриил явился Даниилу. Даниила 9 глава 21 стих. А также, вне сомнения, он же явился ему еще дважды. 10 глава 11 стих и 8 глава 13 стих. Небесные служители, ангелы, являются послушными Господу во всем, хотя некоторые из них имеют высокое достоинство. Чувствуется при изучении Слова Божия, что они имеют высшие и низшие степени, связанные с их служением. Так Михаил назван князем ангельского рельма, духом небесным. «И восстанет тогда князь великий Михаил, стоящий за сынов народа своего». Даниила 12 глава 1 стих. Итак, благовейное упование Даниила на Господа и молитвенное общение с ним было награждено откровением свыше, которое он получил от Бога. Слушайте нас опять. Слушайте подробности этого откровения на следующей неделе. Да будем мы приготовлены к слушанию голоса Божия. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Даниила. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Бог мой, судья». Эта книга охватывает все 70 лет вавилонского пленения Израиля. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Христианское пение, библейские передачи 24 часа в сутки. Конечно же, это библейское радио BBN. Писание предупреждает нас, что не доставляют пользы сокровища неправедные. Об этом написано в 10 притче, во 2 стихе. Конечно же, неправедные сокровища не дают пользы человеку, потому что не смогут спасти душу и принести мир с Богом. Будем помнить, что честность и праведность ценнее временной выгоды, и успех, построенный на грехе, разрушителен, а жизнь в Божьей правде ведет ко спасению и устойчивости. Оставайтесь с Господом и оставайтесь с нами.

0: Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во втором послании к Коринфянам, в 3 главе, в 17 стихе. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга Псалмов Давида.
0: Псалом 39. Начальнику хора. Псалом Давида. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камне ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и уклоняющимся ко лжи. Много соделал Ты, Господи, Боже мой, о чудесах и помышлениях Твоих о нас, кто уподобится Тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Жертвы и приношения Ты не восхотел. Ты открыл мне уши. Всесожжения и жертвы за грех Ты не потребовал. Тогда я сказал: вот, иду, в свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Я возвещал правду Твою в собрании великом. Я не возбранял устам моим, Ты, Господи, знаешь. Правды Твоей не скрывал в сердце моем, возвещал верность Твою и спасение Твое, не утаивал милости Твоей и истины Твоей пред собранием великим. Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня. Милость Твоя и истина Твоя да охраняют меня непрестанно, ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу их более, нежели волос на голове моей. Сердце мое оставило меня. Благоволи, Господи, избавить меня. Господи, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и посрамятся все, ищущие погибели душе моей. Да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла. Да сметутся от посрамления своего, говорящие мне: хорошо, хорошо. Да радуются и веселятся тобою все ищущие тебя и любящие спасение твое, да говорят непрестанно: велик Господь. Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты — помощь моя и избавитель мой. Боже мой, не замедли. Псалом 40. Начальнику хора. Псалом Давида. Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле, и ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его. Я сказал: Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред Тобою. Враги мои говорят обо мне злое, когда он умрет и погибнет имя его. И если приходит кто видеть меня, говорит ложь. Сердце его слагает в себе неправду, и он, вышедший вон, толкует. Все ненавидящие меня шепчут между собою против меня, замышляют на меня зло. Слово Велиала пришло на него, он слег, не встать ему более. Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету. Ты же, Господи, помилуй меня и восставь меня, и я воздам им. Из того узнаю, что ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною, а меня сохранишь в целости моей и поставишь пред лицем твоим навеки. Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века. Аминь. Аминь. Псалом 41. Начальнику хора. Учение сынов Кореевых. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда прийду и явлюсь пред лице Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день: «Где Бог твой?» Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий со гласом радости и славословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я воспоминаю о тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цуар. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои и волны твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь ему у меня, молитва к Богу жизни моей. Скажи Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я сетуя хожу от оскорблений врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день: где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя? И что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Псалом 42. Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня, ибо Ты — Бог крепости моей. Для чего Ты отринул меня? Для чего я, сетуя, хожу от оскорблений врага? Пошли свет Твой и истину Твою, доведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои. И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Псалом 43. Начальнику хора. Учение сынов Кореевых. Боже, мы слышали ушами своими, отцы наши рассказывали нам о деле, какое Ты соделал во дни их, во дни древние. Ты рукою Твоею истребил народы, а их насадил, поразил племена и изгнал их. ибо они не мечем своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но твоя десница и твоя мышца, и свет лица твоего, ибо ты благоволил к ним. Боже, царь мой, ты тот же. Даруй спасение Иакову. С тобою избодаем рогами врагов наших. Во имя твое попрем ногами восстающих на нас. Ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасет меня, но ты спасешь нас от врагов наших и посрамишь ненавидящих нас. О Боге похвалимся всякий день, и имя Твое будем прославлять вовек. Но ныне Ты отринул и посрамил нас, и не выходишь с войсками нашими, обратил нас в бегство от врага, и ненавидящие нас грабят нас. Ты отдал нас, как овец, на снидение и рассеял нас между народами. Без выгоды Ты продал народ Твой и не возвысил цены его. Отдал нас на поношение соседям нашим, на посмеяние и поругание живущим вокруг нас. Ты сделал нас притчей между народами, покиванием головы между иноплеменниками. Всякий день посрамление мое предо мною, и стыд покрывает лице мое. От голоса поносителя и клеветника, от взоров врага и мстителя, все это пришло на нас. Но мы не забыли Тебя и не нарушили завета Твоего. Не отступило назад сердце наше, и стопы наши не уклонились от пути Твоего, когда Ты сокрушил нас в земле драконов и покрыл нас тенью смертною. Если бы мы забыли имя Бога нашего и простерли руки наши к Богу чужому, то не взыскал ли бы сего Бог? Ибо Он знает тайны сердца, но за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Восстань, что спишь, Господи! Пробудись, не отринь навсегда! Для чего скрываешь лице Твое? Забываешь скорбь нашу и угнетение наше? Ибо душа наша унижена до праха, утроба наша прильпнула к земле. Восстань на помощь нам и избавь нас ради милости Твоей. Псалом 44. Начальнику хора на музыкальном орудии шошан. Учение сынов Кореевых. Песнь любви. Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе. Язык мой — трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих. Благодать излилась из уст твоих. Посему благословил тебя Бог навеки. Припояшь себя по бедру мечем твоим сильный, славою твоею и красотою твоею. И всем украшении твоем поспеши воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды. И десница твоя покажет тебе дивные дела. Остры стрелы твои, народы падут пред тобою, они в сердце врагов царя. Престол твой, Боже, вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. Все одежды твои, как смирна и алой и кассия, из чертогов слоновой кости увеселяют тебя. Дочери царей между почетными у тебя, стала царица одесную тебя в офирском золоте. Слыши, черь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего, и возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лице твое. Вся слава чери царя внутри, одежда ее шита золотом. В испещренной одежде ведется она к царю, за нею ведутся к тебе девы, подруги ее, приводятся с весельем и ликованием, входят в чертог царя. Вместо отцов твоих будут сыновья твои, ты поставишь их князьями по всей земле. Сделаю имя твое памятным в род и род, посему народы будут славить тебя во веки и веки.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете библейское вещание BBN, 24-часовую трансляцию на интернете на русском языке. Если у вас возникают вопросы на различные библейские темы, вы можете направлять их нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Мы рады будем получить от вас письмо и ответить на интересующие вас вопросы. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Мы продолжаем наше ежедневное путешествие по страницам книги книг Библии. Как уже упоминалось раньше, наши лекции делаются с расчетом, чтобы пройти через всю Библию в продолжение приблизительно 5 лет. Конечно, мы не входим во все детали изучаемого материала, а делаем общий обзор, чтобы иметь верное основание всего и верную перспективу не только исторических событий, но верное представление Божьего плана спасения грешного человека и его последующей христианской жизни. Все дальнейшее в жизни спасенного человека зависит от прочности основания, на котором он стоит, и от его христианского мировоззрения. Если верное начало его обращения, тогда Дух Святой беспрепятственно будет действовать в нем, совершая правильный его духовный рост и принося плоды в его жизни. Господь Иисус, когда вышел на служение, проповедовал любовь Божью грешному человеку и что спасение дается людям даром, даром по вере. Но здесь Иисус встретился с сильным сопротивлением со стороны фарисеев, которые учили, что спасение нужно все-таки заслужить делами закона. Это была та закваска фарисейская, которая вот уже почти 2000 лет заражает и портит все в христианстве. Эта фарисейская закваска является большой силой в руках противника Бога сатаны, который время от времени наносит сокрушительные удары здоровью Христовой Церкви здесь на земле. Друзья дорогие, нет ничего более опасного, как старание человека улучшить спасение Христово или что-либо еще добавить к нему. Друзья, спасение Христово – это дар Божий, это подарок Божий. Примите его, как оно есть, как оно совершено Христом, а потом на этом основании силой благодати Божьей, действующей в вас, совершайте это спасение в реальности вашей повседневной жизни. Бог спасает нас для добрых дел, чтобы мы в них пребывали. Иисус сказал: «Так досветит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Мы читаем в Евангелии Матфея в 5 главе 16 стих. Я прочитаю эту цитату еще раз, друзья, для тех, у кого, может быть, еще нет Библии. Написано: «Так досветит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Уверовав, мы стали на скалу, который есть Христос, чтобы из Его святости светиться. Да, наши дела должны прославлять Бога всегда. И вот здесь, в конце 2 главы Евангелия от Марка, к которой мы сегодня подошли, Иисус встречается вновь с фарисеями, которые непрестанно следят за Ним, чтобы поймать его в нарушение какого-то закона Моисея, в данном случае в нарушение субботы. И вот мы читаем стихи 23 по 26, где говорится: «И случилось ему, то есть Иисусу, в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему: смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать. Он же сказал им: неужели вы никогда не читали, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним, и сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы. Поэтому Сын Человеческий есть Господь и субботы». Иисус пришел не нарушить, друзья, но исполнить закон. В законе было много оговорок, в том числе и по отношению к субботе. Иногда при особых обстоятельствах закон разрешал приступать некоторые свои ограничения, что в обычное время запрещалось. Иисус это ясно подчеркивает, когда говорит, что суббота дана для человека, а не человек для субботы. Да и весь закон дан для блага человека, и если он запрещал много чего в жизни человека, то это было человеку на пользу. Первоначально закон Божий был дан не для того, чтобы наказывать человека, но чтобы помочь человеку иметь более полноценную жизнь. Но впоследствии, слушатели, закон был ослабленный плотью и сделался бессильным. Мы переходим, друзья, сейчас к третьей главе Евангелия от Марка, и мы прочтем из нее первых 6 стихов, где написано следующее: «И пришел опять в синагогу, там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним», то есть за Иисусом, «не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его? Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: стань на середину. А им говорит: должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить? Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, вышедши, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Здесь, слушатели, та же проблема, что и в конце второй главы. Фарисеи ищут, постоянно ищут, как бы уловить его в нарушение субботы. И они смотрят, не исцелит ли он человека в субботу, чтобы обвинить его. Иисус сказал, что делать добро можно и в субботу. И закон также предвидел некоторые исключения в своих запрещениях для субботнего дня. Одно из них, например, это разрешалось вытащить из ямы упавшие туда животные. Иисус сравнивает человека, имевшего иссохшую руку, с овцой, упавшей в яму. Неужели человек не важнее, чем эта овца? Если овцу можно было вытащить из ямы, то человек намного лучше овцы, не правда ли? Фарисеи, видя свое бессилие, делают заговор. Заговор против него, чтобы погубить его. Может все-таки возникнуть вопрос, как нам, которые пришли к вере из язычников, относиться к субботе? Суббота была частью завета между народом израильским и Богом. Она не распространяется на язычников. Мы празднуем вместо субботы день Господень, день воскресения Господа Иисуса. Для нас суббота исполнилась в Иисусе Христе. Мы, уверовав, получили мир Божий, эту субботу покоя Божьего в наши сердца, чтобы успокоиться от дел своих и начать творить дела Божьи, добрые дела, которые были разрешены и в субботу. И вот мы читаем далее, стихи 7 по 12, где говорится: «Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и Иза Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышавши, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил так, что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Много народа, друзья, следовало за Иисусом и теснили его так, что он вынужден был войти в лодку. Он совершил множество и множество исцелений, но он сильно запрещал нечистым духом исповедовать его Сыном Божьим. Человек с нечистой жизнью не имеет права исповедовать его, он и не может исповедовать. И вот мы читаем от 13 до 19 стиха следующее об избрании апостолов. «Потом зашел он на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, и Иакова Заведеева, и Иоанна, брата Иакова, нарекшие им имена Варнегес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матвея, Фому, Якова, Алфеева, Фадея, Симона Канонита и Юда Искариотского, который и предал его». Иисус, как вы видите, избирает их на особенное служение – идти и проповедовать Евангелие Царства. Он наделяет их

0: разносит ее везде, что Иисус вышел из себя, мол, и стал душевно больным. Его, даже его родственники, близкие услышали об этом и приходят, чтобы забрать его с собой. Но он отвечает: «Кто мне мать и сестра и брат? Только тот, кто исполняет волю Отца моего Небесного». И напоследок, друзья, сегодня мы прочтем стихи 22 по 30, где написано так: «А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула, и что изгоняет бесов силой бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами: как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто вошел в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили, но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Это сказал он, потому что говорили в нем нечистый дух. Слушатели, дорогие, книжники, как вы видите, бросают на него страшное обвинение, что он, мол, слуга бесовского князя. Иисус отвечает, что если бы сатана восстал на самого себя, то его царство разделилось бы и пало. И здесь Иисус обвиняет их в грехе против Духа Святого. В наши дни ругатели Духа Святого являются те, которые были последователями Христа, а потом начали распинать его в себе и ругаться ему. И действительно, для таковых нет покаяния. А теперь идет продолжение того, как родители его пришли взять его. И мы читаем от 31 до 35 стиха, где говорится: «И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему: вот матерь твоя и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя. И отвечал им: кто матерь моя и братья мои? И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божью, тот мне брат и сестра и матерь». На этом, дорогие слушатели, мы сегодня оставим наше изучение до следующего урока, до следующей встречи. И я приглашаю вас именно к этому изучению, друзья, в это же время, на этой же волне. У микрофона с вами был Александр Захария. Если вы хотите продолжить изучение Библии и у вас еще нет Священного Писания, пишите нам. Мы вам постараемся выслать Библию чем побыстрее. Можете писать на адрес радиостанции, которую слышите в конце программы. А теперь, слушатели, для вашего домашнего изучения три вопроса. Первый вопрос таков: как поступил Иисус Христос в день субботний? Кто следил за поступками Иисуса Христа и что они замышляли? Второй вопрос: с кем сравнили книжники Иисуса Христа и что ответил на это Христос? Третий вопрос: перечислите, кого выбрал Иисус Христос в апостолы. Как перевести слово «апостол» и какова миссия была у них?
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Псалме 118 мы читаем: «Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем». Действительно, размышление над Словом Божьим не должно заканчиваться, когда вы прочитали свою порцию Библии на сегодня. Вы можете продолжать это благословенное дело в течение всего дня. В программе библейского вещания «Ежедневное чтение Библии» мы каждый день читаем Слово Божье, поэтому у вас есть шанс, послушав его, размышлять над ним все время. Да поможет Господь вам в этом!

Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! В 30 километрах к югу от Иерусалима, в гористой части Иудеи, почти на 900 метров над уровнем моря, расположен город Хеврон. Древнее название этого места было Кириаф-Арба, то есть город Арба. Во времена патриарха Авраама, около 4000 лет назад, эта местность принадлежала народу, который Библия именует хеттеями или сынами хеттовыми. Если вспомнить родословную Ноя, приведенную в 10 главе книги Бытие, становится ясно, что это были потомки Хета, сына Ханаана. Долгое время критики Библии утверждали, что такого народа в древности не существовало, так как в остальной древнейшей литературе о нем нет свидетельств. Однако в 1870 году такие свидетельства были найдены. К ним относятся обнаруженные в Хамате надписи, в которых упоминаются хетты, а также письмена из древнего Тель-эль-Амарна. Эти находки доказывают, что хеттский народ жил севернее Палестины в Малой Азии. В 1905 году в самом сердце Турции было обнаружено новое свидетельство. Найдены так называемые «мертвые хеттские камни» – руины массивного каменного сооружения с надписями. Они не оставили сомнения в том, что как раз на времена Авраама пришелся расцвет хеттского государства, приблизительно с 2100 по 900 год до нашей эры. Царство хеттов начиналось севернее Евфрата и простиралось до Черного моря в Малой Азии. Наряду с Вавилоном и Египтом хеттское государство было весьма влиятельным. Они имели несколько форм письменности, причем написание светских и культовых документов было различным. Барельефы и выдолбленные в скале изображения рассказывают о жизни этого народа в библейские времена. Таким образом, хеттские открытия в Турции и Египте послужили очень важными доказательствами. Во-первых, они подтвердили подлинность библейских текстов, в которых упоминаются хетты во времена Авраама. И во-вторых, они отняли у критиков возможность утверждать, что до 700 года до нашей эры в Египте вообще не было иностранцев, как писал во времена Цезаря историк Диодор. Таким образом, археологические открытия вновь подтвердили достоверность Писания. А мы продолжаем изучение первой книги Библии «Бытие» вместе с доктором МакГи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня разговор пойдет о Божьих благословениях Аврааму, а затем мы перейдем к 23 главе, где рассказывается о смерти Сары, и немного поговорим о том, как Авраам решил найти для Исаака жену. В 14 стихе 22 главы Бытие мы читаем, что произошло после того, как Авраам уже готов был принести в жертву своего сына. Но Бог вмешался и нашел Исааку замену. «И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире, что означает «Господь усмотрит». Посему и ныне говорится «На горе Иеговы усмотрится». Авраам дает имя тому месту, на котором он намеревался принести в жертву Исаака, и на котором, как полагают многие, впоследствии был построен храм Соломона. Голгофа, лобное место, расположено на той же горной гряде, на которой стоял храм. Там Авраам принес свою жертву, и там был распят Господь наш Иисус Христос. Авраам назвал это место Иегова Эре, что значит «на горе Иеговы усмотрится». Именно здесь Бог вступился за его сына. Далее из текста мы узнаем, что Господь подтверждает свои обетования Аврааму. В 15 и 16 стихах мы читаем: «И вторично воззвал ангел Господень с неба и сказал: «Мною клянусь, — говорит Господь, — что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего». Но постойте, я хочу спросить, сделал ли Авраам это дело? Нет, он не принес своего сына в жертву, но Бог все равно говорит ему: «Так, как ты сделал сие дело». Видите, Авраам верил Богу и сделал достаточно много, чтобы и вы, и я, и вся сотворенная вселенная узнали то, что Бог уже знал. Авраам, ни минуты не сомневаясь, хотел отдать Богу своего сына. И Господь зачел Аврааму это дело, как если бы он действительно выполнил его. Перед Богом Авраам оправдан верой, перед людьми же он оправдан делами. Он на деле доказал, что у него эта вера есть. Через жертвоприношение Бог дает понять, что должен явиться человек, который займет это пустующее пока место. Человек, способный стать спасителем людей, тех, которые подлежат спасению. Великий прообраз Христа дается нам в этой главе. Авраам говорит, что Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, а пока Бог нашел овна и принял его как жертву. Спустя же 19 столетий Бог действительно усмотрел себе агнца в Иисусе Христе. Бог удержал Авраама и не дал ему принести жертву Исаака, поскольку это было бы неправильно. Господь пощадил сына Авраама, но не пощадил своего собственного сына и отдал его по собственной воле ради спасения каждого из нас. В стихах 17 и 18 мы читаем слова Бога, обращенные к Аврааму. «Я, благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладею семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». О каком семени говорит здесь Бог? Если вы обратитесь к 16 стиху 3 главы послания к Галатам, то увидите, как Павел трактует понятие «семя». «Но Аврааму даны были обетования и семени его». Не сказано потомкам, как бы обо многих, но как об одном – «семени твоему, которое есть Христос». Таким образом, у нас есть истинно библейское толкование слова «семя». Когда Бог сообщил Аврааму эту благую весть о благословении? Да именно тогда, когда призвал его возложить на жертвенник единственного сына, Бог говорит: «И благословятся в семени твоем все народы земли». И это семя – Христос. Такова благая весть Евангелия в том виде, в каком его получил от Бога Авраам. Итак, Авраам знал намного больше, чем мы можем предположить. Бог очень многое открыл Аврааму во время, когда Спаситель еще не пришел. Сегодня мы знаем, что Христос не придет еще 19 столетий. Но именно там, на вершине горы Мория, где Авраам приносил в жертву Исаака, была прообразно нарисована картина жертвоприношения и даже воскресения Христа. После того, как Бог призвал Авраама принести в жертву Исаака, прошло 3 дня, прежде чем Авраам достиг горы Мория. Бог вернул Аврааму и Исаака живым на 3-й день. Но ведь это прообраз смерти Христа, воскресшего на 3-й день. Павел говорит, что Бог благовествует Аврааму, то есть сообщает ему благую весть о благословении и спасении людей. И сегодня это его благовествование о пришествии Христа чудесным образом исполнилось для всего мира. Оставшаяся часть главы проливает некоторый свет на семью Авраама. Авраам оставил своего брата Нахора на обратном пути в Харан. Линия Нахора не прослеживается в Писании, но она пересечется с линией Авраама немного позже. Мы узнаем об этом по мере продвижения вперед по книгам Писания. Что касается окончания этой главы, то есть стихов с 20 по 24, то я предлагаю вам прочитать эти стихи вслух. Тем самым вы отлично поупражняетесь в произношении библейских имен. Теперь мы приступаем к чтению 23 главы книги «Бытие». Жизни Сариной было 127 лет. Вот лета жизни Сариной. «И умерла Сара в Кириафарбе, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. И пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее». Обратите внимание, что возраст Сары 127 лет. Ей было 90, когда родился Исаак. И это означает, что Исааку было 37 лет ко времени ее смерти, которая, как я полагаю, произошла спустя несколько лет после несостоявшегося принесения Исаака в жертву. Нам сообщается, что Сара умерла в Кириафарбе, и что это место ныне называется Хеврон. Аврааму также пришлось покупать пещеру для погребения своей умершей жены в той самой земле, которую обещал отдать ему Бог. Почему Авраам не стал хоронить Сару где-нибудь в другом месте? Потому что все надежды на будущее были связаны именно с этой землей. По мере чтения 23 главы мы поймем, что хотя в ней и описывается лишь приготовление к погребению, которые не были ни интересными, ни волнующими, а кому-то могут показаться даже несколько неприятными, в этой главе, тем не менее, содержатся важные истины. В стихах 3 и 4 Авраам начинает переговоры о покупке земли. «И отошел от Авраама, от умершей своей, и говорил сынам Хетовым, и сказал, «Я у вас пришлец и поселенец, дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих». Авраам называет себя пришельцем и поселенцем даже в земле обетованной, в земле, которую обещал ему Бог. Какова же реакция сынов Хета? Об этом написано в стихах 5 и 6. «Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему, «Послушай нас, господин наш, ты князь Божий посреди нас. В лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения умершей твоей». То есть Авраам слышит чрезвычайно великодушное предложение от живущих в этой земле сынов Хета. Они говорят Аврааму, «Просто выбери любое место, вот и все. Мы будем рады оказать тебе эту услугу». Авраам произвел на них большое впечатление. Они называют патриарха «князь Божий». Слово этого человека для них кое-что значит. И Авраам отвечает сынам Хета в стихах с 7 по 9. «Авраам встал и поклонился народу земли той, сынам Хетовым, и говорил им, и сказал, «Если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня. Попросите за меня Эфрона, сына Цахарова, чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которая у него на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас в собственность для погребения». Пещера Махпела – погребальное место, которое выбрал Авраам. Однако он хочет заплатить за нее, а не принимать в дар. Другими словами, пока Бог не отдал полностью эту землю, Авраам намерен получать на ней то, что ему нужно, за деньги. Сейчас он покупает участок для погребения Сары. Я еще раз задам тот же вопрос. Почему Авраам не стал хоронить Сару где-нибудь в другом месте, но похоронил ее именно здесь, потому что это была обетованная земля, и с ней были связаны все его упования. Когда мы будем читать Писание дальше, мы увидим, что там говорится о двух великих чаяниях и двух великих Божьих замыслах. У Бога есть земной замысел, и у Бога есть небесный замысел. Авраам хотел быть похороненным в этой земле, чтобы с наступлением времени воскрешения они с Сарой воскресли в земле обетованной. Патриарх Авраам, конечно, не представлял себе, как много людей будет жить после него. В этой земле должны будут воскреснуть из мертвых буквально миллионы людей. Таково было их чаяние. Это чаяние земное, и оно обязательно сбудется. На последней вечере наш Господь сказал своим ученикам, которые были сведущи в Ветхозаветном Писании и разделяли ветхозаветные чаяния: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Это Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи с 1 по 3. Иисус говорил о новом небесном Иерусалиме, который Он сейчас готовит для нас и куда должна будет переместиться Церковь. Новый Иерусалим будет вечной обителью Церкви. Эта весть была для учеников Христа абсолютно новой. И я боюсь, что такой же она окажется и для многих христиан. Бог никогда не говорил Аврааму, что заберет его с этой земли на небеса. Напротив, Бог много раз повторял патриарху: «Я дам тебе эту землю». Авраам поверил Богу, поэтому и хотел похоронить Сару в земле обетованной. Эта земля стала для патриарха местом, где следует хоронить своих умерших родственников. Авраам и сам хотел упокоиться в этой земле, и он действительно в ней покоится. Известно точное местонахождение гробницы Авраама под Хевроном в 30 километрах к югу от Иерусалима. В одном нашем путешествии по библейским местам мы посетили мусульманскую мечеть, выстроенную на этом месте. Откровенно говоря, за все время того путешествия я нигде не чувствовал себя скованно или неуютно, за исключением Хеврона. Нас предупредили, что вести себя в Хевроне следует крайне осторожно, потому что здесь очень неприязненно относятся к туристам, да и, собственно говоря, ко всем, кто не отсюда родом. Разумеется, мечеть нам посетить разрешили, ведь за это с нас брали деньги. И, войдя внутрь, мы сквозь небольшую щель в полу увидели грот, где, как считается, погребены Авраам и Сара, Исаак и Ревека, Иаков и Лия. Что касается Рахили, то она похоронена в Вифлееме. Все эти люди похоронены в Израиле, так как их упованием было воскреснуть из мертвых в земле обетованной. Это земное упование. У тех же, кто вступил в Новый Завет с Господом, упование небесное. Это упование на новую жизнь на небе с Господом нашим Иисусом Христом. Думаю, что вам понятна разница. И вместе с тем вы теперь понимаете, почему для Авраама было так важно похоронить Сару именно в земле обетованной. Итак, Авраам собирается купить землю. Обратите внимание на переговоры в стихах с 10 по 12. «Эфрон же сидел посреди сынов Хетовых, и отвечал Эфрон, хиттиянин, Аврааму вслух сынов Хета, всех входящих во врата города его, и сказал: „Нет, господин мой, послушай меня. «Я даю тебе поле и пещеру, которая на нем. Даю тебе, пред очами сынов народа моего, дарю тебе ее. Похорони умершую твою». Авраам поклонился пред народом земли той. Отметим поведение Авраама и великодушие этих людей, в особенности Эфрона. Определенно, в те времена уже встречались очень вежливые люди. Мы сейчас полагаем, что тогда жили дикари с дубинками, которые всегда готовы были дубасить друг друга. Однако, если бы Авраам, Исаак, Иаков или другие ветхозаветные праведники и даже люди, упомянутые в данной 23 главе, попали бы в современный Лос-Анджелес, я думаю, что, вернувшись, они рассказали бы своим соотечественникам. Представляете? Наши потомки – это какая-то банда дикарей. У них царит полное бескультурье. Это грубые, неотесанные и бесчестные люди. Я уверен, что именно так они о нас бы отозвались. Однако у нас, живущих после них, есть то преимущество, что мы можем отзываться о них, а они о нас нет. И мне сейчас важно отметить, насколько вежливы были те люди. Итак, Авраам поклонился пред народом земли той. И далее в стихах с 13 по 16 мы читаем. «И говорил Ефрону вслух народа земли той и сказал: «Если послушаешь, я даю тебе за поле серебро, возьми у меня, и я похороню там умершую мою». Эфрон отвечал Аврааму и сказал ему: «Господин мой, послушай меня. Земля стоит 400 сиклей серебра. Для меня и для тебя что это? Похорони умершую твою». Авраам выслушал Эфрона и отвесил Авраам Эфрону серебра, сколько он объявил вслух сынов Хетовых. 400 сиклей серебра, какое ходит у купцов. То есть Авраам заплатил за поле и гробницу тогдашней валютой. Приобретая место для погребения, Авраам совершает похороны Сары. Вот какими стихами с 17 по 20 заканчивается 23 глава книги Бытия. «И стало поле Эфронова, которое при Махпеле против Мамре, поле и пещера, которая на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг, владением Авраамовым, пред очами сынов Хета, всех входящих во врата города его. После сего Авраам похоронил Сару, жену свою, в пещере поля, в Махпеле, против Мамре, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. Так достались Аврааму от сынов Хетовых поле и пещера, которая на нем, в собственность для погребения». Очевидно, это то самое место, где сейчас в Хевроне стоит мечеть. Она считается второй или третьей по значению мечетью мусульманского мира. У мусульман имеется великое множество мечетей в Каире и других городах, и те мечети, которые мне довелось увидеть, очень красивы. Главной из них является, конечно, мечеть в Мекке. Я как-то не уверен, идет ли далее в табеле о рангах мечеть в Хевроне или мечеть в Иерусалиме, но второе и третье места принадлежат им. Вы уже знаете, почему мечеть в Хевроне так важна. Ведь все арабы ведут свое происхождение от патриарха Авраама. Перед тем, как перейти к 24 главе книги Бытия, следует сказать, что она является одним из поворотных пунктов повествования, составляющего второй большой раздел этой книги. В первом разделе, состоящем из глав с 1 по 11, речь шла о четырех великих событиях. А в разделе втором, состоящем из глав с 12 по 50, речь идет о четырех великих людях. В частности, в главах с 12 по 23 мы познакомились с патриархом Авраамом, человеком веры. Теперь же в главах с 24 по 26 мы будем читать про Исаака, горячо любимого сына Авраама. В жизни Исаака произошли три великих события, и о двух из них мы уже знаем. Первым событием было его рождение. Вторым – несостоявшееся принесение его в жертву. Третье событие заключалось в том, что Исаак нашел себе невесту. Говорят, что в жизни мужчины есть три значительных события. Это его рождение, его женитьба и его смерть. И выбирать ему доводится только во втором из них – при женитьбе. Бывает, конечно, что выбор у него даже в этом случае оказывается не слишком широк. Но, тем не менее, такова жизнь. Друзья, на этом наша сегодняшняя беседа по книге «Бытие» заканчивается.
0: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

пошумит, а он молчит. Вот идет он, спотыкая.

По Долоруса он идет, спасать тебя. Свист удара, и встает он, больше нету.

Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.

Еще раз хочу вам напомнить наши адреса. Адрес нашей страницы bbnradio.org. Там, наряду с русским языком, вы можете услышать наши программы еще на 7 других языках. А также, если у вас возникают вопросы по поводу наших программ, вы можете писать нам электронные письма по адресу russian@bbnradio.org. Еще раз повторю, russian@bbnradio.org. Мы ждем ваших писем, и нам очень хочется, чтобы мы с вами имели одни и те же мысли, что во Христе Иисусе. Да благословит вас в этом Господь. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Дело отца – заботиться о семье. Многие христиане противятся той идее, что мужчины и женщины по природе своей – суть одно и то же. Ведь Библия учит нас, что у мужчины и у женщины очень важные, но очень разные роли. К сожалению, многие христиане до сих пор затрудняются объяснить,

0: не предположил, что отцы просто на своем примере учат дочерей выбирать спутника жизни. Самки сиали очень переборчивые, и от партнера они ждут в первую очередь способности добывать пропитание для подрастающего поколения. В наш век, когда обязанности родителей начинают забываться, эта маленькая птичка напоминает нам, что Творец определил эти обязанности в своем слове.
1: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

0: В эфире библейское вещание BBN, только о Христе и для Его славы. Нет, ни порыв бессмысленных дерзаний, ни вспышка смелости вели Его на крест, ни пламя чувств, ни боль страданий, но трезвый разум и любовь небес. Творил Он, созидал любовь любовью, знал, средства цели соответствовать должны. Кровь грешную очистил чистой кровью. Знал, палачи для этого нужны. Он видел все, все сознавал. В молении томился, ужасался, тосковал. Он шел навстречу страху и мучению. Любовью их смирял и побеждал. Да, это все Христос сделал лично для меня. И я принял его в свое сердце как личного спасителя. Как обстоит дело с тобой, дорогой друг? Сегодня есть время ответить ему «Да, Господь». По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во втором послании к Коринфянам, в 3 главе, в 17 стихе. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: «Слово благодати» представляет серию проповедей «Решение конфликтов». Часть первая. Причины конфликтов. Проповедует пастор Алексей Коломитин.
1: Если кто-то из вас наблюдает за тем, что происходит сегодня на политической арене здесь, в Соединенных Штатах Америки, сейчас идет, так скажем, гонка предвыборная между кандидатами в президенты от Демократической партии. Их, кажется, там 9 или 10 человек, которые претендуют на то, чтобы быть выдвинутыми от Демократической партии, чтобы состязаться с сегодняшним президентом на выборах в ноябре. Вы знаете, если послушать хотя бы немножко, что они говорят... Каждый старается облить грязью до нельзя своего соперника. Между прочим, в Вашингтоне существует 40 фирм, специализирующихся на добывании грязи. Их так и называют «dirt diggers», то есть «откапыватели грязи». То есть что они делают? Они откопают в родословной, в истории какого-нибудь политического деятеля все, что только хочешь. Им платят большие деньги для того, чтобы каким-то образом унизить своего соперника, для того, чтобы как-то очернить его, для того, чтобы самому вылезти чуть-чуть повыше, поставив вот таким вот образом обстоятельства. К сожалению, это реальность жизни. К сожалению, сегодня мир построен на соперничестве. Возьмите конфликты экономические, конкуренция. Сегодня даже говорят так, что без конкуренции, без экономического конфликта не будет экономического роста. К сожалению, это так. И капитализм, он представляет собой форму экономических взаимоотношений, которая использует вот эту конкуренцию, которая использует желание доминировать для того, чтобы каким-то образом извлечь что-то отсюда. Если посмотреть на конфликты имущественные, сколько людей перестали разговаривать друг с другом из-за того, что они не поделили что-то. Если посмотреть на конфликты бытовые, посмотрите, как часто вы вступаете в конфликт с вашими близкими, с теми, кто рядом с вами. Иногда этот конфликт выражается в форме какого-то соперничества, ссоры, обиды, может быть, противостояния, может быть, драки у кого-то. Иногда это просто тлеющий конфликт, который где-то глубоко в сердце происходит. Посмотрите, то, что я сейчас перечисляю, это различные спектры жизни, которые каждый из которых построен на конфликте, несет с собой конфликт. Наша задача – посмотреть на то, как мы, как христиане, должны на это реагировать. Что Библия говорит для того, чтобы мы с вами могли правильно себя вести. Вы знаете, конфликты настолько общераспространенное явление, что когда Чарльз Дарвин наблюдал за развитием человечества, помните, он пришел к выводу, что человечество развивается по эволюции, по эволюционному пути, и он предложил так называемую теорию эволюции. Так вот, основной постулат теории эволюции заключается в конфликте. Выживает сильнейший. То есть более сильные подавляют менее сильных. Более сильные выживают и топят тех, кто менее сильный. Это характеристика человечества. Это характеристика нашего мира. И сегодня хотел бы посмотреть вместе с вами, посмотреть на причины, почему наш мир таков. И что можно сделать? Каким образом, какая наша задача? Каким образом мы с вами можем жить вот в этом реальном мире? Мы можем как христиане, что мы можем как христиане противопоставить этому миру? Какое наше отношение, какое наше место и наше положение, когда мы сталкиваемся с конфликтами? Как я уже сказал, что человечество, оно характеризуется конфликтом. И здесь есть вот такой парадокс, что с одной стороны люди не могут жить в одиночку. Если человек на необитаемом острове, бедный, несчастный человек, да? Нету рядом никого. С другой стороны, люди не могут жить вместе. Потому что как только, где только два человека, там две разных точки зрения, там два разных мнения, там две воли, там противостояние идей, интересов и так далее. Там конфликт, который выливается, но это уже в зависимости от того, как люди эти могут контролировать этот конфликт. Вопрос заключается в том, что мы приходим к Библии как к книге мира. Я хотел бы, чтобы сегодня, в этот вечер, каждый из нас, пришедший сюда, смог прежде всего посмотреть на Божье Слово, которое дало бы вам ответ, которое бы дало нам сегодня практическое основание для нашего мира. Позвольте этому миру начаться с вашего сердца, с вашего дома, с ваших самых близких людей, которые рядом с вами. Позвольте этому миру объять вас, пропитать вас собою. Позвольте ему сформировать ваше мышление, ваши чувства контролировать. Давайте сейчас, открывая Священное Писание и говоря о том, как Библия рассматривает конфликты, давайте подходить к этому с тем, чтобы научиться самим, прежде всего самим. Итак, причины конфликта. Для того, чтобы нам понимать, каким образом мы можем правильно вести себя в конфликтах, нам с вами нужно научиться пониманию природы или причины, почему конфликты возникают. Конечно, нам хотелось бы жить в мире, в котором бы не было конфликтов. Но Бог так устроил, так допустил, что мы живем в мире, в котором конфликты – это реальность. И поэтому наша задача – понимать эту реальность и сформировать правильное отношение к ней. Первая причина, по которой конфликты становятся естественными, это природа человека. Откройте, пожалуйста, книгу «Бытие», первую главу. В книге «Бытие» описано, как Бог сотворил человека. Он творил много-много различных элементов Вселенной. Творил небо, землю, он творил животных, растения. Но только человека он сотворил со способностью иметь качества, подобные Богу. То есть человек был создан, был сотворен по образу и подобию Божию. То есть он был сотворен личностью. То, что человек был сотворен личностью, означает, что у человека есть собственное самосознание, первое. Он осознает, что он существует. Во-вторых, у человека есть его воля, его личное право, способность принимать решения. Кроме того, у человека есть способность управлять, у него есть способность видеть, анализировать ситуацию на основе этой, так скажем, интеллектуально воспринятой ситуации или информации, он принимает решения. У человека есть эмоции, он чувствует что-то. Давайте посмотрим книга «Бытие», 1 глава, 27 и 28 стихи. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Вы знаете, когда мы говорим о том, что человек является личностью, мы говорим о том, что потенциально Бог сотворил человека с возможностью для конфликта. То есть, если существует воля, значит, эта воля может действовать в конфликте с другой волей. И Бог сотворил таким человека. Иногда нам непонятно, иногда люди задают вопрос, ну для чего Бог сотворил так Адама и Еву, что они согрешили, и в результате этого мы сегодня пожинаем вот эти результаты грехопадения. Там трудно иногда представить это. Причина, почему нам трудно это представить, потому что мы пытаемся стать на позицию Бога и продиктовать Ему, каким образом Он должен был сотворить землю. Но когда мы смотрим на Священное Писание характеризует 31 стих этой же главы. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот весьма хорошо». Это очень интересное обстоятельство, друзья. Дело в том, что когда Бог сотворил первых людей, эти первые люди были свободными личностями. Они были личностями, и они были свободными. То есть они были вправе поступать так, как им хочется. В этом заключается суть свободной личности. Так вот, живя в этом Едемском саду, живя в раю, имея эту свободу, пользуясь этой свободой, очень удивительно, очень интересно, что люди, тем не менее, были в прекрасной атмосфере абсолютной гармонии. У них не было конфликта. У людей, свободных людей, обладавших свободной волей, живших в этих обстоятельствах, в обстоятельствах вот этого райского сада, сада Едемского, они, тем не менее, жили в ситуации абсолютной полной гармонии. Не было ничего, что нарушало бы этих отношений. Они очень дружно жили. Так жили, что написано, увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. То есть, посмотрите, несмотря на то, что человек был сотворен личностью, и этот факт говорит о том, что потенциально он имел в себе саму возможность к тому, чтобы он вступал в конфликт, тем не менее этого конфликта не было. Есть причина, почему этого конфликта не было. Не было конфликта только потому, что человек был абсолютно предан Богу. Бог занимал центральное место в Эдемском саду. Таков Божий мир. Тогда, когда Бог занимает центральное место, тогда, когда Его подданные признают абсолютный статус Бога, тогда нет конфликта. Тогда все решается в Боге. Тогда все эти люди, все действующие лица, они находят свое согласие в Боге. Они признают, что Бог является авторитетом, который управляет всем. Они не имеют права конфликтовать. Они не имеют права предъявлять свои претензии другому. Они не могут выставлять себя выше другого. Вот таким был первый мир. Это уникальное творение, это уникальное положение, когда люди действительно были наполнены тем, что они обладали свободой, они жили как свободные люди, они жили в этом мире полном гармонии, и в то же самое время они жили в абсолютной посвященности, посвященности Богу и посвященности друг другу. Вы знаете, когда Бог сотворил первых людей, Он позаботился о том, чтобы вот этот мир, в который они вошли, они сразу его познали как мир абсолютной гармонии, как мир, в котором существует Бог. И этот Бог занимает свое доминирующее место по праву. То есть оно ему законно принадлежит. Он не рвется вперед, он есть впереди. Он не подавляет других, а он занимает это место суверенного владыки, и он сотрудничает с человеком или привлекает человека к сотрудничеству. Вы помните, Бог поручает человеку и говорит, вот тебе сад, возделывай и охраняй его. Он говорит, вот тебе животные, пожалуйста, дай им наименование каждому из них. То есть у Бога есть вот такой творческий процесс, когда Он вовлекает человека в свое дело. Он привлекает его и делает его соучастником своего дела. Вы знаете, когда мы говорим о Божьем порядке, этот Божий порядок отражает Божью природу. Вообще, это одна из самых больших тайн, один из самых интересных аспектов познания Бога или богословия вообще. Он заключается в том, что Бог в своей природе триедин. Очень интересно то, что Бог, Он как бы состоит из трех личностей, которые слиты воедино, в одну личность. Мы читаем очень ясно, написано, что Бог Отец является личностью, Бог Сын является личностью, Бог Дух Святой является личностью. И при всем этом мы видим, что в этой Троице существует такая гармония, такое слияние друг с другом, такое согласие друг с другом, что у них нет противостояния. У них нет борьбы за то, кто будет первый. У них нет желания подавить другого. Все то, из чего состоит, чем представлена Троица, характеризуется абсолютным миром, абсолютным согласием, абсолютной гармонией. Вы знаете, когда мы смотрим на тот мир, который Бог создал для человека, когда человек был введен в этот мир, вот этот мир отражал этот Божий характер. Он отражал Божие состояние, в котором нет противостояния, в котором нет борьбы за власть, в котором нет борьбы за то, чтобы подавить кого-то, чтобы восстать против кого-то, чтобы каким-то образом противопоставить что-то кому-то. Это характеризовало тот мир, в котором был сотворен человек. В этом основа Божьего мира. То есть, посмотрите, сотворив человека с потенциальной возможностью конфликта, тем не менее Бог создал условия, в которых человек не имел этого конфликта. Человек жил абсолютно наслаждаясь гармонией и миром. Ему не приходило в голову, Ему не было потребности, не было необходимости выставлять себя вперед. Он просто жил, наслаждаясь жизнью посвящения Богу. Бог был для него все во всем, и он наслаждался этой жизнью. И наслаждаясь этой жизнью, он приносил это же наслаждение людям, которые были вокруг. Адам приносил это наслаждение Еве, Ева приносила это наслаждение Адаму. То есть таким образом был устроен Божий мир, и таким образом должен быть устроен мир. Проблема, которая привела человечество в то состояние, в котором оно находится сейчас, возникла в тот момент, когда человек согрешил, когда человек нарушил вот этот Божий мир гармонии, когда другая реальность наступила. Давайте посмотрим третью главу. Третья глава книги «Бытие». Мы встречаем здесь вторую причину конфликта, а точнее главную причину конфликта. Эта причина заключается в том, что человек, такой, каким мы знаем его сегодня, является греховной личностью, то есть личностью, пораженной грехом. Посмотрите, пожалуйста, 4 и 5 стих 3 главы. «И сказал змей жене: нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, то есть плоды от дерева, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Это очень важное обстоятельство, дорогие друзья. Если вы хотите успешно бороться с проблемами конфликта в вашей жизни, если вы хотите научиться преодолевать конфликты правильно, правильно к ним относиться, если вы хотите построить свою жизнь по-библейски, так, чтобы ваше мышление и ваше отношение к людям было сформировано библейской истиной, вам нужно понять, в чем суть греха. К сожалению, это одна из самых-самых больших, так скажем, проблем или одна из истин, которую больше всего люди не хотят понять. Когда люди думают о грехе, они все время его преуменьшают. Они все время имеют тенденцию преуменьшить его силу, его действие, что грех сделал с человеком. Люди часто, говоря о грехе, говорят о том, что да, то, что я разозлился тогда, когда мне на ногу наступили, это грех. Это да, действительно грех. Но дело в том, что это только верхушка греха. Это только ботва, которая растет сверху, которую видно. Но у этой ботвы есть еще корень, который очень глубоко сидит внутри. Этот корень, он создает все новую и новую ботву. Этот корень нам нужно сегодня увидеть. Так вот, вопрос, с которым подошел дьявол к Адаму и Еве, заключался в том, что он предложил им другую модель жизни. Он предложил им состояние, в котором они, восстав против своего Создателя, против Творца, против Бога, когда они поставят себя в положение самоутверждения. В этом суть греха. Все остальное – это производное. Все остальное – это плоды, это результаты, к которым ведет нас вот это неистребимое желание, которое в плоти каждого человека, желание самоутвердиться. Вот от чего конфликт. Вот от чего возникает вот это неизбежное обстоятельство. Куда бы мы ни попадали, в каких бы обстоятельствах мы ни были, мы обязательно входим в конфликт с людьми, с хорошими или плохими, с молодыми или старыми. С теми людьми, которых мы любим или которых ненавидим, все равно мы вступаем в конфликт. Причина этого заключается в том, что однажды, восстав против Бога, прародители человечества, Адам и Ева, поставили человечество в положение, когда каждый человек, рождаясь, движется одной идеей, самоутверждением. Вот откуда Дарвин взял свою теорию эволюции. Потому что он увидел, что все хотят выжить. Каждый хочет встать на голову другому. Каждый хочет утвердить себя, поднять свой приоритет, поднять свою карьеру, достигнуть большего. В этом неистребимое желание каждого человека. И в этом суть греха. В этом суть того, что произошло тогда много-много лет тому назад. Сущность греховной природы. Грех – это восстание против Бога. И пока человек будет жить восставшим против Бога, ему не избежать конфликта. Во-первых, он будет в конфликте с Богом, прежде всего. Этот конфликт с Богом будет вести его в положение, когда он будет конфликтовать со всеми остальными. Даже тогда, когда человек сознательно избегает конфликтов, то, скорее всего, это только тактический ход для того, чтобы ему на следующем повороте выйти вперед. В этом суть грешного человека. Когда мы смотрим на то, что происходило с Адамом и Евой, то это сразу же о себе свидетельствует. Грех – это эгоистичное утверждение себя за счет другого. Посмотри, что произошло с Адамом и Евой. Смотрите, 10 стих. Или 9 стих 3 главы. «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и боялся, потому что я нах и скрылся. И сказал, кто сказал тебе, что ты нах? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Посмотри, в чем причина? Почему Адам поставил себя в положение, когда он попытался закрыться своей женой? Почему он вошел в конфликт здесь с Евой, по сути дела? Это тонкий конфликт, это не открытый конфликт. Евы там, возможно, не было, она, возможно, там не присутствовала. Речь не идет о том, что Адам обругал Еву или каким-то образом свершилась вот эта первая семейная ссора. Нет. Речь идет о том конфликте, который возник в сердце Адама. Когда Адам нашел ту точку, за которую он может порицать Еву. И когда Адам для того, чтобы защитить себя, для того, чтобы себя поднять выше, он топит того, кто рядом. Мало людей тогда было, только один человек был, поэтому пришлось того, кто есть, утопить. В этом суть греха, и человек неизбежно будет это делать. Посмотри, следующий человек, следующие люди, Каин и Авель, что они делают? Мы видим логическое развитие этой греховной природы. Каин и Авель, для того, чтобы, так скажем, пронаблюдать действие греха, которое приводит человека к конфликту, ну, это, наверное, в самой яркой форме показано в отношениях между Каином и Авелем. Следующая страница, 4-я страница книги «Бытие». 3-й стих. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». И сказал Господь Каину, «Почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». И сказал Каин Авелю, брату своему, и когда они были в поле, восстал Каин Авеля, брата своего, и убил его. Посмотрите, у Каина никто не отнимал куска хлеба. Говорят о том, что люди вступают в конфликт тогда, когда их жизненно важные интересы затронуты. Каину никто не угрожал. Никто не угрожал его жизни. Никто не угрожал тому, что его состояние, в котором он жил, каким-то образом изменится или нарушится. Все, что произошло, это произошло в изменении в системе, которую оценивал Каин. Он считал, что он по долгу, по положению, он является старшим. Он был первородным. Он был человеком, которому принадлежало первенство, потому что он родился вперед. И вдруг происходит то, что его первенство, его первородство, его положение, главенство каким-то образом было оспорено. Мы не будем сейчас говорить, почему оно было оспорено, почему Бог принял жертву одного и не принял жертву другого. Для нас интересен сам факт, что когда Каин сталкивается с тем, что к нему отнеслись не так, как отнеслись к его брату, первое желание, которое возникает в его сердце, каким-то образом решить эту проблему. Это очень яркий конфликт. И Бог предупреждает его. Посмотри, Бог подходит и говорит, смотри, у дверей сердца твоего грех лежит. То есть конфликт уже возник. И Бог подошел к нему и говорит, ты должен правильно поступить в этом конфликте. Братья и сестры, мы сегодня живем в таком мире, когда конфликты неизбежно возникают. Люди, кто-то вокруг нас поступает неправильно с нами. Обстоятельства так складываются. Бог допускает какие-то ситуации. Мы по своей какой-то недальновидности, своей отсутствии мудрости достаточной, мы попадаем в подобные ситуации, когда мы вступаем в конфликт с другими людьми. И вот здесь для каждого христианина очень важно слышать эти слова, которые когда-то Бог сказал Каину. Он говорит: смотри, у дверей грех лежит. Поникло лицо. В чем причина? Причина в том, что Каин не в состоянии радоваться жизнью. Почему? Потому что он видит себя униженным. Потому что его счастье зависит от его самоутверждения, а его нет. Его счастье, его мир, его удовлетворенность зависит от того, чтобы он доминировал. А в данной ситуации не получается. Друзья, для того, чтобы нам понять свободу, настоящую свободу христианской жизни, способность побеждать в конфликтах, способность правильно поступать. Для этого, дорогие друзья, нам нужно очень ясно представить вот эту первую точку нашей встречи с Господом. Вот почему, когда Никодим приходит к Иисусу Христу, Иисус Христос очень ясно ему говорит: должно тебе родиться свыше. Почему? Тебе нужно другую природу. Тебе нужно заменить вот эту природу, которая утверждает себя, на ту природу, которая будет утверждать Бога, Создателя неба и земли, Творца неба и земли. В этом, дорогие друзья, суть христианской жизни. К этому сходятся абсолютно все аспекты вашего освящения, вашего познания Бога, вашей свободы. Если ваше христианство сегодня поблекло, если вы не ощущаете сегодня той реальности, о которой говорят Божьи мужи, вот здесь на страницах Священного Писания. Если вы сегодня переживаете христианство, которое скучное, которое блеклое, которое полумертвое, сегодня вам нужно вернуться к этой точке, вернуться к тому моменту и посмотреть, приняли ли вы господство Иисуса Христа. Пережили ли вы это состояние, это положение, когда вы сознательно подчинили себя, свою жизнь, подчинили господству Иисуса Христа? Вот почему мы говорим о том, что человек, вступающий в завет с Господом, человек, который становится верующим, Бог говорит: если ты стал верующим, ты должен провозгласить это в крещении. Крещением ты должен засвидетельствовать, что ты отказываешься от доминирования своей плоти. Ты отказываешься от того, чтобы искать самоутверждение, для того, чтобы искать утверждение Бога. Это очень важное обстоятельство. Если мы не поймем этого, друзья, мы никогда не сможем жить настоящим христианством, которое способно переделать жизнь.
0: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.

Продолжается вещание библейского радио BBN, и мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Псалом 33, 9 стих. Там есть такие слова: «Вкусите и увидите, как благ Господь». Конечно же, это приглашение не только знать о Боге, но лично пережить Его верность. Ведь вера становится живой, когда человек доверяется Господу именно на практике. Божья благодать открывается не издалека, а в близких отношениях с Ним. Будем помнить об этом и доверять нашему Господу даже в самых простых наших насущных делах. Оставайтесь с Господом и оставайтесь с нами.

Благая весть в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио BBN. Где Дух Господень, там и свобода. Об этом написано во втором послании к Коринфянам, а в 3 главе, в 17 стихе. Конечно же, не свобода от послушания Богу, а свобода от рабства греха, страха и духовной слепоты. Святой Дух открывает сердце для истины, обновляет человека и ведет его к жизни, в которой Христос становится центром. Надеюсь, что это было хорошее ободрение для каждого из вас. Ну а если у вас появились вопросы, пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org.

0: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 50:7. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 50:7.
1: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуй, дорогой друг! Мы помним, что Иеровоам, Амри, Ахав и Изавель, все они были неугодными Богу правителями. Ты помнишь почему? Все они поклонялись идолам, а не живому Богу, Богу Авраама, Исаака и Иакова. Илия же был посланником Божьим, который должен был вернуть народ израильский на истинный путь поклонения Богу, который вывел их из рабства египетского, сохранил их в пустыне 40 лет, помог им завоевать прекрасные земли страны обетованной. Засуха. Библия, 3 книга Царств, глава 17. Однажды пророк Илия пришел к Ахаву и сказал: «Во имя Божье говорю тебе, больше 3 лет не будет в земле нашей ни росы, ни дождя, разве что по моему слову. И ты узнаешь, что мой Бог воистину Бог Израиля». В такой жаркой и засушливой стране, как Израиль, отсутствие дождей грозило страшными бедами. Без воды все растения и посевы на полях чахли и погибали. Наступил жестокий голод. Люди считали Ваала богом дождя, но сколько они ни молились ему, засуха не прекращалась. Ахав и Изавель возненавидели Илию и решили убить его. «Пойди, скройся от царя у потока Харав на другом берегу Иордана», — сказал Бог Илии. «Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя». Илия сделал, как сказал Господь. Он жил в уединении и пил воду из потока, утром и вечером поджидая птиц, приносивших ему пищу. Огромные черные вороны прилетали, держа в клювах хлеб и мясо, и Илия с благодарностью принимал от них эту пищу. Солнце продолжало палить изо дня в день, а дождя все не было и не было. Поток Харав начал иссякать, и в конце концов от него осталось лишь пересохшее русло. И тогда Бог сказал Илии: «Встань и иди в Сарепту. Там есть женщина, которая позаботится о твоем пропитании». Сарепта же находилась за северной границей Израиля, в Сидоне, на родине нечестивой царицы Иезавели. Когда Илия подошел к воротам города, то увидел женщину, которая, склонившись, собирала хворост. Илия сразу догадался, что перед ним та женщина, о которой говорил ему Бог. Быть пророком Бога – нелегкое дело, правда же? Тебе не приходилось переживать нечто подобное, когда ты говорил своим одноклассникам, что смотреть фильмы или мультики про вампиров, колдунов, магов и чародеев – то же самое, что в древние времена поклоняться идолам? А они над тобой смеялись и издевались, правда же? Или если ты им говорил, что не будешь пробовать курить или пить пиво или вино, они смеялись и называли тебя трусом. А ты знал, что ты прав, а они нет. Вот такими приблизительно, только еще серьезнее, были трудности пророка Илии. Посмотрим, как сложится его жизнь дальше. А нам пора прощаться. До свидания, когда для нас с тобой снова наступит время слушать Слово Божье.
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинают с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 39. А как вам кажется? У одного человека было два сына. И он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь». И не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». Евангелие Матфея, 21 глава, 28 стих. Притчу о двух сыновьях, которых отец просил помочь ему в работе, Христос рассказал первосвященникам и старейшинам израильского народа. Они считали себя очень праведными людьми и гордились своей набожностью. А всех остальных людей они называли невеждами и грешниками и относились к ним с пренебрежением. Но на самом деле они были похожи на второго сына из притчи. Обещая исполнять Божью волю, делали это только на словах. Помощник в доме. Придя в 5 класс 1 сентября, Вовка понял, что учеба в средней школе не похожа на учебу в школе начальной. Во-первых, у них появилось много новых предметов. Во-вторых, учителей стало больше, как и новых предметов. А в-третьих, теперь у них есть классный руководитель, который отвечает за весь их класс. Учиться было нетрудно. Вовка и в 4 классе был отличником, да и теперь не скатился на тройки. Четверки появились, но они были редкостью. Вовка очень гордился своими успехами. И он совершенно не понимал, как можно дружить с двоечниками. Если дружить, то, конечно, с отличниками. Или с ударниками. С теми, кто учится на 4,5. Так он определил для себя друзей в классе. И еще он любил быть на виду. То есть первым везде. И чтобы его хвалили. А вскоре в классе прошло первое родительское собрание. Вовке очень хотелось знать, что же говорили про него на родительском собрании. Он привык, что в начальной школе его всегда ставили в пример остальным. Но мама почему-то была не очень радостной. Как оказалось, классный руководитель про учебу говорила не очень много. Больше она говорила о том, как ведут себя ее ученики дома и хорошие ли они помощники старшим. Откуда же она это узнала? Наш классный руководитель перед родительским собранием побывала у каждого ученика в доме и побеседовала со старшими. Вовка здесь оказался не на лучшем счету. Это в школе он был первым и добросовестным в учебе. А дома от него помощи было мало. Бездельником он не был и не отказывался от работы. Но и помогать особенно не помогал. Всегда был занят своими делами. И когда наш классный руководитель пришла домой к нам, бабушка пожаловалась на такого хорошего ученика. Для Вовки это было уроком на всю жизнь. Теперь он был и дома, и в школе одинаковым. И хотя его уже не надо было просить о помощи по дому, он с трепетом ожидал каждого родительского собрания. А вдруг про него опять скажут что-то недоброе? Первое послание Иоанна, 3 глава, 18 стих. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Хорошее наставление для взрослых и малых. На словах любить совсем не трудно. Можно многое обещать, но так никогда и не сделать. А настоящая любовь становится видна в поступках человека. Перед нами пример нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна написано: «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира этого к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их». Евангелие Иоанна, 13 глава, 1 стих. Он не только говорил своим ученикам о любви к ним, но и доказал это на деле. Перед праздником Пасхи Он послужил им, помыв их ноги и вытерев полотенцем. А обычно такую работу в доме выполняли рабы, и никто из знатных и свободных людей не стал бы этого делать даже для почетных гостей. А Иисус сделал. А после этого сказал ученикам: «Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, омыл ноги вам, то и вы должны омывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». Но самым большим проявлением Божьей любви к нам стала смерть Его возлюбленного Сына, Господа Иисуса Христа, за наши грехи. Он был наказан вместо нас и претерпел страдания и смерть, дав вечную жизнь всем верующим в Него. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. «Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам», так сказал Господь Иисус Христос. Евангелие Иоанна, 15 глава. Пусть Бог учит нас любить людей не на словах, а на деле, так, как любит нас Иисус.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите! Радость!

0: Так, посмотрим. Угу. Ой, Белочка, подлей-ка мне еще кофейку из желудей. И что это тут пишут газеты нашего заповедника? Ага, во, вот здесь. Хроника происшествий. Ой, да она просто пестрит заголовками. ЧП в заповеднике. Ржавый ужас на лесной тропинке. И еще. Дедушка Михаил попал в капкан. Кто пустил браконьеров в тихий заповедник? Ой, Белочка, а вот эту статью обязательно нужно прочитать. Героизм кабанчика и Белочки, как друзья пришли на выручку дедушке Михаилу. Ой, Белочка, передай-ка мне еще кусочек вон того румяного пирожка с малинкой. Уж больно вкусный он у тебя сегодня получился.
1: Да, погода нас нынче не балует. Сырость какая-то. Когда же выглянет солнышко?
0: Ой, а мне вот даже и ничего. Тепленько тут у камина, вкусненько тут у малинного пирожка. Лепота.
2: Слушай, так что ты там думаешь насчет этого ржавого капкана, Белочка? Ну, в который наш дедушка Миша на свой день рождения угодил?
1: Думаю, кабанчик, надо выяснить, как этот капкан проник в наш заповедник. Кто его принес? И зачем?
2: Вот и я про то же самое думаю, Белочка. Нам надо начать расследование. Ну, когда дождик закончится. А сейчас мы чем займемся? Пирог-то с малиной мы уже съели.
1: Кабанчик, разве ты позабыл, что сегодня время нашей радиопередачи «Смотрите, радуга»?
2: Ой, и точно. Кажется, на очереди литературная гостиная.
1: Верно.
0: Так что же ты сидишь-то, Белочка? В окошко смотришь на дождик этот. Беги скорее, неси книжку Елены Микулы «Почему не летают лягушки». Ну какой там у нас рассказ следующий?
1: Рассказ называется «Приемыш».
0: Ой, дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Приглашаем и вас тоже в нашу литературную гостиную.
1: Было очень холодно. Мы с Димкой зашли в парадное погреться. В углу за лифтом мы услышали жалобный писк. В темноте мы едва разглядели, что там, на обрывке газеты, шевелилось что-то живое. Димка сбегал домой за фонариком, и когда мы посветили в угол, то увидели, что на газете лежат три малюсеньких котенка. Двое из них были уже мертвые, а третий шевелился и жалобно пищал. Нам было очень страшно, но мы должны были помочь этому маленькому живому существу. У Димки нашелся носовой платок. Я осторожно взял котенка, завернул в платок и положил в карман рубашки. Куда его теперь? У Димки дома есть кот, ему родители точно не разрешат его взять. А у меня собака и попугай. И притом моя мама не очень любит котов. Но мы пошли ко мне. Дверь открыла мама. Мы нерешительно вошли. Мама подозрительно посмотрела на нас.
2: Что еще?
1: Тут котик, тихонечко сказал я.
2: Никаких котиков. Витя, у тебя уже есть Кузя и Кеша. Зачем тебе еще кот? Нет. Я не разрешаю. Идите отнесите его туда, где взяли. А где он?
1: Я достал свое сокровище из кармана и протянул маме. Мама развернула платок и ахнула. Я понял, что котенок останется у нас. Мы нашли пустую коробку из-под обуви, сделали подстилку из старой футболки и уложили туда нашего приемыша. Мама подогрела молока, и мы с горем пополам накормили котенка из пипетки. Котенок был слепой, голый и совершенно беззащитный. На животике у него еще была пуповина. Видно, он только родился, и его выбросили. Он жалобно пищал. Мы подумали, что ему холодно. Мама включила настольную лампу и направила на него, чтобы ему было теплее. Котенок согрелся и уснул. Мама сказала:
2: «Ну, я не знаю, выживет ли он, сможем ли мы заменить ему маму».
1: Мы с Димкой были готовы на все. Мы сбегали в магазин и купили коробку детского питания «Малютка». В аптеке купили несколько пипеток, нашли и помыли маленькие бутылочки. К тому времени, когда наш котенок проснулся, у него стояли две готовые бутылочки. Одна с молоком, другая с водой. Мы натянули на их горлышки резинки от пипеток. Получились отличные бутылочки для кормления нашего младенца. Когда котенок проснулся, мы покормили его, и он опять уснул. Димка пошел домой, а мы с мамой и Сережкой, который пришел из школы, еще долго сидели возле коробки с нашим новым жильцом. Кузя сначала фыркал и лаял, а потом принюхался и успокоился. Он лежал на своем коврике и ревниво наблюдал, как мы суетимся возле какого-то несчастного котенка. Ночью раздался знакомый писк. Мы с Сережкой вскочили и побежали к котенку. Молоко у нас было готово. Малыш поел и опять успокоился. Так было три раза. Ой, утром мы с трудом проснулись. Мама нас успокоила. Она сказала:
2: «Маленькие дети всегда плачут по ночам, но обычно это продолжается недолго, всего несколько месяцев».
1: Да, начались наши будни. Утром я кормил Тосика, так мы назвали нашего любимца. Днем Сережка прибегал из школы на большой перемене, а вечером котенка кормили все по очереди. Ночью тоже, то мама, то мы с Сергеем, иногда даже папа. Кроме кормежки, надо было еще следить за тем, чтобы подстилка в коробке всегда была сухая и чистая. Мама сказала:
2: «Мамы-кошки вылизывают своих детей, и поэтому котята всегда сухие и чистые».
1: Мы взяли мисочку и два раза в день мыли Тосику задние лапки, животик и хвостик теплой водой и вытирали насухо салфеткой. Тосик рос. Мы поняли, что он выживет. Мы очень этого хотели. Он становился все пушистее, ушки стали больше, наконец открылись глазки. Они сначала были мутно-синие, а потом стали нормального кошачьего цвета. Это был обыкновенный бело-серый кот. Но для нас он был самым лучшим котом в мире. Скоро он перебрался из своей коробки на Кузину подстилку и сменил бутылочку на Кузину мисочку. Кузя не обижался, он понимал, что Тосик младше его. А что с малышней возьмешь? А недавно по телевизору показывали конкурс красоты, только не человеческий, а кошачий. Там были разные-разные коты и кошки, и ангорские, и сиамские, и персидские. Но наш Тосик, он все равно лучше всех этих котов. Я никогда не променял бы его даже на победителя этого конкурса. Если бы я его не нашел, он бы погиб. Как я боялся за него и не спал ночами. Этот кот просто весь состоит из моей любви. Он мой, я его спас.
2: Иисус любит каждого из нас. Если бы не Он, мы бы погибли. Мы пришли к Нему беззащитные и слабые. Он подарил нам жизнь.

0: любит Бог меня.
1: Ой, слушай, Белочка, какой рассказик, а? Такой, как это вот это словечко-то ты все время говоришь? А, вот, трогательный.
2: Да, я согласна. И все мы, люди, звери, Божьи творения, такие крошечные и беззащитные в этом мире. Но в любящих руках Господа мы чувствуем себя безопасно. Но нам уже пора прощаться с нашими радиослушателями. Время радиопередачи подошло к концу.
1: Пишите нам по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке, радиопередача «Смотрите, радуга», литературная гостиная, абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
2: У нас есть и электронный адрес: radugasobaka.lio.ru.
1: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга!»
2: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: Слушай, Белочка, а дождик-то уже кончился. Бежим скорее на лесную тропинку. Улики преступления собирать будем.

Вы слушаете библейское вещание на интернете на русском языке, которое звучит круглосуточно, 24 часа в сутки. Мы с вами, чтобы вас ободрить в Господе. Часто Бог не открывает нам своих соображений. Он может делать что-то, чего нам не понять, и что объяснить нам просто не под силу. И делает Он это для того, чтобы взрастить нашу веру. Будьте послушны Богу, что бы ни случилось, даже когда вы не понимаете, что Он делает. А в будущем для вас все станет ясно. Только имейте терпение Божие. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во втором послании к Коринфянам в 3 главе, в 17 стихе. Господь